0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: реклама.
1: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
2: Привет вам, рок-зависимые. Не сутультесь, не сдувайтесь, не сдавайтесь.

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Доброе утро. В Госдуме анонсировали проверку коммунальных тарифов в регионах. Спикер Вячеслав Володин поручил профильному комитету выяснить, почему тарифы в разных регионах растут неравномерно. В Свердловской области на АЗС крупных нефтяных компаний продажи топлива идут на обычном уровне. Паники и повышенного спроса нет. Ситуацию с бензином региональные власти обсудили накануне на специальном совещании. Сезон дорожных ремонтов завершается в Екатеринбурге. Как сообщили в мэрии, в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» был запланирован ремонт 9 участков дорог протяженностью более 13 километров. К середине октября работы завершены. Ремонты шли на дублере Сибирского тракта, на Объездной, проспекте Космонавтов, улице Ангарской, Стрелочников, Люксембург, 2 Новосибирск. Россиянам нужно держать дома запас наличных на неделю или даже на месяц. Такой совет дал финансовый эксперт Андрей Бархота на фоне атаки ВСУ на дата-центр Сбера в Саратовской области. При этом он отметил, что даже возможное повреждение серверов не означает потерю денег на депозитах, но хранить сбережения лучше в разных банках на случай сбоя платежных сервисов. Названы лауреаты литературной премии Владислава Крапивина. Премию в номинации «Выбор» профессионального жюри получила свердловская писательница Евгения Сургутского за произведение «Птицы без крыльев». Россия и Черногория прекращают безвизовые поездки с 1 ноября, сообщили в нашем МИДе. Подгорица уведомила Москву о прекращении соглашения о взаимных безвизовых поездках. Изменения черногорские власти объяснили приведением визовой политики к правилам Евросоюза. В МИД России считают, что решение сократит российский турпоток и нанесет ущерб местному бизнесу. До конца октября россияне могут посещать Черногорию без визы на срок до 30 дней. Доллар на четверг 83.95, евро 93.92.
2: Информация на правах рекламы.
3: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
4: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
3: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 360.

0: реклама.
1: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
2: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
1: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong. На раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
2: Машина на года, сразу видно.
3: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2G2. Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
4: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
5: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
4: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Rock and Talk.
8: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
9: Звезды пьяные смотрят вниз, и в дебри сказочной тайги подают они...
10: В ближайший четверг в 21.00 мы продолжим беседу о звукозаписи и звукорежиссуре с Александром Кузнецовым, первым звукорежиссером группы «Агата Кристи». И в частности, в ходе разговора Александр вспомнит о тех студиях города Свердловска, в которых он работал и в которых происходила запись альбомов местных исполнителей.
11: Студия НП тоже очень знаковая. Там было написано очень много альбомов, которые получили коммерческий успех.
12: Rock and Talk
13: на рок-арсенале.
14: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Ну, за единение.
15: На рок-арсенале.

0: when you grow what I grow.
1: Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно!

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Доброе утро. Поставки российского дизеля в США могут начать в ближайшие дни. Вопрос сейчас активно обсуждается, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает РИА. Договоренность о поставках была достигнута 9 октября после телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом. Тогда же американская сторона выдала необходимые разрешения на импорт российского дизеля. К концу года Россия может увеличить экспорт дизельного топлива до 3-3,5 миллионов тонн в месяц и занять более 10% мирового дизельного рынка. В Екатеринбурге арестовали детей мигрантов по делу о нападении на школьников. Решение вынес Верхоседский райсуд. Двое арестованных несовершеннолетние, одному 18 лет. По версии следствия, вечером 10 октября они напали на двух подростков 14-15 лет и похитили у них два мобильника и наушники. После произошедшего злоумышленники скрылись, но были задержаны. По данным полиции, один из арестованных вместе с родственниками может быть выдворен из страны, пишет «Коммерсант». Огромного судака удалось поймать рыбаку из Исети в центре Екатеринбурга прямо на плотинке возле светомузыкальных фонтанов. По оценке мужчины, рыба весит около 4 килограммов. Видео счастливого рыбака с трофеем есть на портале Яди. Картина Василия Кандинского «Красочная жизнь» ушла с молотка за почти 48 миллионов долларов. Русский художник написал картину в Париже в 1907 году. Она относится к раннему периоду его творчества. В описании лота отмечается, что в произведении сочетаются культурные традиции России и достижения художественного авангарда, освоенные Кандинским в Париже. Доллар 83,95, евро 93,92.
0: Информация на правах рекламы.
3: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
1: Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лады Глазурит».
7: Итак, сегодня 15 октября. В Екатеринбурге ожидается преимущественно облачная погода, без осадков и плюс 15 градусов.
0: Информация на правах рекламы.
8: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.

0: Реклама.
1: Ты на новом авто? Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres. Бывший Сан Йонг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
2: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
1: Конечно.
3: Пап, а можно я цвет выберу?
1: Можно.
4: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль.
5: Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2G2.
6: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева, 6А, офис 1302.
7: Rock and talk.
8: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
9: Звезды пьяные смотрят вниз, и в дебри сказочной тайги.
10: В ближайший четверг в 21.00 мы продолжим беседу о звукозаписи и звукорежиссуре с Александром Кузнецовым, первым звукорежиссером группы «Агата Кристи». И в частности, в ходе разговора Александр вспомнит о тех студиях города Свердловска, в которых он работал и в которых происходила запись альбомов местных исполнителей.
11: Студия НП тоже очень знаковая. Там было написано очень много альбомов, которые получили коммерческий успех.
7: Rock and talk.
12: На рок-арсенале.
13: С добрым утром, дорогие арсенальцы! Пришел октябрь и начался листопад. Любуемся и не обращаем внимания на похолодание.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Доброе утро. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету проверить, почему тарифы ЖКХ в разных регионах растут неравномерно. По его словам, где-то повышение укладывается в 11%, в отдельных регионах доходит до 22%. Депутатам поручили изучить ситуацию по каждому субъекту, оценить, насколько такой рост обоснован. А Федеральная антимонопольная служба уже получила право снижать тарифы, если повышение признано необоснованным. Необычно теплая для октября погода установилась в Свердловской области. Она продержится до конца недели. Дневная температура будет подниматься до плюс 15-17 градусов. Существенных осадков не ожидается. Метеоролог Алексей Пулин пишет, что потепление связано с объединением двух антициклонов. Обновленный антициклон уходит немного восточнее и прогревается. Холодать должно начать в понедельник. Днем ожидается уже только плюс 8, ночью небольшой минус. В Свердловской области отменен режим чрезвычайной ситуации, связанной с переувлажнением почвы в полях. Соответствующее решение принял губернатор Денис Паслер. Режим ЧС вводили, чтобы помочь уральским аграриям, пострадавшим от паводка и дождей, получить страховые выплаты за потерянный урожай. Несмотря на отмену режима ЧС, работа будет продолжена. Собранные материалы станут основой для решения вопросов, связанных с предотвращением потерь аграриев от стихии, подчеркнул Денис Паслер. Объединенные Арабские Эмираты возглавили рейтинг стран с самыми сильными паспортами. Россия заняла в рейтинге 40-е место, Казахстан – 57-е, Армения – 64-е, Афганистан оказался в самом конце списка. Согласно методологии платформы «Паспорт Индекс», рейтинг формируется на основе общего показателя мобильности паспорта. Он учитывает не только возможность путешествовать без визы, но и доступность других упрощенных режимов въезда. Доллар 83.95, евро 93.92.
4: Информация на правах рекламы.
5: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
6: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
5: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
7: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: «Макс Авто». Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104,5 FM.
10: 10 часов и 3 минуты в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104,5 FM. Начинаем разговорный интерактивный канал, который продлится около 4 часов. И начинаем мы его рубрикой «Макс Авто». В студии со мной Павел Рубцов.
11: Доброе утро.
10: Спонсор программы «Макс Авто» АО «Медицинские технологии», сеть клиник «Здоровье 365». Здоровье начинается с сердца. В кардиологическом центре «Клиника сердца» сети «Здоровье 365» объединены профессионализм врачей, передовые методы диагностики и лечения, а также индивидуальный подход

0: Каждому пациенту здоровье 365 – современное решение для полноценной жизни. Возможные противопоказания – проконсультируйтесь со специалистом. Ну, а мы сейчас напомним, как можно прислать комментарии в наш эфир.
1: Плюс 7 908 909 104 и 5 – это номер для ваших сообщений. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат, туда пишите тоже.
0: Обязательно. Ну и наблюдения ваши дорожные. Если что-то любопытное видите, делитесь с нами обязательно, мы поделимся со всеми остальными. Ну вот, например, не мое наблюдение, а пользователей портала Е1 на улице Соболева. Это где у нас, Академический,
1: это,
0: да?
1: Да, или в это сторону Широкой речки.
0: Спасибо. Местные жители нашли способ наказать водителя, ну или владельца автомобиля, который перекрыл проезд у стоянки детского сада. Я посмотрел фотографии, мне кажется, он не проезд перекрыл, а часть тротуара. Люди там шли. То есть другим автомобилям не сильно
1: не мешал,
0: пешеходам
1: мешал. Мешал.
0: Ну и, в общем, кто-то, недолго думая, решил на машину поставить мусорные пакеты. Причем пакетов много, судя по всему, не только свой.
1: Ну, мало ли.
0: Притащил какой-то местный житель. Знал, где взять.
1: Ну,
0: опять
1: скорее,
0: же. Может, знаешь, где взять пару-тройку мусорных пакетов?
1: Пошел по соседям, они скинулись и решили наказать вот так вот.
0: Нерадивого. Кто по сусекам, кто по соседям. Да, в общем, машину действительно закидали или заставили пакетами с мусором. Выглядит это, конечно, феерично абсолютно. Ну, порчи имущества это, наверное, назвать нельзя.
1: Пакеты же.
0: Автомобиль вряд ли этим испорчен, но тому, кто там остановился и оставил свой автомобиль, это, наверное, должно стать определенным уроком.
1: Но я думаю, что нет. Если человек так себя ведет, он и будет себя продолжать так вести. Никакие пакеты не спасут. Мне так кажется.
0: Не знаю,
1: есть
0: мне кажется,
1: определенный тип
0: в следующий
1: людей,
0: раз, как-то... может быть, подумает.
1: Ну, может быть. В этом месте подумает.
0: Типы людей бывают разные.
1: Разные, абсолютно.
0: Да. Ну и есть еще одна история, любопытная, не из Екатеринбурга, правда, а из Новокузнецка, про питбайкера-неудачника. Такие тоже бывают.
1: Абсолютно. Несовершеннолетний питбайкер пытался скрыться от полицейских, когда рейд проводили, накрыли вот эту банду питбайкеров. Их несколько было. Они...
0: Банда?
1: Ну, не банда, группа, ладно, так назовем.
0: Стайка.
1: Стайка. И вот один из них пытался убежать и попросил помощи у случайного автомобилиста. Остановил машину, говорит, помоги, пожалуйста, за мной полицейские гонятся. Автомобилист, водитель его впустил.
0: С радостью.
1: С радостью, да. И потом, когда беглец оказался в машине, автомобилист включил свет. И в этот момент подросток заметил на заднем пассажирском сидении форменную полицейскую фуражку. Выяснилось, что за рулем находился...
0: Спрятался, так спрятался.
1: Да, да, да. Сотрудник госавтоинспекции Новокузнецка был не в форме, ехал по личным делам, помог питбайкеру, ну, помог в результате своим коллегам задержать питбайкера. 13 административных протоколов на него составили. И, ну, кстати, вот эту вот группу...
0: Это все за один раз?
1: Все за один раз.
0: За убегание.
1: Вот, то есть, там все подряд,
0: что
1: видимо.
0: Там? Ну, что может, там? Выезд на встречку, езда по газону, по тротуару.
1: Вообще, по общим дорогам нельзя же на питбайке передвигаться.
0: А, ну если он 11 раз выехал на дорогу общего пользования, в общем-то,
1: ну,
0: вот 11 протоколов.
1: Убегать
0: может
1: пытался.
0: Быть.
1: Ну, в общем, много
0: к
1: чего.
0: К ответственности маму привлекли.
1: Да.
0: Потому
1: да.
0: что, как водится, водитель питбайка был несовершеннолетний.
1: И так и представляется.
0: Подарили кровинушки, да, и как, он давай ездить.
1: Как в кино, знаешь, так включается свет, и тут ха-ха-ха-ха-ха. Вот этот автомобилист, гаишник, захохотал. Прям фильм ужасов случился для питбайкера небольшой. Кстати,
0: ну,
1: всю группу
0: не очень
1: тоже
0: жалко
1: нашли.
0: Его, если
1: нет,
0: честно.
1: Не очень.
0: Ну, потом, видимо, с него начали. И размотали.
1: Да, конечно, конечно, да. В общем, и такое бывает.
0: Ну, в кои-то веки не печальная, не трагическая новость про питбайкеров. Хоть что-то веселое, в общем-то, регулярно в серьезные ДТП они попадают, потому что опыта нет, понимания правил нет, понимания правил общежития тоже для этих подростков, как правило, не существует. В общем, это одни из самых таких отмороженных двухколесных гонщиков. Но с ними, конечно, могут поспорить водители электровелосипедов, они же курьеры-доставщики. И, насколько я понимаю, есть свежая статистика, ну, да, по аварийности с участием двухколесных.
1: Да, про электросамокатов. самокаты, статистика есть.
0: Только самокаты.
1: Только самокаты. За 9 месяцев подвели статистику, за 9 месяцев 26-го года, ну, видимо, сезон закончился, решили как-то подытожить. Так вот, пострадали от наезда электросамокатов по России более 4000 россиян. По данным ГАИ, количество пострадавших на 40% больше, чем за аналогичный период 25-го года. Итак, более 4000 ДТП с участием СИМ, погибли 68 человек. Прирост год к году 6%. Об этом пишут ведомости. Поэтому, я думаю, что будут очередной виток принятия разных решений, как же нам успокоить электросамокатчиков.
0: Их зима успокоит.
1: На какое-то время. У нас все решения по электросамокатам принимаются поздней осенью или зимой. Сначала смотрят,
0: да, как они себя вели. Как это водится.
1: Это временная мера.
0: А ну, что поделать?
1: Пока они спят,
0: ничего не произойдет.
1: Продумывают меры.
0: Мыслительный процесс, безусловно, не остановится ни на минуту.
1: Ну, посмотрим, чем это закончится.
0: Слушай, вот скажи, пожалуйста, мне твое мнение интересно, как пешехода. Стало ли все-таки меньше одиноких брошенных самокатов, которые перекрывают тротуар?
1: Нет.
0: Как будто бы стало гораздо больше, ну, видимо, организуемых самими кикшерингами больших парковок.
1: Вот прям это
0: видишь,
1: есть
0: огромные массы стоящих электросамокатов, причем люди, вот я видел, подъезжают, ровно там ставят свои самокаты, уходят дальше по своим делам. Вроде бы порядка стало больше.
1: Нет, появился дополнительный порядок, действительно так. Есть такие большие парковки.
0: Все-таки стало.
1: А с брошенными самокатами ничего не случилось, потому что, опять же, разные виды людей.
0: Понятно, что они попадаются.
1: Не попадаются. Нет. Они постоянно, я вот сколько хожу, я постоянно на них натыкаюсь. В тех же самых примерно местах, на перекрестках, на тротуарах узких и так далее, потому что есть, вот мы как проводители говорили, разные категории людей. Одному, да, важно доехать до парковки, и уже это способствует. Видишь большую парковку? Ну да, надо припарковаться здесь. Это тоже психологически я понимаю, что, ну как это, теория...
0: Стадный инстинкт.
1: Да, теория разбитых окон, только наоборот. Когда есть большая парковка, ну так и тянет там
0: теория застекленных окон.
1: Застекленных окон, да. Так и тянет.
0: Кстати, мы только что придумали новую теорию. Надо...
1: Развивать.
0: Нет, надо патентовать. Развивать потом.
1: В Максавто столько теорий уже придумано. Надо много что патентовать.
0: Не успеешь патентовать. Но, кстати, интересное мнение наших слушателей. Все-таки, правда, больше стало порядка с парковками для кикшеринговых электросамокатов или все-таки нет? Плюс 7-908-909-104.5. Любой удобный, нравящийся вам мессенджер используйте. Нам, кстати, пишут мусор
1: про
0: на
1: пишут.
0: Автомобилях как... способ упорядочения парковки. И как-то вот наши слушатели скептично к этому
1: относятся. Ну, как и я, собственно. Дмитрий, сомневаюсь, что водитель унесет пакеты с мусором на помойку, оставит их посередине тротуара. Mm-hmm. Роман примерно так же. Если развить ситуацию дальше, водитель просто сбросит эти пакеты, сядет в автомобиль и уедет, оставив мусор в неположенном месте. Эффективность сомнительна.
0: Вот об этом, Паш, я действительно не подумал.
1: Куда он
0: мне показано, ну, да, вот ты пришел, тебе неприятно, тебе стыдно.
1: Совесть загрызла.
0: Куда же ты эти пакеты денешь? Правда ведь вряд ли на помойку понесешь.
1: Конечно.
0: Здесь и бросишь, даже если тебе стыдно. И поедешь дальше по своим делам.
1: Вот тут
0: действительно. Зрите в корень, мне кажется. Хотя вот тут же, смотри, нам пишут.
1: Пишут, соединяет наш слушатель две темы. На каждый самокат по мешку мусора.
0: Так опять же.
1: Они же вот эти вот,
0: которые... тут же его и бросят.
1: Да, совершенно. Еще и разорвут
0: вместо
1: эти
0: самоката
1: пакеты.
0: Даже не сами разорвут, там птички какие-нибудь.
1: Да, они еще и сами. Вот те, которые паркуются вот именно вот так нехорошо, у них психотип такой. Они еще и испортят все вокруг.
0: Да. Плюс 7-908-909-104.5. Я напоминаю, мы спросили вас о том, с вашей точки зрения, стало ли больше порядка у нас с парковками для шеринговых электросамокатов. Ну, давай теперь к автомобильным темам перейдем. В России постепенно сокращается число автомобилистов, которых суды привлекают к ответственности за выезд на встречную полосу. Вообще, смотри, интересная тенденция просматривается. Пару дней назад мы рассказывали о том, что стало меньше пьяных рецидивистов за рулем. Прям существенное сокращение. Сейчас меньше становится тех, кто навстречку выезжает. Да что же это такое происходит? Как мы это с вами прокомментируем? Откуда больше сознательности и почтения к правилам стало у водителей? Вот в чем вопрос.
1: Это культура или это наказание? Вот эксперты не могут сказать, а может и то, и другое.
0: Не долавливают, вот и все.
1: И это еще третий вариант. Не хватает людей, которые...
0: То есть нарушителей стало не меньше, просто меньше стало тех, кто их ловит.
1: Ну, у нас же камеры теперь ловят чаще всего.
0: Подожди, привлекают к ответственности
1: За выезд на встречку.
0: Ну, тут получается не только про лишенцев, да, mm-hmm. разговор.
1: Вообще,
0: чтобы прав лишиться, нужно все-таки попасться живым гаишником.
1: Да,
0: если ты выехал на встречку и это зафиксировала камера, это только штраф.
1: Вот лишилось, по-моему, 10 тысяч, а всего наказано 105. То есть 10%.
0: 115 в 2025 mm-hmm. году. 115 тысяч водителей наказали за выезд на встречку. Это на 9% меньше, чем в 2024 году. Ну, вот там действительно mm-hmm. с небольшим было. А опрошенные коммерсантом эксперты объясняют эту тенденцию по-разному. Вот мы с тобой же задались этим вопросом?
1: Да.
0: Задались. А уже есть люди, которые подумали и даже что-то сформулировали.
1: Ну, например, Петр Шкуматов, руководитель рабочей группы Народного фронта защиты прав автомобилистов, объясняет эту тенденцию несколькими причинами. Во-первых, по его мнению, меняется культура вождения. Он говорит, что в этом году проехал почти всю европейскую часть страны и не встретил ни одного автомобилиста, ни одного, который бы выезжал или пытался выехать на встречную полосу. Хочу еще лет 10-5 назад ситуация была совсем другой.
0: 10-5.
1: 10-5. Ну, 5-10, угу. понятно. Все-таки культура.
0: Культура?
1: На первом месте.
0: Окультурились.
1: Окультурились. Ну, не знаю почему.
0: При помощи штрафов.
1: А, неизвестно. Может, просто начали соблюдать правила, ну, поняли, что соблюдать правила это выгодно.
0: Самый главный способ окультурить, штрафовать.
1: Так, ну, меняется, кстати, организация движения в разных регионах, во многих регионах.
0: Да, ну, допустим, едешь ты по М-12, попробуй выехать на встречу.
1: Вот-вот-вот.
0: Не выйдет, и слава богу.
1: Потоки разделяют, там, естественно, на встречку никто выехать, ну, почти никто, некоторые умудряются. Мы помним такие случаи. Ну и, конечно, наказывают, потому что и камеры, и, в общем,
0: на
1: следят.
0: Эту тему пара комментариев от наших слушателей. Это еще и дорого, пишут нам. Сколько, кстати, стоит?
1: Пятерочка?
0: По-моему,
1: или, 5.
0: Или больше?
1: Или 7,5 поднимали, вот когда последнее было.
0: Ну, в любом случае, недешево и неприятно, безусловно. Да даже когда минимальный штраф ты вылавливаешь, сейчас сколько, 750 рублей за превышение на 20-40, ну, все равно.
1: Все равно неприятно.
0: Конечно. А если 2?
1: Да.
0: А если 3, даже учитывая скидку, вот там 500 с лишним рублей уже. Меньше лишают прав, потому что сотрудников сильно не хватает.
1: Об этом тоже эксперты говорят, что
0: еще раз,
1: стало.
0: Тут не только про лишение. Здесь в целом про выезд на встречу. Угу.
1: Ну, а лишают меньше, потому что не хватает.
0: Да.
1: Ну,
0: правда.
1: 10% всего лишают. Количество про самокатов, кстати, этот же слушатель продолжает. Количество брошенных самокатов не изменилось, а большие парковки самокатов бесят. Чаще стал видеть, что такие парковки полностью перекрывают тротуар.
0: Прям полностью?
1: Вот я не видел.
0: Ну, значительно, может быть, насчет полностью.
1: Я их видел обычно на широких тротуарах, как у нас вот здесь под окнами. Там вполне себе места хватает для всех.
0: Есть знакомые лишенцы, говорят, тяжело пересдавать. Ну, тоже фактор.
1: А лишь, да, мы говорили, вчера МВД прокомментировала.
0: Как... Подожди, а за пьянку же, по-моему, только
1: там
0: надо пересдавать?
1: Нет,
0: или за встречку
1: нет,
0: тоже?
1: Любое,
0: неважно,
1: любое возвращение
0: тебя.
1: Прав, там, если за пьянку, то тебе нужна еще справка будет. Освидетельствование, что ты... Не пьян, пришел за правами. Mm-hmm. 3 года хранятся права, и после этого, я не знаю, надо ли вообще полностью пересдавать, чтобы новые получить. Но точно надо пересдавать теорию для того, чтобы вернуть свои права после истечения mm-hmm. срока лишения.
0: Ну, в общем, выездов на встречку стало меньше. В чем причина? Что вы скажете об этом? Плюс 7-908-909-104,5. Присылайте ваши комментарии. Дальше пойдем. Ну, топливная тема. Продолжаем. Безусловно, мы за ней следить, но все-таки острота снизилась. Сейчас даже далеко не в ежедневном режиме у нас эта рубрика в эфире возникает. Но тем не менее. Вице-премьер Александр Новак заявил о значительном улучшении ситуации на топливном рынке России. Ситуация. Стала лучше, чем в прошлом месяце, сказал он и отметил, что для объектов ТЭК усилили защиту от беспилотников и плюс часть НПЗ вышла с ремонтов. Но это классика.
1: Плановые ремонты, да.
0: Плановые ремонты, все, они закончились, соответственно, топливо теперь изготавливают больше. Новак отметил, что многое зависит от дальнейшего развития ситуации по атакам на энергетическую инфраструктуру. Будем надеяться, что ситуация продолжит улучшаться, добавил вице-премьер. Ну, действительно, то, что касается Свердловской области, ну, Екатеринбурга и окрестностей, скажем так.
1: Да.
0: Ежерегулярно бензин есть.
1: Практически везде.
0: Да, местами там где-то 100-го нет, 95-го нет. Где-то, кстати, как ни странно, дистоплива почему-то нет. Такое тоже бывает. Но в целом, в среднем, ассортимент присутствует. Кстати, небольшая история от меня. Вчера приехал на заправку сине-бело-голубого бренда. Попробуйте догадаться, о чем речь. Ну, как всегда, вставил пистолет в бак, пошел заплатить. Прихожу, пытаюсь начать, собственно, процедуру оплаты и смотрю, что на моей колонке уже идет залив топлива. Там стоят сотрудники, говорю, секундочку, а что происходит? В общем-то, это что такое? Они говорят, вы знаете, с сегодняшнего дня мы вернули постоплату, как в старые добрые времена, сняли все ограничения, и сейчас сначала заливаете, потом платите. А не как вот это в последние месяцы было. Сначала выбери либо литраж, либо сумму, потом тебе уже бензин польется.
1: А как они контролируют, сколько нальется, пока ты оплачиваешь?
0: Так это же автоматика все. Нет, сначала наливается, потом... Еще раз, ты вставил пистолет в бак, сразу начинает заливаться до полного бака. Залилось, система отфиксировала сколько, тебе показывает сумму, так ты пришел уже и ждешь, пока все это закончится. В общем, сотрудники заправки, с которыми я пообщался, сказали, мы сами в шоке, но в приятном, конечно, шоке, и радостно улыбались.
1: Не ты один такой, Дмитрий подтверждает, на синюю заправку вернули постоплату. Так что это по всей сети.
0: Вот мы с Дмитрием тут же эту постоплату успели оценить. Ну, в общем, действительно, ситуация стала заметно лучше. И вместе с Новаком будем надеяться, что она продолжит улучшаться. Ну, когда мы заправили автомобиль, мы же на нем куда-то едем.
1: И очень активно.
0: Кто-то активно, кто-то не очень. Но, тем не менее, говорят, что среднегодовой пробег вырос в России впервые за 3 года.
1: Да, об этом говорится
0: больше
1: в исследовании. И больше парк стал на 5%. Автомобильный парк увеличился в 2026 году. То есть выезжать стали больше, как я понимаю, на дороге. Достали из гаражей свои автомобили, которые простаивали, теперь передвигаются по дорогам. Фитсервис провел такое исследование, сеть автосервисов «Известия» публикует результаты. Среднегодовой пробег автомобилей на обслуживании в этой сети за 9 месяцев 2026 года составил 15 033 километра. В 2025 году этот показатель находился на уровне 14 973 километра.
0: Это сколько разница? 100 километров примерно? Ты смотри, какая точность.
1: Да. А? Ну, даже меньше. 60.
0: Только восхититься можно. Сколько вешать в граммах, да, вот примерно оно. Ну, ладно, давай поверим.
1: Так 0,4%.
0: Да, я бы сказал, не изменилось все-таки. Ну, вот как вот всегда говорили, средний пробег автомобиля примерно 15 тысяч. Угу. Вот так вот оно и есть. Плюс-минус 15 тысяч в год.
1: Ну, в общем, да, и может, чаще стали ремонтироваться.
0: Сколько вы в год наезжаете? Вот прям можете циферку нам написать в каком-нибудь из мессенджеров. Ну, даже не считайте, примерно-то все равно, я думаю,
1: наверное,
0: прикидываете.
1: Да,
0: я вот не считаю, но я исхожу из того, что да, где-то около 15 тысяч. Ну, 12-15, в зависимости от года, в зависимости от специфики, были какие-то дальние путешествия или выезды, не было их. Ну, вот у меня, во всяком случае, где-то вот в этом промежутке, от 12 до 15 бывает. Ну, то есть немного.
1: Да, немного.
0: Если вы таксуете, например,
1: нет, это отдельно.
0: Это
1: категория, которая
0: там цифра
1: надо
0: совершенно
1: считать по-другому совершенно.
0: Безусловно.
1: А тут, ну вот в среднем 15 тысяч. Плюс 7-908-909-104,5 сюда присылайте ваши свидетельства.
0: Опять же, сеть автодорог же она улучшается, их даже местами расширяется, следовательно, становится больше, куда
1: соблазна
0: поехать.
1: Больше.
0: Следовательно, люди больше ездят, и вот эти плюс 60 км.
1: А погода зато ухудшается.
0: Что это ухудшается? У нас вон лето наступило очередное. Плюс 17 сегодня, обещаю.
1: Это сегодня. А все лето дожди шли.
0: Мы же с тобой читали сообщение от нашего слушателя, который написал, что ему апрель напоминает. Да,
1: ехал с работы, такое ощущение, что сейчас
0: с
1: конец апреля.
0: С работы, Паша. Время 10 утра. Ну, человек,
1: знаешь,
0: с работы едет.
1: Разное...
0: Интересно, кем и где. Вот правда интересно. Напишите. Раз уж мы тут про дороги заговорили, в регионах открыты для движения новые участки автодорог, пишет сегодня «Коммерсант». В Ленинградской, Оренбургской областях, Республике Крым и Краснодарском крае после строительства и реконструкции к середине октября открыты участки новых дорог, сообщили в пресс-службе федерального правительства. Но, к сожалению, в нашей области нет ничего нового.
1: Ну, к концу года откроют Тюменский.
0: Но есть в соседнем регионе, в Оренбургской области, в режиме 4 полос перевели федеральную автодорогу М5, нашу любимую, М5 «Урал», на подъезде к Оренбургу, соответственно. Эта трасса входит в международный транспортный коридор, если вы вдруг не знали или забыли.
1: Казахстан,
0: Европа, Западный Китай. Казахстан.
1: А там и Китай.
0: Берите выше. Но маршрут также востребован и у местных жителей, которые направляются в областной центр и обратно, отметили в Росавтодоре. В общем, кто ездит в Оренбург, для вас хорошие новости, получается так.
1: Что? Нам пишут.
0: Да, что пишут?
1: Про пробег. Ну-ка, вот ну-ка. Наезжаю примерно 20 тысяч. До появления дачи было где-то 10.
0: Вот в чем причина.
1: Дача в два раза увеличила. Около 10 тысяч ТО раз в год, пишут там.
0: Ага. Ну, у меня тоже ТО раз в год. Хотя чуть больше 10 тысяч бывает. Ну, в общем, ну так как там говорят, либо 10, либо год.
1: Ну да.
0: Хотя, конечно, если сильно больше 10 тысяч, тогда, конечно, ТОшку надо делать пораньше. Страховые компании лоббируют в Центробанке расширение тарифного коридора по ОСАГО. Ну, ничего нового здесь нет, они давно уже лоббируют.
1: И регулярно
0: происходит повышение, расширение коридора. Они хотят плюс 20-25%. Опять же, расширение коридора обычно нам как говорят, ну, с обе стороны. Да. Да? Но вот ощущение такое, что вверх действительно может и 25, а вот вниз вообще не факт, что сколько бы будет. Зачем, спросите вы? Можно, наверное, даже не отвечать, да?
1: Риторический вопрос.
0: Такие меры, тем не менее, есть ответ. Необходимы для снижения убыточности сегмента. Понимаешь, продолжают страховщики настаивать на том, что ОСАГО убыточна, которая во многих регионах уже превышает 100%. Вот что это значит? Это сколько собрали, столько и вернули, и даже больше?
1: Больше
0: так,
1: отдали, да. Но опять же, со статистикой это как-то слабо связано, потому что говорят год от года, что у нас больше людей, которые безаварийно ездят. То есть им ничего платить не надо со стороны страховщиков. Больше людей, которые безаварийно, больше почему-то.
0: Но, видимо,
1: проблем.
0: Те, которые аварийно,
1: так аварийно,
0: они
1: что?
0: Так
1: о-го-го.
0: Хорошо влетают, что там сплошные проблемы и долги у страховщиков. В целом, расширение коридора может улучшить положение как страховщиков за счет роста сборов, так и клиентов, понимаешь? О
1: Конечно.
0: Нас заботятся. Расходы на высокоаварийных водителей не будут перекладываться на весь рынок в таком случае. По словам страховщиков, изменения необходимы из-за роста убыточности по ОСАГО. При этом большая часть аварийных водителей уже платят по максимальному тарифу, но даже его недостаточно. Значит, убыточность растет из-за инфляции. А в этом году, Паша, вот никогда бы ты не догадался, добавился фактор аномально снежной зимы, из-за чего аварий стало гораздо больше.
1: Ну, конечно.
0: Понимаешь?
1: Да.
0: Кроме того, с 19 сентября, то есть месяц назад, увеличилась стоимость запчастей в справочниках единой методики определения размера расходов на восстановительный ремонт, утверждаемый Банком России. В общем, сплошные проблемы, сплошные убытки. Ну и сейчас Банк России изучает данные.
1: Так у нас уже, по-моему, чуть ли не пообещали,
0: и
1: что
0: потом,
1: этот коридор расширится.
0: И потом примет некое решение.
1: Интересно, какое? Вот у меня вот прям возникает тоже такой вопрос. Какое же решение будет принято?
0: Ну, 50 на 50, Паша.
1: Ну,
0: либо
1: конечно,
0: расширят,
1: либо да, либо
0: не расширят, нет. Конечно.
1: Могут еще проценты снизить.
0: Ну
1: расширение.
0: И давай напомним, что последний раз ЦБ расширял тарифный коридор в обе стороны на 15% в декабре прошлого года. Так что еще года не прошло. Суммарно это привело к росту тарифа на 11%. Видишь, коридор в обе стороны расширился, а выросло...
1: Да. Ну, почему-то постоянно так происходит, когда про коридоры говорят, почему-то мы только потолок ощущаем, а пол не проседает.
0: Коридор, он же еще и вправо, и влево может расширяться. Не только
1: Ну, значит, вправо, вот наша любимая, а влево как-то не получается.
0: Ну и давай в финале такой вот штришок к портрету отечественного авторынка. Оказывается, более 70% рынка занимают 4 группы компаний или 4 компании больших, если хотите,
1: ну,
0: известия об этом пишут.
1: Группа производителей, да, ну, ссылаясь на Автостат и Сергея Целикова. По оценке эксперта, наибольшую долю сохраняет АвтоВАЗ. 9 месяцев 2026 года показали, что пришлось 25%.
0: Ровно четверть.
1: Угу. 20% это автомобили на платформах Cherry, Tenet, Джилант и так далее, которые у нас производятся. Great Wall Motor, прежде всего за счет Havail, принадлежит 15%. Ну и, наконец, замыкает четверку Geely. Это включая Волга, туда посчитали, и BLG приходится 12%. То есть, в целом, вот эти четыре группы компаний, они 72% занимают рынка.
0: Вы спросите, а остальные 28 на кого? На всех остальных?
1: На всех остальных. У нас же и растет всякий импорт параллельный.
0: Иные китайские бренды, например, сюда входят
1: иные, например,
0: и глобальные автомобильные марки.
1: Китай у нас почему-то до сих пор глобальным не считается. Меня вот это все удивляет. Есть китайские, есть глобальные. Хотя Китай сейчас самый глобальный, по-моему, производитель китайский автомобиле наиболее глобально.
0: Так бывает, что определение, оно такое специфическое. Но, с другой стороны, все понимают, о чем речь, это самое главное. Ну, живите теперь с этим. Уж не знаю, для чего вам эта статистика пригодится.
1: Если учитывать не происхождение бренда, а страну сборки автомобиля, то доля машин российского производства достигнет 63%.
0: Угу.
1: Вот можно порадоваться. 25% из них, как мы понимаем,
0: отечественные. Ну, на этой позитивной ноте рубрика «Макс Авто» на сегодня заканчивается. Через пару минут в студии появится Маргарита Балакирская. Она в компании Павла Рубцова. Угу. Вы вместе обсудите главные неавтомобильные темы этого утра. Ну, а вы никуда не уходите.
1: Не переключайтесь.
2: «Макс Авто». Реклама. Радость жизни напрямую

0: Микрофона Ирина Киселева.
1: Объект, который позиционируется как крупнейший в России. И издание «Коммерсант», вот что очень любопытно, как бы она очень осторожно, вскользь как бы пишет, но я бы как раз обратила внимание на эту подробность. Помимо банковской IT-инфраструктуры, там планировалось разместить сервисы государственной цифровой платформы Гостех. Решение об этом было принято в сентябре 22-го на совещании с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Строительство не завершено, однако часть блоков уже эксплуатируется. Это к вопросу о том, почему сбой затронул не только сервисы Сбера. Вот и все.
2: А логично, потому что Сбер себя позиционирует как вот такой теперь гигант, в том числе IT-индустрии. Греф об этом постоянно говорит.
1: Это не просто позиционирование. Так и есть.
2: Так и вот, и оно продолжается, развитие его в этом направлении. Действительно, на государство все завязано. Я совершенно не удивлен, что там часть государственных сервисов...
1: Возможно.
2: Были бы.
1: Да. При этом Минцифра заявила о помощи Яндексу...
2: Яндексу после атаки.
1: К вопросу о том, как будут помогать дата-центрам Яндекса, не Яндекса, всеобщем. Глава ведомства Максуд Шадаев рассказал, что...
2: Ведомство совместно с Минобороны обсуждает вопрос прикрытия дата-центров после атаки на Яндекс.
1: Нет, что уже помогли перевести эти ЦОДы на часть, точнее, вот этих площадок, на другие заранее подготовленные резервные площадки, чтобы сохранить доступность сервиса. Вот о чем сказал Максуд Шадаев. То есть Минцифра помогла Яндексу найти дополнительные площадки для переноса ключевых систем, что как-то смягчит последствия того, что произошло. При этом есть предложение. Предложение от зампреда правления ПАО «Ростелеком» Валерия Ермакова, который заявил, что для восстановления работы атакованных сервисов необходим центр обработки данных, как он выразился, судного дня. То есть площадка резервных копий. С помощью этих резервных копий любой провайдер услуг, по его словам, сумеет быстро восстановиться в случае ЧП. И это предложение, ЦОД судного дня, раскритиковали в Государственной Думе, в газете «РУ». Первый зампред комитета по информационной политике Антон Горелкин рассказывает, что если создадут такой центр судного дня, он станет главной целью для атак ВСУ и киберпреступников. Поэтому такое делать ни в коем случае нельзя. И резервные копии, по словам господина Горелкина, нужно создавать в разных географических точках, в том числе в дружественных странах.
2: Ну, об этом шла речь, что, например, в Китае переместить эти дата-центры, в том числе Яндекс, это, как я понимаю, обсуждал или рассуждал о том, что надо переносить. Как это будет сделано физически, непонятно. Ну, это же предложение создать вот этот ЦОД судно дня, оно же связано с тем, чтобы не все данные там хранились, а только бэкапы, только копии.
1: Любопытно. Как выяснилось, зашевелились там где-то внутри надежды у некоторых должников. А вдруг атаки на дата-центры смогут обнулить кредиты россиян? Нет, не смогут. Во всяком случае, тему расширило издание «Абзац». Взяли они комментарий у юриста Алексея Петропольского. И тот рассказал, что уничтожение дата-центров, серверов не приведет к автоматическому списанию кредитов и долгов по ипотеке, если вдруг кто-то на это понадеялся. Это не платить по кредитам, сказал господин Петропольский, и пени из-за разрушения дата-центров нельзя. Автоматически долги не спишутся. Почему? Потому что банки обязаны хранить резервные копии, а сведения о заемщиках дублируются в бюро кредитных историй. Так что, все регистрируется в Росреестре, поэтому даже при уничтожении серверов кредиторы смогут восстановить данные о долгах. Не облизывайтесь.
2: Это вам не долговые книги сжигать. Единственном экземпляре, которые были там в среднем.
1: Цифровизация уже давно шагает по стране.
2: Она за вами следит.
1: При этом есть еще одно заявление из Государственной Думы. Заявление главы комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова из серии заявлений, которые лучше бы не делали. Он сказал, что у россиян, у нас с вами нет причин беспокоиться о сохранности денег в крупных отечественных банках на фоне атак на дата-центры. Наши крупнейшие финансовые институты точно 100% защищены. Сказал депутат Аксаков, что после таких слов, как правило, происходит.
2: Ну, все, как

0: поэтому бегут, некоторые люди начинают снимать вклады. Деньги, да. Поэтому лучше не делать таких заявлений, особенно когда человек говорит, что финансовые институты точно 100% защищены, а ты видишь, что все равно даже у таких гигантов, так уважаемых, есть сбои, значит, уже не 100% защита. Даже если были точечные сбои, тогда, конечно, начинаешь сомневаться в словах отдельного депутата.
1: Мы удивляемся, почему россияне предпочитают хранить деньги в наличке. Все больше и
0: никто,
1: больше.
0: Конечно, не удивляется, но да, с такими высказываниями лучше как-то поскромнее быть.
1: Вот в эту тему сообщение от слушателя. Обнулить кредиты, ха-ха-ха, банки не настолько плохо работают.
0: Да. В этом смысле вот банки работают хорошо. Банки, да. Кстати, если у вас что-то не работало или продолжает не работать, какие-то приложения.
1: Может, расплатиться не
0: почта,
1: могли.
0: Почта. У меня, например, вчера серьезный был сбой на мейловской
1: на
0: почте.
1: На мейле у меня тоже, кстати, уже
0: Восстановилось. Молодцы. Они довольно-таки быстро, как мне кажется, решили проблему. В общем, пишите нам. +7 908 909 104 5. Все мессенджеры работают, что характерно. Работают.
1: Да, Никодим опасается, что дружественные страны могут стать недружественными. И смысл переносить туда эти дата-центры. Кстати, на совещании у Путина как раз шел разговор о том, что надо выстраивать технологический суверенитет, а не переводить куда-то мощности. А свои надо делать.
0: Что касается продолжения цифровой темы, екатеринбургское продолжение, школьников, как пишет портал «Я-1», заставили сидеть на уроке в интернете, когда они решали задачки важной Всероссийской олимпиады по математике. То есть, помните, буквально накануне были проблемы с мобильным интернетом, и детям сказали, то есть никакого Wi-Fi, естественно, нет, никаких стационарных компьютеров нет, сидите, решайте задачки олимпиады, которые, кстати, могут повлиять на какие-то будущие оценки.
1: Конечно, могут.
0: Вот. Вы сидите и решаете со своих сотовых телефонов, и читатели, взрослые, порталы «Я-1», родители жалуются на то, что это может сильно повлиять на результаты, на будущие оценки. И речь идет, в частности, об одной из школ в центре Екатеринбурга. Читательница, чей сын там учится, рассказывает, это какая-то глупость, как писать олимпиаду с телефона, а если интернета нет? Почему нельзя в той же школе, например, усадить детей за компьютеры?
1: Ну, видимо, детей много. Я не знаю, кстати, потому что компьютерный класс должен быть. Wi-Fi, я не знаю, почему. И внутренняя сеть какая-то должна быть.
0: А проще сказать, доставайте
1: телефоны, да, вы по
0: не
1: коридор,
0: тетрадки,
1: в коридор,
0: а сотовые там, телефоны.
1: В спортзал идите, там решайте математику.
0: Ну и родители, то есть, действительно разводят руками, что за непоследовательность. То мы боремся с телефонами, то олимпиады через них проводим, кстати, говорят люди.
1: И совершенно правильно родители задают вопрос. Раньше ребенок приходил домой, у него был логин, пароль как для захождения в олимпиаду. Он сидел со своего компьютера или планшета там дома, через Wi-Fi, решал эти самые олимпиадные задания. А сейчас вдруг что произошло? Почему вдруг заставили детей?
0: А если у ребенка, например, не просто мобильного интернета нет, а баланс денежный?
1: Да, и попросили родителей заранее пополнить баланс
0: это
1: детям.
0: Это некая школа на Уралмаше, которые рассказывают также, что там примерно такая же была история, и читательница портала с Уралмаша рассказывает, что да, сказали, проверьте накануне, сказали родителям,
1: посмотрите,
0: написали
1: баланс, чтобы у ребенка. А если у ребенка кнопочный? Вопрос.
0: А если у ребенка нет телефона?
1: Ну, сейчас, наверное, у всех ребенков есть телефон, но если у некоторых кнопочный. Вот реально так, потому что, ну, родители специально не дают смартфоны, чтобы ребенок не залипал в интернет.
0: Ну, в общем, школьную страничку мы закрываем, а к банковской страничке возвращаемся. Накануне Государственная Дума приняла закон, который позволяет банкам передать на аутсорс личные данные клиента, включая банковскую тайну. То есть доступ к этим данным, к нашим с вами, будет у IT-компаний и некоторых банков с универсальной лицензией.
1: Да,
0: согласие только нас с вами для этого не требуется, пишет Интерфакс. То есть третьи лица могут получать конфиденциальные сведения, в том числе те, которые составляют банковскую тайну, персональные данные клиентов.
1: Ну, конечно, есть ограничения. Банки смогут передавать данные только аккредитованным IT-компаниям с универсальной лицензией. Более 50% голосов, в которых прямо или косвенно контролируют государство или россияне, не имеющие другого гражданства.
0: То есть огромное количество.
1: Огромное. То есть IT-компания получает лицензию такую универсальную и работает на рынке услуг.
0: Разумеется, раз государство доверяет официально, значит, и мы должны доверять. Угу. Правильно? По логике. Какие данные составляют банковскую тайну, если, например, брать физлица? Это данные паспорта, СНИЛ, СНН, сведения о нашем с вами имуществе, информация о доходах в принципе, данные о счетах и условиях обслуживания, сведения о банковских операциях, платежах, переводах, снятии наличных и прочее.
1: Обо всем, что
0: мы
1: делаем.
0: Кредитная история, это понятно. У юридических лиц, например, что важно, данные, составляющие коммерческую тайну компании, например, технология производства продукции или клиентская база, это все банковская тайна.
1: При этом исполнитель обязан обеспечить защиту полученных данных, в том числе контроль за отсутствием фактов.
0: Еще в августе зампредседателя Банка России Зульфия Кахрухманова давала интервью каналу «Простая экономика». Это интервью популяризировало цифровой рубль. Угу. Вот почему нужно переходить на цифровой рубль, Зульфия Кахрухманова рассказывала. И она рассказывала, что цифровой рубль будет подчиняться тем же правилам защиты конфиденциальности, что и средства граждан, которые размещены на традиционных банковских счетах. Она говорила, что банковская тайна – это основа финансового рынка. Банковская тайна предполагает, что эта информация, где вы тратите средства, как вы их тратите, нигде не публикуется, она остается между банком и вами. В том смысле, что будьте спокойны.
1: Конечно, у нас утечек-то из банков вообще никогда не бывает.
0: Вообще, даже сейчас, если информация, которая составляет банковскую тайну, попадает, скажем так, к недобросовестным людям, они все что угодно могут сделать. Похитить паспортные данные, чтобы оформить кредит на постороннего человека. Данные юридических лиц используют, например, для отмывания денег. Разглашение коммерческой тайны может, сами понимаете, привести к чему, если сведения к конкурентам попадут. В общем, чем шире окно возможностей, тем больше утечек, даже если нам 100 раз поклянутся, что доступ будут иметь только надежные организации. Даже при условии сохранения банковской тайны мы знаем, что периодически уже сейчас, даже еще пока сторонним лицам другим не передали, из банков личные данные утекают мошенникам. Вот, например, Федеральная налоговая служба. С точки зрения государства надежная организация?
1: Конечно.
0: Разумеется, по закону это надежная организация, и у налоговой уже сейчас есть доступ к банковской тайне по запросу, по специальному запросу. То есть они и так могут. И что? Вот, например, ТАСС в конце сентября новость публиковала о том, как в Ростове-на-Дону замначальницу отдела ФНС приговорили к 3 годам колонии для разглашения, правда, там не банковской, а налоговой тайны из корыстной заинтересованности. В общем, она выгрузила информацию и ИПшников, и юридических лиц, и за деньги передавала представителям банков.
1: Угу.
0: То есть, если подобное уже существует, а окно будет расширено, что будет? Так, можно себе представить.
1: Утечки не только у нас происходят по всему миру, так что это не только наша история, но про нашу историю мы тоже знаем, что вот такие, откуда мошенники получают эти действительно информации? Откуда?
0: Наверняка есть плюсы у принятого закона. Наверняка.
1: Какие?
0: Но другое дело...
1: Что, банки не перегружать?
0: Конечно, да, аутсорс... Другое дело, что как бы минусы не перевесили плюсы. Но и ждем, конечно, в ленте новостей соответствующих
1: сообщений. Опять к вопросу о повышении уровня доверия к банкам у населения. Каков этот уровень доверия? Повысится ли или наоборот?
0: Риторически, мне кажется, вопрос. Тем не менее, закон принят. И посмотрим, как все это дело будет работать. Ну и, наверное, последнее, о чем мы с вами успеем поговорить, просто рассказать об очередном скандале в Санкт-Петербурге, где начали, что называется, отменять бренд одежды исключительно из-за новых футболочек. Там принт неоднозначный. Линейка одежды, где есть надпись «Избивающий тип привязанности». Все это дело опубликовали федеральные СМИ, раскачала Ксения Собчак у себя в телеграм-каналах. В общем, линейка одежды, там надпись «Избивающий тип привязанности» и боксерские перчатки нарисованы. И многие интернет-пользователи этот креатив не оценили и сочли, что это реклама вообще домашнего насилия.
1: Да, есть такие комментарии. Например, не факт, что они думали в этом ключе, но посыл получился неудачный. Есть активное обсуждение типов привязанности в отношении к сети «Избегая», тревожные, надежные. В качестве каламбура вставляют избивающие, цепляя за больной нерв про кухонных боксеров.
0: Паша еще самые такие деликатные комментарии сейчас вам процитировал. Основательница этого петербургского бренда Вероника Зубко поговорила с нашими коллегами с портала 78.ru и сказала: «Да вы что, какое домашнее насилие? Мы создавали бренд вокруг спорта, вокруг бокса, и надпись про привязанность к тренировкам». К тренировкам, а не про домашнее насилие.
1: Но вышло не очень.
0: Она очень расстроилась и сказала, что сейчас мы на связи с адвокатом, потому что есть проблемы, конечно, в том, что захейтили, и сейчас серьезные проблемы у конкретных магазинов. И сказала, что вообще сама является пацифистом, человек простой, сделала душой и не думала, что так выйдет. И вообще, если будет обращение какого-нибудь благотворительного фонда, который занимается проблемой домашнего насилия, мы, может быть, еще и посотрудничаем.
1: Конечно. Но думать все равно надо, когда размещаешь такую фразу.
0: Спасибо за внимание, Павел Рубцов.
1: Маргарита Балакирская.
0: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
1: Не переключайтесь.
2: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
4: Доброе утро. Киберугрозы для России выходят на новый уровень по мере цифровизации и на фоне внешней агрессии. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам повышения информационной безопасности. Риски затрагивают экономику, транспорт, логистику, системы жизнеобеспечения и госуправления. Для защиты этих сфер необходимо в том числе оценивать зависимость от зарубежных цифровых платформ. По словам Путина, Россия последовательно укрепляет суверенитет во всех областях, включая цифровую инфраструктуру. В этом году при грантовой поддержке федерального центра будет создан первый в Свердловской области центр развития промышленной робототехники на базе компании «Уралтехмаркет». Сейчас в России 8 таких центров, еще 13, включая уральские, появятся до конца года. Создание центра позволит увеличить плотность роботизации и повысить производительность уральских предприятий, сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. Сегодня в Свердловском областном суде начнут судить участников банды, которая похищала подростков в Каменске-Уральском. Детей избивали, у них вымогали деньги, грабили их, кого-то увозили мучить на автомойку. Всего в уголовном деле 15 потерпевших, а обвинения предъявили 17 жителям Каменска-Уральского. Правда, перед судом предстанут лишь 8 человек, передает Е1. Россиянам для въезда в Казахстан теперь понадобится электронное разрешение. Оно станет обязательным с 1 июля 2027 года. Об этом сообщили в правительстве страны. Оформлять его нужно будет за 72 часа до поездки. Электронное разрешение будет бесплатным. Оно не потребуется детям младше 16 лет, и взрослым старше 65 и ряду других категорий. Доллар 83.95, евро 93.92.
5: Информация на правах рекламы.
6: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
7: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
6: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лады Глазурит».
10: Сегодня в Екатеринбурге будет преимущественно пасмурно, ветер южный 2 метра в секунду. Температура воздуха днем около 15 градусов выше 0.
5: Информация на правах рекламы.
11: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
12: В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны.
13: Ефим Павлович Славский. Ефим Великий, как называли его коллеги, один из руководителей советской атомной промышленности, министр среднего машиностроения СССР. Должность эту он занимал почти 30 лет. В великой биографии Славского была и очень важная уральская страница. «Я же настоящий пролетарий», — сказал сам Славский в одном из немногочисленных интервью. И действительно, в ранней биографии будущего министра сложно разглядеть высокие посты. Родился Ефим в еврейской семье на территории войска Донского в 1898 году. В 10 лет помощник пастуха, в 13 смазчик на Макеевском металлургическом заводе. В 1918-м добровольцем записался в первую конную армию и закончил военную службу комиссаром полка. Потом, по словам самого Славского, ЦК партии принял решение отобрать квалифицированных рабочих на предприятиях и направить их на учебу, подготовить из них новых специалистов. На армию выделили 20 мест. В число этих 20 попал и я. Однако сначала нас дообразовывали за среднюю школу. После окончания учебы в Московском институте цветных металлов и золота началась стремительная карьера Ефима Павловича, которая привела его на пост директора Днепровского алюминиевого завода «Запорожье». Именно его в 1941 году Славский эвакуирует на Урал. Как вспоминал он сам, полтора месяца под артиллерийским огнем я эвакуировал свой завод на Урал. Мы на одной стороне Днепра, немцы на другой. Причем завод они не бомбили, он им был нужен как самый большой в Европе. За ту эвакуацию я получил первый орден Ленина и всю войну проработал директором этого уральского алюминиевого завода. Но он не только командовал заводом в Каменске-Уральском. Славский понимал, что работающим людям нужны были нормальные условия жизни. В 1942 году в городе его стараниями при заводе был открыт техникум. В январе 43-го в городе открылась детская музыкальная школа, а ДК «УАЗа» начал строиться в 1944-м. Именно руководство алюминиевым заводом привело Славского в атомную отрасль, и это вторая уральская страница в биографии Ефима Великого. В 1947 году Берия назначил Славского директором промышленного комбината номер 817, он же «База-10», он же ПО «Маяк». И Славский становится одним из творцов советской ядерной программы. Занимая даже высшие должности, он сохранял кавалерийский напор и бескомпромиссность. Из-за нее он несколько раз был под угрозой увольнения. У него было богатырское здоровье. Считается, что Славский получил 3 смертельных дозы радиации, но дожил он до 93 лет. Как вспоминал академик Сахаров, в прошлом Славский – один из командиров первой конной. При мне он любил вспоминать эпизоды из этого периода своей жизни. Под стать характеру Славского его внешность – высокая мощная фигура, сильные руки и широкие покатые плечи, крупные черты бронзово-красного лица, громкий уверенный голос. И сейчас память об этой мощной фигуре запечатлена здесь, на Урале. Вы можете, например, пройти по набережной Славского в Каменске-Уральском.
12: Люди Урала.
14: Потребсоюз.
15: На 104,5 FM.
14: Каждый четверг. Все о защите прав потребителя.
1: 11 часов и 7 минут в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается большой интерактив. В прямом эфире программа «Потребсоюз». В студии Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. Янина Владимировна, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
1: Если кто-то где-то каким-то образом нарушает ваши потребительские права, или вы думаете так, то пишите нам, сообщайте, будем думать, что с этим делать. Плюс 7-908-909-104,5 – это номер для ваших сообщений. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Радиофорум 104,5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите все, что касается защиты прав потребителей. Обсуждаем на любые темы, не только те, которые мы затрагиваем. Ну, то есть, кто-нибудь нарушает, по-вашему, ваше потребительское право, как вы его понимаете, как минимум, пишите. Мы
16: точно
1: скажем, что
16: да
1: делать. Точно? Точно.
16: Да, да.
1: Хорошо, вот уже начали писать, наберем и будем отвечать на ваши сообщения. Еще раз, плюс 7-908-909-104,5. Есть обсуждение, до завтра будет идти общественное обсуждение поправок к закону, как я понимаю, к закону о защите прав потребителей, в которых в поправках хотят закрепить обязанность бизнеса информировать граждан прежде всего о единых для всех ценах без учета скидок за выполнение ряда условий, то есть по которым клиенту нужно выбрать определенное средство платежа, приобрести. Ну, понятно, скидка по разным основаниям предлагается. Так вот, цены нужно исходные сообщать наглядно и доступно в предложении о продаже товара, выполнении работы или оказании услуги. И также это должно отражаться в поисковой выдаче. На всех этапах заключения договора нужно об этих ценах говорить до совершения сделки. С учетом данных скидок цены разрешат доводить до сведения граждан лишь в дополнение к безусловной стоимости. Ну, понятно.
16: Ну, накипело, да, накипело, потому что вообще с ценами нужно наводить порядок. Я не в смысле, что...
1: Вот,
16: да, о чем подумали. Хотя хотелось бы. Вот, а с информацией о цене. Ну, вот сейчас, например, да, я тут нахожусь в поиске одного товара интересного, и вообще уже просто бесит. Ну, можно такое слово, да,
1: можно
16: сказать? Просто бесит уже безумно, когда вот особенно на маркетплейсах вот эти зачеркнутые истории.
1: Ну, 10
16: тысяч,
1: там же
16: 20
1: видно.
16: Зачеркнуто. Ну, блин, не стоил он 10 и 20 никогда.
1: А, вот что там исходная
16: цена. Ну, вот никогда оно так 10. Не было. Да не было этой исходной цены никогда. Я не знаю, почему они это... Зачем?
1: Как, зачем?
16: Мы все понимаем, что это просто уже просто какой-то обман. И с этим тоже надо наводить порядок.
1: Вот
16: это
1: так,
16: некрасиво,
1: кстати,
16: это нехорошо. Не может оно столько стоить,
1: правдивой.
16: По сути. Да. Если вы закупаете товар по такой цене, а потом делаете нам такую скидку, вы идиоты. Ну, я не знаю, что правда еще сказать. Вот накипело, действительно. И с этим тоже нужно разбираться, потому что помимо того, что это раздражает, и это не нравится, и мы понимаем, что нами манипулируют или пытаются манипулировать, а кем-то и манипулируют.
1: Так это,
16: но не все понимают. О, ничего себе, стоило 10,
1: да,
16: сейчас 3.
1: На это и рассчитываем.
16: Надо купить, да. То есть не каждый понимает, что это своего рода, давайте называть вещи своими словами,
1: обман.
16: Да. Потеряла я мысль,
1: ну,
16: что
1: надо
16: я хотела сказать.
1: Порядок.
16: В общем, надо это запретить делать. Надо не разрешать это
1: запретить?
16: Делать.
1: То есть
16: я не знаю.
1: В этот же, да,
16: нужно установить нормой, что цена, которая является...
1: Основной?
16: Да. Что
1: исходной.
16: Я даже не знаю, как это сформулировать. Основной, исходной.
1: Ну, вот тут да. Хотят как раз исходную.
16: Но она не должна быть тоже какой-то вот придуманной, что ли.
1: Вот,
16: я не знаю, как
1: исходная
16: это все
1: цена должна
16: сформулировать, но мне кажется, вообще мне кажется, что это абсолютная компетенция ФАС. Это же реклама, да, это реклама, это манипулирует,
1: да.
16: Это неправда, то есть оно не, вот даже иногда у одного продавца, вот есть один продавец, который имеет офлайн-магазины, очень хорошие, очень классные магазины, который имеет свой онлайн-магазин собственный, и который торгует на площадках, причем он торгует не на обычной площадке, а на площадке с приставкой Select, ну, сейчас кто в теме поймут, да, о ком я маркетплейсе говорю, то есть эта площадка, это как бы такой отдельный маркетплейс, где якобы только оригинальные товары и только товары прям проверенные. Ну, прям вот не реплика, а прям настоящий, да, там вот что-то такое. И вот у них в онлайн и офлайн магазине одна цена этот товар. Когда заходишь вот в этот маркетплейс, там цена дороже. А, ну, это понятно, я ничего
1: потому
16: не имею против,
1: оригинал.
16: Пусть она будет дороже. Так и там оригинал. То есть это один магазин. Один и тот же магазин, который имеет офлайн, который имеет свой интернет-магазин, и который торгует на площадке. Ну, на площадке у него другая цена.
1: Ладно,
16: у себя у него там условных 8 тысяч, а на площадке он торгует за 9 тысяч. Да ради бога. Я про зачеркнутое. Зачеркнутое в онлайн самого продавца. Вот самого продавца, у него свой интернет-магазин, там цена условно 11 тысяч, зачеркнутая. Да, продают за 7. А на площадке вот эта вот зачеркнутая цена продавца стоит 11 тысяч, там продают за 8. И ты смотришь, нет, это конечно, свобода, цена, она
1: так
16: у нас...
1: Так и там 11, это, и там 11.
16: Нет, тут 10, там 11. Я про зачеркнутую, да, я вот сейчас именно про зачеркнутую.
1: Так, 10-11.
16: Я не про то, что я куплю, да. Это вот та самая какая-то странная история, когда покупатели пытаются заманить вот этой вот зачеркнутой штучкой. Я, конечно, выберу, пойду куплю у самого магазина, мне хорошо, потому что он есть под боком. Человек, который там живет где-нибудь в Ивделе или там в Ирбите или где-нибудь, ему, конечно... Что-то у меня с буквой «и» сегодня, да? Ему, конечно, наверное, он выбирает, где ему удобнее. Скорее всего, он выберет маркетплейс, потому что пункт выдачи тут под боком, да? Может быть, он эту тысячу, а может и нет. Но у меня вот эта самая вот эта история с зачеркиванием, она, мне кажется, вообще как-то некрасивая. А
1: ну,
16: по
1: почему?
16: Сути, да,
1: если
16: конечно...
1: небольшая скидка, ну, нормально.
16: От чего скидка-то?
1: От исходной, зачеркнутой цены.
16: Ну, она... 220%. Я ей говорю, что она придумана, это зачеркнутая цена.
1: Кстати, вот по
16: с этим надо разбираться.
1: По поправкам...
16: И мне кажется, это не недобросовестная реклама. Вот мне
17: может
16: почему-то
17: быть.
16: Так кажется.
17: В поправках есть такая еще пункт, что в отдельных случаях правительство сможет установить иные правила информирования потребителей о ценах. Угу. То есть, может, в этих правилах прописать.
16: Мне не нравится, когда правительству дают такую свободу. Не нравится мне это. И закон
17: думать.
16: Есть закон. В законе закон должен писать законодательный орган, и этот закон не должен давать какую-то определенную свободу, угу. да, по сути, изменять норму закона. Ну, правда. Она не то чтобы прям изменяет, но она уточняет.
17: Иногда она так уточняет,
16: что хочется хвататься за голову и кричать, вот что вы делаете с законом.
17: Про все эти списки,
16: что
17: которые
16: вы делаете с законом, да. Вы закон нивелируете абсолютно, все его принципы и так далее. Угу. Мне не нравится, когда так делают.
17: Ну да, иногда можно так выхолостить закон, что вот этими постановлениями, что в результате останется оболочка, все остальное регулируется постановлениями правительства, которые это не разрешают сделать, это не разрешают сделать. Ну, про возврат товаров мы не раз говорили. Что там список постоянно расширяется и углубляется, чего нельзя вернуть в работающем виде.
16: И мы понимаем, что когда речь идет о изменении в закон, то это проходит определенную процедуру, да, эта история, и мы все равно об этом знаем, мы к этому готовимся, мы понимаем, что там, может быть, да, там кто-то лоббирует свои интересы, это нормально, в этом нет ничего плохого, так живет весь мир, да, и эти интересы либо проходят, не проходят, то есть либо они обоснованы, либо не обоснованы, да, ну, это все как бы, да, в общем, в норме вещей. Но, по крайней мере, это все как-то более-менее в большей части прозрачно, хотя мы видели другие истории, когда за три дня втихаря приняли закон, и это было, это просто безобразие какое-то, да, ну, а когда принимается под законы нормативный акт, там же совсем другая история, да, поэтому мне кажется, что вот такая свобода, она не есть хорошо.
17: Ну вот, если говорить про цены, кстати, что-то
16: все не ругаем всех.
17: А когда мы всех и не ругали? Вопрос. Возник вопрос в поисках лекарств. Почему вот про вот эти цены базовые, если смотришь в интернете, ищешь, ну да, понятно, заказываешь, это дешевле получается, если заранее заказал. Хотя ты, если приходишь в аптеку, тебе добрый фармацевт может сказать, а давай быстренько сейчас оформим заказ через интернет, и тебе будет еще дополнительная скидка. В одной и той же сети аптек разные совершенно цены на одно и то же лекарство. Как это вообще объяснимо?
16: Да, я не знаю, как это объяснимо. Это, наверное, надо спросить с тех, кто это придумывает. Не знаю. Возможно, что когда вы покупаете через какой-то маркетплейс, даже это если аптечный маркетплейс, то там есть определенная такая договоренность между площадкой, да, и между продавцами. Что они снижают цену, да, или, например, определенный процент оплачивает сама площадка, да, берет какие-то на себя расходы, например, расходы, связанные там с логистикой и так далее, поэтому цена дешевле. Ну, то есть я думаю, что это как раз экономически все понятно и обосновано, когда...
17: А почему одни и те, главное, хорошо, даже не через, если офлайн одна и та же сеть, а цены разные?
16: Нет, если офлайн одна и та же... А потому что они работают по франшизе в основном. Это же франшиза.
17: Только запутывают людей.
16: Да, вот это же раньше все было понятно, да, сеть аптек, условно говоря, здоровье, да, и мы понимали, что это ООО «Здоровье», вот оно торгует, у него сеть, а сейчас нет, сейчас это в основном франшизы, прошу прощения. У нас три дня мероприятий публичных, и уже язык просто не ворочается абсолютно. И да, и у них, наверное, тоже какие-то свои истории, у них своя аренда, у них свои расходы, у них... Поэтому, да, и цена может быть разная. И это нормально, на самом деле. Ты выбираешь, ты исключаешь его, да, не думаете.
17: Ну, потому что есть сеть, на которую ты рассчитываешь, а она в каждой аптеке разные цены.
16: Ну вот я заметила, что, например, ряд аптек, которые имеют сети, ряд сетевых аптек, да, вот так скажем, которые имеют свои точки в центре Екатеринбурга и точку, например, где-то на окраине, то цена точно будет разная, и в центре точно
17: дороже.
16: Будет дороже.
17: Ну,
16: да.
17: Понятно.
16: И я даже иногда прям специально куда-нибудь ухожу дальше от центра, ближе, хотя я живу в центре, не очень получается, но там где-нибудь все равно бывает да, дешевле, да. Ну, вот с этим тоже, конечно, нужно наводить порядок, но я боюсь, чтобы это наведение порядка не привело к тому, что
17: нет, тут вопрос-то действительно прозрачности чаще всего. Цены, если мы говорим о наведении порядка в ценах, то прозрачность и понятность, откуда, как формируется цена, чтобы я сделал обоснованный выбор. В конце концов, ну, на это поправки, собственно, и направлены, что я должен понимать, какая изначальная цена для всех, а потом уже рассчитывать, насколько вы меня любите, давая мне скидку за то, то, то и то. Ну, Кажется логичным. То же самое, как и предложение, сколько стоит килограмм, литр. Ну, определенная.
16: Ну, тут же, видите, еще, тут же как. Вот цена, она же формируется, исходя из чего? Конечная цена. Это могут быть какие-то сезонные скидки, да? Это могут быть вот эти вот накрученные непонятные скидки. Там какая-нибудь задрипанная кофточка из синтетики, там, и стоит изначально цена 50 тысяч, да, зачеркнутая. А покупаешь ты ее за 2 тысячи. Такое случается, это вообще безумие какое-то, да? Ну, хорошо, вот у тебя есть какие-то скидки для всех. Плюс могут быть какие-то индивидуальные скидки. Вот в этот законопроект он о чем, по сути, говорит? Он говорит вообще обо всем, да? Что вот есть условные 10 тысяч, но при применении там сезонные скидки, скидки по карте твоей личной, твоих каких-то накоплений, твоих бонусов, да? Плюс
17: что
16: еще,
17: суммируется, что
16: плюс
17: не суммируется.
16: Еще, да, если ты используешь определенную платежную систему, а потом ты еще плюс используешь определенный банк, определенную карту определенного банка, и вот ты получаешь вот такую-то цену. Да, наверное, это будет неплохо и здорово, ой, но как это будет все
17: выглядеть?
16: Как это будет все выглядеть на месте. Ну, в общем, да, классный законопроект. Я считаю, что, да, он своевременный, потому что накипело, видимо, уже законодатель. Я, кстати, его даже читала и видела. Мы тут открыли очень интересный проект «Клуб потребителей права», и как раз в рамках этого клуба мы уже начали обсуждать эту историю. И я вот наших слушателей, я знаю, что есть постоянные слушатели, очень включенные в эту историю. Я приглашаю вас, да, подключайтесь к нашему каналу «Муниципальный центр защиты потребителей». Там будет вся информация про заседание этого клуба. Туда мы приглашаем всех, мы приглашаем бизнес. Нам очень хочется, чтобы это была дискуссионная, свободная площадка. Заседать мы будем приглашать людей, мы будем примерно два, может быть, даже больше в квартал, как пойдет. И уже есть запросы на тему. Вот, например, на первом заседании, которое у нас прошло в день рождения нашего президента, мы даже по поводу этого решили, что это хороший знак, наверное, да, потому что клуб-то юридический, и мы подумали, что нужно будет обязательно обсудить, вот, например, вопросы снижения штрафов судами почему-то, которые вдруг решили, что его можно снижать, тот штраф.
17: Имеется в виду штраф за невыполнение требований.
16: За отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя. То есть законодатель в свое время придумал, если ты предприниматель, недобросовестно себя повел, не урегулировал спор, а суд потом решил, что спор однозначно в пользу потребителя, и ты должен был, как профессиональный игрок, вот мы на этом делаем акцент, должен был понимать, что потребитель прав, и ты должен заплатить штраф 50% от взысканной суммы. Почему-то его снижают.
17: Жалко, потому
16: вот мы хотим этот вопрос обсудить. Обязательно обсудим вот эти все поправки, потому как они принимаются. Попробуем на это как-то воздействовать. Не знаю как, может быть, будем шуметь, может быть, будем обращаться к, там, может быть, и к высшему должностному лицу государства, может быть, будем действовать через законодательный орган. Я не знаю, как мы это будем делать, но делать что-то надо, и причем у людей, которые пришли на первое заседание, а пришли в удивление, ну, как обычно, да, кто приходит всегда? Студенты, которые гонят, или которым интересно. В данном случае мы прямо вот рассчитываем на интерес. Нам не хочется, чтобы пришли люди, которым не интересно. Да, преподаватели, потому что науке это очень интересно. Для них это площадка для того, чтобы можно было делать доклад. Да, это тоже сейчас очень актуально, да, и расти потом, да, и, но записались онлайн, мы не звали, просто вот есть такая платформа, где можно записываться в университете юридическом нашем. Записались практики, пришли практики, юристы, пришли адвокаты, и вот они подняли этот вопрос со штрафами, еще подняли проблему нелояльности застройщиков к дольщикам, вообще невозможности урегулировать спор в досудебном порядке. Тоже этот вопрос мы обсудим обязательно. И был поставлен вопрос о абсолютно диких системах продаж автопродавцами, когда прям все настроено на том, чтобы кручу-верчу запутать хочу. Вот эту систему обсудим. Ну, то есть, мне кажется, что это будет так классно. В общем, приходите, даже если вы просто потребитель, даже если вы вообще никак просто хочется послушать. Не хочется не выступать, ничего. Просто хочется сесть и послушать.
17: Понять, что
16: да,
17: происходит.
16: Пожалуйста, приходите. Мы приглашаем средства массовой информации. Приходите, потому что тоже нам будет здорово, если это будут освещать. В общем, вот. Похвасталась я.
17: Хорошая инициатива.
16: Проектом.
17: Одобряю.
16: Все, уже подписали соглашение, уже официально начали работать.
17: Прекрасно. Плюс 7-908-909-104.5 номер для ваших сообщений. Если кто-то где-то каким-то образом нарушает ваши потребительские права, сообщайте. Будем думать, что с этим делать. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже. Пишите, кстати, вот от нашего слушателя комментарий про аптеки. Кстати, про аптеки. Недавно в какую-то аптеку зашел и опять увидел на витринах коды лекарств вместо ценников.
16: Ну, это безумие какое-то. Вообще у нас как бы, да, дозволяет сейчас закон иметь или ценники в электронном виде, но...
17: Ну, к какая-то сеть аптек, мы помним, переходила как раз на вот эти электронные варианты, когда ты окончательную цену видишь не на витрине, а на табло.
16: Слушайте, мне кажется, вот я понимаю, что разместить на витрине все препараты, которые они продают, невозможно. Это невозможно было всегда. Слишком большое наименование. Но если ты поставил на витрину, так поставил ты ценник. Ну, в чем проблема? Я вообще не понимаю.
17: Может, они меняются часто?
16: И цены, меняйте и часто. Препараты. Меняйте часто. Ну, меняйте тогда.
17: А некому. Там два фармацевта ходят.
16: Ну, ага, и очередь стоит.
17: Очередь стоит. Вот. А так подошел к этому табло электронному, полистал, нашел, что тебе нужно в поисковике сам. Иногда даже это не электронное табло, это совсем, конечно, веселая история.
16: Да, в том-то и дело, что это не табло,
17: бумажки, и ты по этому коду пытаешься понять.
16: Ну, вообще, в любом случае, да, смотрите, самое главное, ведь правило любой информации – это доступность. Одно из главных правил – доступность, достоверность, полнота и... И что еще? Полнота, доступность, достоверность.
17: Своевременность.
16: Своевременность, да. Своевременность тоже, кстати, очень интересная история. То есть, когда мы решаем, находимся в стадии выбора товара, мы должны именно на этой стадии, вот это как раз та самая своевременность, получить информацию, в том числе о цене. И самое главное, она должна быть в доступной форме. Да, и вот если вот эти самые коды лекарств, да, они приводят к тому, что информация абсолютно доступная, все очень просто. Да, то есть ты можешь абсолютно спокойно получить информацию о цене, каким образом? Крикнуть продавцу, сказать, ну-ка, сколько это стоит, или там навести какое-то, да, там специальное средство, устройство, свой гаджет, и считать. Ну, наверное, это может быть для кого-то доступно. Насколько это доступно для людей, которые не имеют в руках гаджета? Есть такие, а таких все больше и больше. У нас люди отказываются от вот таких, да, сложных устройств, потому что боятся доступа к информации мошенников. Да, есть люди пожилые, которые, в принципе, не пользуются такими гаджетами. Есть, ну, в общем, не знаю, это, мне кажется, абсолютно недоступно и неправильно, поэтому... Первично говорим о том, что это нарушение.
17: Раз аптеки,
16: но там
17: это
16: тоже
17: используют.
16: Как бы с приставкой вот то, что я сказала.
17: Ну, не знаю, в общем, насколько это неудобно, не так часто пользуюсь аптеками, но, тем не менее, действительно, проблема-то
16: уже... Мне кажется, законодатель, когда говорит про электронное, он имел в виду не вот эту вот сложную систему, когда нужно зайти, что-то листать, где-то искать, вводить какие-то коды и так далее, а когда вот есть товары, на нем есть электронный ценник.
17: Какой-то магазин пытался сделать электронные ценники, кажется, ничего не получилось. Когда вместо, ну, то есть выглядит как обычный, только не бумажка вставлена с ценой, а именно, ну, такое табло
16: дорого
17: небольшое.
16: Дорого, не получится, конечно.
17: И потом буквально чуть-чуть они постояли, эти ценники, я заметил, что они пропали, потому что не справились.
16: Да нет, конечно, это все.
17: Плюс 70...
16: Старый добрый ценник, чем его заменишь?
17: Чем? Новым добрым ценником? Электронным? Почему бы и нет?
16: Ну... Ладно, поживем, увидим. Все, собственно говоря, у нас все, наука идет вперед, может, что-то придумают.
17: Плюс 7, 908, 909, 104 и 5. Сюда присылайте ваши сообщения, если кто-то где-то каким-то образом нарушает ваши потребительские права, по вашему мнению. Видеотрансляция будет продолжаться во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется. Страница, там есть чат. Туда пишите. Мы сейчас прервемся, потом вернемся. Не переключайтесь.
18: Экономика и бизнес.
19: Здравствуйте, у микрофона Милена Карагезова.
20: Бизнес-статистика.
19: США остаются основным торговым партнером Урала. Об этом рассказал начальник Уральского таможенного управления Рафаэль Зверев в пресс-центре агентства «Интерфакс» в Екатеринбурге. По данным Зверева, в целом за первое полугодие товарооборот увеличился.
21: И экспорт, и импорт товаров увеличивается. Основными нашими торговыми партнерами остаются в том числе Соединенные Штаты Америки, так как это не парадоксально. По экспортным операциям, ну, безусловно, Урал – это все-таки тяжело. Тяжелая металлургия. Даже после того, как все наши крупные предприятия попали под санкционное давление, все равно с учетом тяжелой работы, помощи, да, госорганов, товарооборот наладился. По импортным операциям также Германия, Соединенные Штаты Америки, Китай, страны СНГ, Узбекистан. Ну, это поставки плодовочной продукции.
19: Как рассказал на пресс-конференции уральский транспортный прокурор Роман Деринг, в этом году было возбуждено более 20 уголовных дел, связанных с незаконными финансовыми операциями и незаконным оборотом стратегии. стратегически важных ресурсов – древесины и изделий из нее.
21: Транспортными прокурорами в границах Уральского транспортного региона выявлено больше 1000 нарушений закона. Во многом они связаны непосредственно с соблюдением режимов таможенного декларирования, соблюдением запретов и ограничений при перемещении товаров. Также в структуре выявленных нарушений правонарушения в валютной сфере отмечается нарушение антикоррупционного законодательства.
19: В результате вмешательства уральских транспортных прокуроров в федеральный бюджет было взыскано более 50 миллионов рублей.
0: Малый и средний бизнес.
19: Доля предприятий креативных индустрий в структуре малого и среднего бизнеса Свердловской области составляет 6,74%. Такие данные получили экономисты Уральского федерального университета, проанализировав сведения из единого реестра МСП в 102 городах Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. По данным исследования, в Свердловской области высокий уровень развития креативных индустрий зафиксирован в 21 городе. Это 45% от общего числа городов региона. Наиболее востребованными инструментами поддержки креативного бизнеса стали субсидии и гранты. Наименее востребованным инструментом оказался социальный контакт. Заявки на него подавали предприниматели.

0: выданных потребительских кредитов, кредиты наличные.
1: Хамство, но это ненормально, это плохо, это гад.
0: Друга на место экстренно...
2: 30 сентября наступило, давайте разбираться, что мы получили.
3: Да, действительно, несколько законопроектов поступило в Государственную Думу 30 сентября. Причем сейчас ведь все автоматизировано, и ставится время поступления законопроектов 23:15. То есть за 45 минут до конца дня правительство в установленные кодексом бюджетным сроки уложилось. Вот, конечно, мы ждали с волнением этот день, потому что многие гадали, будет ли третий этап налоговой донастройки, который мы увидели в 2024 году. Ну и что такое донастройка? Помимо увеличения налогового бремени фактически на все сегменты экономики, мы видели и изменения подходов и каких-то принципиальных, привычных положений нашей налоговой политики. Мы это подробно рассматривали в наших передачах, поэтому не будем повторяться. Поэтому многие ждали, что и это нынешнее 30 сентября станет той вехой, после которой возникнут очень серьезные новые проблемы у налогоплательщиков. Но вы знаете, Максим Александрович, мы с коллегами здесь немного разошлись, поскольку я уже обменялся с некоторыми мнениями. И вот я считаю, что третьей налоговой донастройки не случилось. Повышение налогов случилось. Но говорить о том, что меняются какие-то качественные подходы, тем более уже некоторые написали третья налоговая реформа, я с этим не согласен. Мне кажется, мы вступили в период какой-то стабильности, то есть когда правительство, когда власти пытаются выработать практику и не перегружать своих подданных какими-то новыми фискальными изобретениями. Ну и посмотрите, федеральный бюджет на следующий год, он предусматривает увеличение доходов всего на 5%. То есть власти соглашаются с тем, что несмотря на дефицит бюджетный, мы в следующем году будем примерно в тех же параметрах, что и в этом году. Не трогается ставку налога на прибыль, налога на добавленную стоимость. Есть, конечно, повышение налогов, но, наверное, трудно было ожидать чего-то уже другого, но мы видим, что идет налоговая политика без истерик, и, ну что, появился у нас налог на сверхдоходы. Не на сверхприбыль, а именно вот сверхдоходы, 30% для природопользователей. Но это не налог на сверхприбыль, который в перспективе должен быть закрыт или должен был установлен быть на всех налогоплательщик, у которого что-то со словом «сверх». Вводится процент, налогообложение процентных доходов и дивидендов. Сейчас максимальная ставка для таких доходов была 15%. Ну, предполагается, что общая прогрессивная шкала 18-22% со следующего года, по доходам, полученных со следующего года, будут так вот облагаться. Повышаются штрафы за налоговые правонарушения. Причем это делается одновременно с повышением штрафов за налоговые преступления. Напомню, что в Госдуме находится соответствующий законопроект. Он лежит уже с начала года, уже принят в первом чтении. Я думаю, его уже за эту осеннюю сессию примут. Ну, и иными словами, вот такие моменты есть и административного характера. Ну, вот правительству продляют чрезвычайные полномочия до конца 2029 года. Или предполагается, что сроки уплаты налога в декабре будут в сравнении с другими периодами приходиться именно на заключительный рабочий день года. Но это то, что вот для декабря, чтобы обязанность не перескакивала на следующий год. Но вот для малого бизнеса, как мы, кстати, с вами и прогнозировали, никаких новшеств. Все пока для них спокойно. То есть вот та тенденция, тот маневр, который начался в этом году, когда сначала повысили малому бизнесу налоги, потом стали снижать

0: чуть-чуть
1: назад откручивать, да, по чуть-чуть.
0: Открутили так, как прикрутили, но тем не менее.
1: Но тенденция, однако, кстати, хорошее слово, открутили больше, меньше накрутили. Вот. Ну и сейчас, конечно, Дума находится на таком организационном этапе. Надо решить какие-то структурные вопросы, комитеты, членство в этих комитетах, инфраструктура, аппарат. Но я думаю, что мы увидим и обсуждение этого законопроекта, но и в Думе ведь еще находится от предыдущего созыва несколько налоговых законопроектов, так называемые об обелении экономики, которые тоже надо будет рассматривать. Мой прогноз, что особой дискуссии по вот этим предложениям правительства не будет, все пройдет мягко, ну, может, что-то опять, как вы говорите, поднакрутят, накрутят, может быть, какие-то донастроечные механизмы будут введены, но, еще раз повторюсь, общий мой вывод, поправки есть, повышение налогов есть, но это не носит какого-то принципиального характера, как было в предыдущие годы, когда мы видели повышение налоговых ставок для базовых налогов, для массовых налогов, когда появилась прогрессия, когда НДС пришел в сферу малого бизнеса. Ну, мне кажется, это такой, знаете, период финансового или налогового спокойствия, он на 27-й год вполне уместен, и я считаю, вполне правилен.
0: Аркадий Викторович, ну, в контексте того, о чем вы сейчас говорили, я хотел бы попросить вас оценить предложение одного из деловых движений. Это довольно активно обсуждается. Они приготовили порядка 50 инициатив по трансформации экономики, так они это называют, в том числе отмена части льгот для малого и среднего бизнеса, налог на наследство, взносы для неработающих рантье. Ну, в общем, когда читаешь такое, это будоражит. Это требует какого-то осмысления и комментария.
1: Ну, действительно, такие разговоры о претензиях к налоговой политике в отношении малого бизнеса, они были всегда. Ну и критики наличия специальных налоговых режимов всегда говорили, что это искривляет конкурентную среду, что малый бизнес получает какие-то необоснованные преференции.
0: Купается в роскоши буквально.
1: Да. Если... Это создает условия для злоупотреблений массовых.
0: Да.
1: Это и дробление бизнеса и прочее, прочее. Поэтому предложения о поддержке малого бизнеса, они, как правило, склонялись к тому, что надо отменять спецрежимы, всех вводить примерно в равные условия, ну, а поддержку осуществлять через предоставление каких-то налоговых льгот тем или иным представителям малого бизнеса. Вот. Я считаю, что это не совсем правильный подход. Вот тут вы в моем лице сторонников не найдете. Я все-таки считаю, что специальные налоговые режимы и льготные режимы, как упрощенная система налогообложения, патентная система, автоУСН, который расцвел, можно сказать, в прошлом году и показывает, кстати, хорошие результаты. Я уж не знаю, как там с конкуренцией, но вообще это не какая-то вот специальные льготные налоговые режимы, это не милость властей, нате вам, вот с барского плеча, это осознание вынужденной необходимости, потому что малый бизнес существует и развивается в других условиях, чем крупный бизнес, и их уравнивать нельзя. Но я всегда такой, может быть, смешной пример привожу, но достаточно очевидный. Есть пескарики в озере и есть рыба-палтус, который живет на глубине 1500 метров. Ну, как вот можно говорить, что а давайте их уравняем? Поэтому для пескариков должны быть свои водоемы, свои налоги. И мне кажется, что тот малый бизнес, который сейчас существует, а он у нас достаточно, я считаю, хорошо развит, может быть, недостаточно по сравнению с другими странами, но это во многом благодаря тому, что государство поддерживает через льготы мелких предпринимателей, и они имеют дополнительные какие-то ресурсы для своего развития, для своего существования. Если кто-то думает, что у малого бизнеса там миллиарды, триллионы, он ошибается.
0: Не купаются в роскоши.
1: Малый бизнес, у малого бизнеса другая социальная значимость. Малый бизнес – это, во-первых, занятость, когда малый бизнес просто вбирает, абсорбирует в себя людей, которые, ну вот, не нашли, допустим, из себя где-то или на госслужбе, или на крупных предприятиях. А во-вторых, малый бизнес – это инновации, поскольку малый бизнес, он более гибкий, оперативнее и быстрее реагирует на экономические вызовы. Поэтому для них, я считаю, вот эти мягкие условия, я даже не хочу их называть льготными. Это не льгота, это нормальная данность. Это нормальность просто для малого бизнеса. И для них налоги должны быть сугубо символическими. А то, что происходит злоупотребление, ну так это еще мы знаем со времен римского права, сейчас скажу, злоупотребление правом – не довод против права. Так давайте повышать финансовую грамотность, улучшать эффективность работы налоговых органов. Кстати, они эффективно...
0: Так с контролем-то как будто бы все,
1: да,
0: в порядке.
1: Эффективно борются с теми, кто необоснованно, да, злоупотребляет какими-то преференциями. Вот. И я считаю, что суть-то вот этой трансформации, как говорят вот эти
0: они
1: коллеги...
0: Они так это называют, да, трансформация, да, экономики.
1: Они пытаются развести... крупный бизнес и вообще мелкий бизнес. И вот их предложения направлены в основном на сегмент среднего бизнеса. Потому что, ну, мелочь, она как была, так она и останется. Им там хоть убирайте, не убирайте. Их все равно за налоги НДС платить не заставишь. Это объективно. Вот. А деловые движения говорят, что средний бизнес, он в нашей стране достаточно хорошо укрепился, устоялся, и он уже на равных конкурирует с крупным бизнесом. Ну и здесь уже вопросы политики и экономики, и нравственности. А действительно, насколько правильно взять средний бизнес и сейчас погнать в сторону налогов, которые способны платить только крупные налогоплательщики. Потому что, ну, вообще налоговая сфера, она очень дискретна. Она состоит из, знаете, таких автономных секторов, которые касаются конкретных социальных, экономических, ну, классов или страт, если хотите. У нас есть налоги для физических лиц. Есть налоги для малого бизнеса, есть налоги для крупного бизнеса, есть налоги международного масштаба, для национальных корпораций. Вот. И насколько это правильно брать и сейчас вышибать средний бизнес, оставлять их без вот этих мер поддержки, которые очень хорошо себя зарекомендовали, я с этим не соглашусь категорически. Поэтому, хоть и сам отношусь к деловой среде, но
0: не позицию, все предложения одинаково полезны.
1: Да, позицию своих коллег я не поддерживаю.
0: Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право» в проекте «Налоговая консультация» на Радиофорум. Ваши налоговые вопросы присылайте. Плюс 7-908-909-104.5. Мы с вами говорили в одном из последних эфиров о том, что у нас ведь Госдума сменилась, да? Сейчас, да, уже заседает 9-й созыв. И вы обещали пробежаться, посмотреть налоговые инициативы, с которыми партии шли, ну или, может быть, какие-то отдельные кандидаты по одномандатным округам шли на выборы в сентябре 2026 года. Так вот, удалось ли проанализировать и нашли ли вы что-то любопытное там, Аркадий Викторович?
1: Ну, вообще, я бы весь свой анализ разделил на две части. Я бы посмотрел, что предлагала партия, которая заняла парламентское большинство, и от их мнения, от их политики будет, мне кажется, выстраиваться и налоговая политика. Это, конечно, «Единая Россия». Вообще их программа

0: Единой России, это закреплено в их партии, они предлагали введение налоговых дополнительных льгот для тех работодателей, которые за свой счет улучшают жилищные условия работников. Ну и, конечно, для тех, кто поддерживает финансово своих работников, которые являются родителями. Но это все идет в русле тех предложений, которые партия исповедовала всегда. Ну и также набор стандартный, поддержка инвестиционной деятельности и налоговая поддержка внедренческой деятельности, то есть защиты интеллектуальной собственности. Поэтому я предполагаю, что исходя из тех результатов выборов в Госдуму, которые мы видим, политика налоговая, она будет примерно в тех же параметрах, которые мы видим. То есть без резких движений, без реформ, без революционных каких-то кардинальных решений. Вот, и, кстати, возвращаюсь к предыдущему вопросу, поэтому я как-то скептически оцениваю предложение своих коллег по деловому движению по поводу того, что давайте кардинально пересмотрим налоговую поддержку для малого бизнеса. Мне кажется, это все сохранится. Что касается других партий, то практически все из них выступают, обратите внимание, за повышение НДФЛ. Причем некоторые предлагают ввести крутую прогрессию не 22%, как сейчас, а чуть ли не 50%. Это, кстати, и КПРФ, и ЛДПР, и «Справедливая Россия». Практически все партии, вот знаете, вот такое единодушное у них мнение.
1: Сговорились?
0: Да.
1: Как будто.
0: Предлагают ввести необлагаемый минимум по НДФЛ для низкооплачиваемых работников. Тоже, наверное, где-то есть рациональное зерно. Ну и, конечно, все другие партии единодушно поддерживают существенное сокращение налогов для многодетных семей. И мне кажется, это абсолютно правильно, потому что какая-то ситуация сложилась странная. Все поддерживают многодетные семьи, но федеральный центр говорит, а пусть регионы поддерживают многодетных, типа у них достаточно полномочий. А регионы говорят, а у нас и так денег мало, мы своими руками источники доходные сокращать не будем. Хотя вот на общем бюджетном фоне, мне кажется, вот эти льготы или выпадающие доходы бюджетные, это просто копейки. И мне кажется, ценность многодетной семьи намного больше, чем те налоги, которые там перечисляют многодетные семьи там, за землю, за имущество и за прочее, прочее. Вот. Ну, еще бы я обратил внимание, что вот такая может быть новоявленная партия, которая с прошлого созыва появилась в Думе, «Новые люди», они предлагают провести реформу налогов на самозанятых в плане поддержки самозанятых, именно поскольку эта форма, этот режим себя хорошо зарекомендовали. Речь идет о цифровом налогообложении. Ну и тоже вот мне понравилось вот это общее у некоторых партий, в частности у «Новых людей» и «Справедливой России», они предлагают ввести определенные длинные сроки для вступления в силу законов, меняющих правила игры в бизнесе. Ну вот, в частности, «Новые люди» предлагали предусмотреть 2 года для вступления законов. То есть в этом году вы принимаете, а только через 2 года они заработают.
1: Что-то в этом есть.
0: Да. А «Справедливая Россия» предлагала кардинальную меру. Они предлагали ввести мораторий на налоговые поправки на 5 лет.
1: Вы даже
0: представляете?
1: Так?
0: Да. То есть, ну, они, правда, предлагали, вот, чтобы их идеи были воплощены, и вот после этого тогда объявить мораторий. Вот. По их предложениям, по их модели, которые они предлагали. Вот. И знаете, мне кажется, что вот сторонники более длительного вступление в действие экономических бизнес-законов и налоговых законов не лишено смысла.

0: абсолютно. Потому что, как получилось в прошлом году, что правила налогообложения поменялись фактически за месяц до начала Нового года, абсолютно не учитывая, что уже многие договоры были подписаны, заключены, они исполнялись. Это создает конфликтную ситуацию в бизнес-среде, когда партнеры и контрагенты начинают между собой выяснять отношения. Поэтому я бы на месте законодателя 9-го созыва вот эти идеи не рассматривал как какие-то маргинальные, а действительно отнесся к ним с большим вниманием.
1: Ну что, разобрались с этим вопросом. Аркадий Викторович, что-нибудь говорить об основных направлениях в налоговой политике будем?
0: Да, я хотел бы об этом документе сказать, поскольку он ежегодно появляется одновременно с проектом федерального бюджета. Этот документ готовится Министерством финансов, и он состоит из двух частей. Первое – это великолепная, я бы сказал, такая глубокая аналитика и бюджетных процессов, и налоговых, и таможенных, и вообще макроэкономических в рамках нашей страны. Там есть много аналитики сравнительного характера, ну, как у нас и как у них. Ну и кроме того, в этом документе традиционно Минфин озвучивает результаты своей нормотворческой работы, что они, то есть, что Минфин, как главный орган, отвечающий за генерацию налоговых идей, предусматривает налогообложение. Вот о налоговых идеях я бы поговорил немножко позже. Сегодня хотелось бы для наших слушателей представить немножко аналитики, как у нас и как у них. Вот по данным Министерства финансов, средняя налоговая нагрузка от ВВП в России составляет 30,93%. Это при том, что средняя налоговая нагрузка по развитым экономическим странам составляет 34%. То есть у нас немножко меньше. А если еще исключить из этого нефтегазовые налоговые поступления, то вообще у нас получится, ну, как почти офшорная зона 23%. Процента. Напомню, что, опять же, по оценкам Минфина, самая высокая нагрузка в мире – это в Дании. Там через ВВП распространяется больше 45%. Можете себе представить? У нас вот 23 без нефти и газа, а у них 45. Ну, а меньше, самая мягкая налоговая нагрузка – это в Мексике. Там чуть больше 18%. Вот, казалось бы, низкие налоги Мексики, но что-то мы с вами почему-то не слышали о великих экономических успехах этой страны. Вот такой,
1: ну, что-то
0: вот
1: как-то локально там, конечно, происходит, но глобально – да.
0: Ну, вот примерно так. Ну и еще один интересный момент мне бросился в глаза, когда я смотрел аналитики. Мы всегда подводим с вами итоги, знаете, такого негласного конкурса «Налоги кормильцы бюджета». Вот. И все годы, знаете, где-то вот до 25-го включительно, тройка лидеров всегда была неизменна. Это НДС, страховые взносы, налог на добычу полезных ископаемых. Они иногда шли ноздря в ноздрю, кто-то кого-то чуть-чуть опережал, кто-то чуть-чуть отставал, но вот это были три главных платежа, которые всю бюджетную систему нашей страны формировали в целом.
1: Вы сказали «были».
0: Были.
1: Это вы не оговорились?
0: Да, а там дальше уже шло и налог на прибыль, и НДФЛ, и таможенные
1: пошлины. И что же случилось, что же изменилось?
0: В прошлом году мы с вами увидели, когда НДФЛ вдруг обогнал впервые в жизни налог на прибыль. То есть зарплаты увеличились, прибыль соответственно, уменьшилось.
1: Логично. Ну и ставка НДФЛ несколько поменялась. НДФЛ, мы
0: конечно,
1: тоже помним.
0: Поменялась. А в этом году для меня это было в 24-м году, а в 25-м году, 26-й это еще не закончился, мы увидели, что на первое место, вы не поверили, но вырвались страховые взносы, которые обогнали и налог на добавленную стоимость, и налог на добычу полезных ископаемых.
1: Это прям поразительно.
0: Более того, если это еще как-то можно предположить и попытаться объяснить, то выход на третье место налога на доходы физических лиц, который впервые потеснил НДПИ, это для меня вообще очень и очень удивительно. Поэтому тройка лидеров сейчас выглядит так. Страховые взносы, НДС, у него неизменно второе место, и налог на доходы физических лиц. Что касается НДПИ, то он переместился на четвертое место. Налог на прибыль остался на пятом месте. И мы наблюдаем небольшое повышение доли этого налога. Раньше он был 4% ВВП, сейчас он 4,3%. Вот. Ну, а уровень или доля таможенных пошлин упала достаточно серьезно. Если в 2024 году доля таможенных пошлин ВВП была 1,18, то сейчас за 2025 год она 0,76. Вот, поэтому мы видим, что даже, казалось бы, в неизменных и в стабильных конфигурациях возможны изменения под воздействием каких-то больших макроэкономических и внешнеэкономических процессов. Вот поэтому я поделился с нашими читателями.
1: Сокровенно буквально, да, поделились.
0: Вот такими интересными новостями. Ну, а о том, что задумал Минфин в будущем, мы поговорим, наверное, в следующей нашей передаче.
1: Ну, мы же регулярно встречаемся. Раз в месяц. Так что поговорим обязательно. Вопрос только в том, когда именно. Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право» в проекте «Налоговая консультация» на радиофорум. Аркадий Викторович, у нас осталось примерно 5-7 минут на интерактив.
0: Да,
1: на
0: конечно.
1: Ответы на вопросы.
0: Тем более,
1: ну, давайте.
0: Вопросы есть, сколько успеем?
1: Сколько успеем, все наши. Плюс 7-908-909-104.5. Может быть, вы успеете свой вопрос прислать. Итак, мы предприятие на УСН, и у нас есть несколько представителей в разных областях. Мы им платим по договору гражданско-правового характера. Недавно нам пришло требование о необходимости пояснить, что за иногородние граждане получают от нас деньги. Есть ли у нас производственные помещения в других регионах? В связи с чем возникает этот вопрос, спрашивает Светлана.
0: Ну, я не знаю, в связи с чем налоговая служба сделала это требование. Все-таки как-то, знаете, меня, кстати, часто спрашивают, а вот а что налоговая может сделать? Знаете, вот на таком уровне. Я говорю, да все что угодно. Я давно уже подготовил ответ. Да все что угодно. Да начислить налоги, пени, штраф. Подать на банкротство, если вы не можете заплатить. Но вот угадай мелодию, конечно, может быть, это не совсем правильно. Хотя Светлана очень подробно изложила суть дела. И я поделюсь своими предположениями. Только предположениями.
1: Давайте.
0: Первый риск. Я думаю, что налоговой не понравились иногородние сотрудники, которые там по договорам гражданско-правового характера работают, и налоговые органы подозревают там дробление, а нет ли там что-то действительно, как, нету ли вывода и работы где-то через другие структуры. Вот. А второй риск, который я могу увидеть у Светланы, это то, что они находятся на УСН и, тем не менее, работают через физических лиц на других регионах. И, то есть есть обособленные места. В этом году, кстати, налоговая служба, можно сказать, сформировала судебную практику о том, что нельзя организации, которые имеют филиалы, иметь право применять упрощенную систему налогообложения. Может быть, они здесь хотят посмотреть с этой стороны. Они, может быть, там под видом каких-то подрядчиков работает полноценный, настоящий филиал. Кстати, я такое иногда наблюдал у некоторых наших клиентов.
1: И такое тоже бывает.
0: Вот эти требования налоговиков, они безосновательны. Я не знаю, что там конкретно у Светланы происходит. Может быть, она обратится не только через редакцию, пускай непосредственно. Мы с ней поговорим по этому поводу. Но мне кажется, если действительно у них есть торговые представители или маркетинговые представители, то есть человек не имеет рабочего места, он, ну, грубо говоря, раздает буклетики и за это получают денежку, то просто надо пояснить в своих объяснениях в налоговый орган, что это такой порядок нашей работы. У нас там нет ни филиалов, ни других номинальных структур. То есть это и не дробление, и не филиал. Ну и если вы все это убедительно изложите и приложите соответствующие документы, я думаю, претензии...
1: Больше вопросов не будет.
0: Просто отпадут. Вот, поэтому надо с этой стороны посмотреть. А что может быть, какие угрозы? Ну, я вот уже перечислил. Да. Или дробление, или филиал.
1: Мы организация, которая находится на ОСН.
0: Это что? Общая система налогообложения.
1: Недавно мы участвовали в закупочных процедурах, и ценовые параметры нам, которые с НДС, да, и другим предприятиям, которые работают без НДС, были сформулированы одинаково. Но это же нечестно и неправильно. Кто прав, куда жаловаться?
0: Ну, должен сказать, что, конечно, здесь можно согласиться с тем, что задает этот вопрос, поскольку цена одинаковая, но у плательщика НДС в цене сидит НДС, который они должны отдать бюджет, а у того, кто на упрощенной системе, такой проблемы нет. И явно, что те, кто находятся на спецрежиме, они находятся в более комфортном экономическом варианте. Но, тем не менее, должен разочаровать человека, кто к нам обратился. Это признается законным, поскольку эта позиция антимонопольного комитета, антимонопольной службы, и исходя из требований закона, должно быть выдержано равенство между всеми, кто приходит и претендует на получение заказа и
1: финансирования. Ну, то есть справедливый вопрос возник.
0: Ну, насколько справедливо, это отдельно, но что законно, это да. И жалобу подавать бесполезно.
1: А, вот так вот.
0: Вот никто не поможет, поскольку этот вопрос уже и обсужден, и решался, и даже есть уже судебная практика по этому поводу.
1: Угу. Ну, ответили. Вопрос в любом случае закрыт, я думаю. Спасибо вам большое, Аркадий Викторович. Все на этом на сегодня. Время у нас закончилось. Это была программа «Налоговая консультация» на радиофорум. С нами был Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Спасибо огромное, Аркадий Викторович, за разъяснение, за ответы на вопросы. Ну и теперь уже до встречи в октябре. В ноябре?
0: В ноябре.
1: Какой же?
0: В ноябре.
1: Октябрь-то уж все.
0: Спасибо, Максим Александрович. Вам тоже хочу пожелать хорошей работы. Нашим слушателям пожелать хорошей осени. Осень вступает во вторую половину. Да. Ну, а мы ждем ваших вопросов для того, чтобы подготовить на них ответы с рекомендациями и соответствующими советами.
1: До новых встреч.
0: До свидания.
2: Налоговая консультация. Все, что вы хотели знать о налогах, но боялись спросить. На 104.5 FM. Культпоход.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Гастроли.
3: В Центре современной драматургии в октябре пройдут гастроли театра «МО» из Ижевска. За двумя буквами скрывается слово «молодежный». Все участники труппы не старше 35 лет. Кроме того, создатели театра – семейная пара Морозовых, и это тоже «МО». Уральцы уже знакомы с творчеством этого коллектива. В прошлом году театр стал открытием фестиваля «Каледа Плейс», получив главный приз. Впрочем, для труппы это тоже стало неожиданностью. «МО» тогда впервые приехали на Екатеринбургский фестиваль и приз получили за свою первую работу с уральской драматургией пьесой Василия Сигарева «Пластилин». Сейчас Екатеринбург вновь увидит эту постановку «Пластилин. Драма о подростковом взрослении в беспросветной российской провинции» и разговор о том, что часто предпочитают не замечать. Этот спектакль откроет гастроли 16 октября. 17 числа пройдет показ пластического перформанса «Каренина» по мотивам романа Льва Толстого. «Это наш самый утонченный и эмоциональный спектакль», говорят в театре.
2: Кроме того...
3: А 18 октября в гастрольной афише спектакль «Наш рыжий» по стихам и воспоминаниям близких уральского поэта. Во время работы над этим спектаклем труппа не только знакомилась с текстами и биографией Бориса Рыжего, но и специально ездила на его родной вторчермет. Гастроли пройдут на сцене Центра современной драматургии на Малышева 145А. Кстати, на время приезда гостей артисты центра отправятся на гастроли в Челябинск со спектаклями «Зулиха открывает глаза», «Сережа очень тупой» и «Одной ногой здесь, другой там». Кроме того, в Челябинске состоится специальный показ и обсуждение художественного фильма «Бесконечный апрель» дебютной работы главного режиссера ЦСД Антона Бутакова.
2: Фестиваль.
3: После большого перерыва в Екатеринбург возвращается фестиваль «Элита». Теперь он пройдет в формате интеллектуального фестиваля о будущем. «Элита» ведет отсчет с 1981 года. Первый в СССР фестиваль фантастики был одной из визитных карточек города. Лауреатами премии в разные годы становились Аркадий и Борис Стругацкие, Владислав Крапивин, Кир Булычев, Сергей Лукьяненко. Гостем фестиваля был Роберт Шекли. А «Элита» 45 лет собирала тех, кто придумывает будущее, писателей. В этом году рядом с ними на сцене будут еще те, кто строит будущее сегодня. Нейробиолог, физик, архитектор, ректор университета, предприниматель. Фантастика остается нашим языком, но говорить мы будем о том, что уже происходит с городом, с человеком, с работой, с образованием. Это фестиваль для тех, кому интересно, в каком будущем он проснется завтра. Цитирует программного директора фестиваля Татьяну Белоусову портал «Культура Урала». «Элита» пройдет 1 ноября на площадке молодежного кластера «Салют». В течение дня на главной сцене состоятся лекции и панельные дискуссии. О достижениях современной физики расскажет лауреат премии «Просветитель», автор канала «Физика от Побединского» Дмитрий Побединский. Ректор УРФУ Илья Абабков прочтет лекцию «Студент с нейросетью против профессора. Кто кого учит». Врач-нейробиолог и популяризатор науки Владимир Алипов расскажет о мозге будущего, нейроинтерфейсах и цифровом сознании. Темой лекции директора фестиваля кинопробы Лилии Немченко станет кино о будущем. А директор Уральского клуба нового образования Ирина Закирова расскажет, как настолки меняют мышление человека. На протяжении всего фестиваля будет работать книжная ярмарка, VR-площадка, выставка цифрового искусства, а завершится он показом нейросетевого кино с открытым обсуждением. Вход на фестиваль свободный, полную программу можно найти на сайте «Элиты» и там же пройти регистрацию. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
2: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
2: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Ты на новом авто? Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres, бывший Сан-Йонг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
7: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
6: Конечно.
8: Пап, а можно я цвет выберу?
6: Можно.
9: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль.
10: Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2-2.
11: Схватка лидеров первой лиги. Футбольный матч, который нельзя пропустить. Урал-Нижний Новгород. Екатеринбург-Арена. Воскресенье, 18 октября. Стартовый свисток в 15:00. Поддержи любимый Урал в борьбе за выход в РПЛ.
12: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
13: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
14: Екатеринбург, 2026 год, 0+.
2: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
15: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
16: ГАК. С английского эта аббревиатура переводится как «Автомобильная компания Гуанчжоу». ГАК.
15: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
17: «Экономика и бизнес». Здравствуйте, у микрофона Милена Карагезова.
18: Бизнес-статистика.
17: США остаются основным торговым партнером Урала. Об этом рассказал начальник Уральского таможенного управления Рафаэль Зверев в пресс-центре агентства «Интерфакс» в Екатеринбурге. По данным Зверева, в целом за первое полугодие товарооборот увеличился.
19: И экспорт, и импорт товаров увеличивается. Основными нашими торговыми партнерами остаются в том числе Соединенные Штаты Америки, так как это не парадоксально. По экспортным операциям, ну, безусловно, Урал – это все-таки тяжелая металлургия. Даже после того, как все наши крупные предприятия попали под санкционное давление, все равно с учетом тяжелой работы, помощи, да, госорганов, товарооборот наладился. По импортным операциям также Германия, Соединенные Штаты Америки, Китай, страны СНГ, Узбекистан. Ну, это поставки плодовочной продукции.
17: Как рассказал на пресс-конференции уральский транспортный прокурор Роман Деринг, в этом году было возбуждено более 20 уголовных дел, связанных с незаконными финансовыми операциями и незаконным оборотом стратегически важных ресурсов – древесины и изделий из нее.
20: Транспортными прокурорами в границах Уральского транспортного региона выявлено больше 1000 нарушений закона. Во многом они связаны непосредственно с соблюдением режимов таможенного декларирования, соблюдением запретов и ограничений при перемещении товаров. Также в структуре выявленных нарушений правонарушения в валютной сфере отмечается нарушение антикоррупционного законодательства.
17: В результате вмешательства уральских транспортных прокуроров в федеральный бюджет было взыскано более 50 миллионов рублей.
21: Малый и средний бизнес.
17: Доля предприятий креативных индустрий в структуре малого и среднего бизнеса Свердловской области составляет 6,74%. Такие данные получили экономисты Уральского федерального университета, проанализировав сведения из единого реестра МСП в 102 городах Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. По данным исследования, в Свердловской области высокий уровень развития креативных индустрий зафиксирован в 21 городе. Это 45% от общего числа городов региона. Наиболее востребованными инструментами поддержки креативного бизнеса стали субсидии и гранты. Наименее востребованным инструментом оказался социальный контакт. Заявки на него подавали предприниматели в 13% городов. При этом эффективность мер поддержки ограничивают недостаточное финансирование капиталоемких проектов, особенно в сфере культуры и искусства, а также сложные бюрократические процедуры. Исследователи предлагают пересмотреть подходы к поддержке креативных индустрий. В частности, на муниципальном уровне рекомендуется сформировать реестр недвижимости, подходящий для такого бизнеса, оборудовать помещения под нужды предпринимателей, предоставлять их в льготную аренду. Среди возможных форматов – швейные мастерские, студии звукозаписи, репетиционные базы и пространства по принципу ремесленного коворкинга. Также ученые предлагают освободить креативные МСП от налога на имущество, увеличить размер социального контакта для креативных видов деятельности, развивать программы наставничества и акселерации, передает РБК.
18: Рынки. Банковский сектор.
17: В сентябре 2026-го объем выданных потребительских кредитов, кредит с наличными, в Свердловской области составил 10 миллиардов 900 миллионов рублей, снизившись по сравнению с предыдущим месяцем почти на 10%. Об этом говорят данные Национального бюро кредитных историй. С таким результатом Свердловская область заняла 6-е место среди 30 регионов-лидеров по объему выдачи. Москва на первом месте, Московская область на втором, Санкт-Петербург на третьем, Тюменская область на четвертом, Краснодарский край на пятом. Наиболее серьезная динамика сокращения объемов выдачи среди 30 регионов-лидеров зафиксирована в Республике Саха, Москве и Санкт-Петербурге. В целом по стране объем выданных потребительских кредитов в сентябре этого года составил 352 миллиарда рублей, снизившись по сравнению с августом также почти на 10%. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
22: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
23: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
24: Добрый день. Поставки российского дизеля в Америку могут начаться в ближайшие дни. Вопрос активно обсуждается, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Договоренность о поставках была достигнута 9 октября в телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа. Тогда же американская сторона выдала необходимое разрешение на импорт российского дизеля. К концу года Россия может увеличить экспорт дизельного топлива до 3-3,5 миллионов тонн в месяц и занять более 10% мирового дизельного рынка. Автобус столкнулся с грузовиком под Екатеринбургом. ДТП произошло сегодня утром в Березовском. Пассажирский ПАЗ 112 маршрута столкнулся с грузовиком МАН с полуприцепом. Водитель фуры выезжал с прилегающей территории, намереваясь повернуть налево, и не уступил дорогу маршрутке, сообщает облгаи. Автобус выполнял рейс по маршруту Екатеринбург-Березовский. В салоне было 25 пассажиров. Восьмерых осматривают медики, сообщает Уралинформбюро. В Свердловском областном суде сегодня начался процесс по делу банды с Каменской автомойки. Заседание разрешили оставить открытым, пишет Ядин. Фигуранты пришли в масках, никто не хочет показывать лицо. На скамье подсудимых 8 человек, по версии следствия, они истязали, похищали и вымогали деньги у 15 жертв, в том числе подростков. Банду прикрывал бывший гаишник Всеволод Чемезов. Он же занимался запугиванием и помогал предполагаемому главарю банды Александру Лачугину скрываться от силовиков, пишет Е1. Больше половины россиян воспринимают командировку как отдых от бытовых забот и предпочитают поездку в одиночестве. Так ответили 53% участников опроса, на который ссылается газета «Ру». Жену или мужа хотели бы взять с собой в командировку 17% респондентов. Еще 5% предпочли бы отправиться со второй половинкой и детьми. Друзей как сопровождение выбрал каждый 5-й. Доллар 83.95, евро 93.92.
0: Информация на правах рекламы.
1: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит».
25: Сегодня в Екатеринбурге будет преимущественно пасмурно, ветер южный 2 метра в секунду. Температура воздуха днем около 15 градусов выше 0.
26: Информация на правах рекламы.
27: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
28: У каждого из нас своя картина мира. Как видит мир европеец и азиат, буддист и христианин, консерватор и демократ. И в какой точке их взгляды на мир могут сойтись?
29: Ищем ответы на эти вопросы в теории и истории международных отношений с историком и лингвистом Дмитрием Победашем. Ведущий я, Павел Рубцов.
28: Слушайте программу «Картина мира» сегодня в 13 часов на 104.5 FM. Смотрите на YouTube-канале «Горожане. Разговор».
30: Для лиц старше 12 лет.
31: 13 часов и 3 минуты в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается большой интерактив. Это программа «Картина мира» в прямом эфире. В студии, как всегда, Павел Рубцов, историк, лингвист, американист Дмитрий Победаш. Привет.
32: Привет.
31: Как всегда, болтаем о теории истории международных отношений и близлежащих сферах. Как всегда, формулируем наши темы на латыни. «Хереритас фукадиан» сегодня будет.
32: Ой, ну, да даже порезвиться-то. Ну, что, наследие Фуко?
31: Наследие Фуко, все верно. Не потому что порезвиться. Именно сегодня, 15 октября, исполнилось бы 100 лет. То есть сегодня 100 лет с дня рождения философа, если говорить в целом. Ну, а также историка, социолога,
32: политолога, лингвиста
31: и так далее. Всего подряд. Мишеля
32: психолога,
31: Фуко.
32: Психоаналитика.
31: Он начал с психологии, да. А Мишеля Фуко, который повлиял много на что. Фактически на всю сферу социальных наук, так или иначе он везде отметился, или так или иначе он попал в какие-нибудь учебники, своды и прочее, прочее, прочее. Если вам есть что сказать про мысли Фуко, плюс 7-908-909-104-5, присылайте сюда ваше сообщение. Видеотрансляция
32: и язвительные комментарии.
31: И язвительные, если есть.
32: Конечно, будут, потому что я, например, про Фуко ничего не знаю, кроме того, что это не тот Фуко, который маятник Фуко, и не тот маятник. Фуко, который Токи Фуко.
31: Угу.
32: Вот. И так что, если что-нибудь не то скажу, скажу, то, пожалуйста, язвительные комментарии от любителей или ненавистников Фуко приветствуются.
31: Ну, хорошо, приветствуется. Ну, действительно, нас будет интересовать наследие именно в сфере социальных наук, по большей части, потому что, ну, там, ладно, история сексуальности – это отдельно тоже.
32: Тоже социальная наука.
31: Тоже социальная наука, но как бы у нас она так слишком-то не затрагивается в наших с тобой передачах. А именно то, что касается власти, распределения власти, устройства власти, взаимоотношений людей, в том числе на международной арене, хотя, собственно, в международных отношениях он мало что там наследил. Но все вот эти вот идеи его относительно власти и прочих вещей, они вошли в том числе и в исследование международных отношений и, кстати, довольно сильно повлияли на всяких американских постструктуралистов и до сих пор исследователей
32: правительства. Да, на теоретиков международных отношений сильно повлияли, но действительно удивительно, что он же занимался, причем, ну, не столько государством, сколько вообще природой власти, но фактически получалась природа власти внутри Левиафана. То есть вот гоббсовской идеи не было у него, похоже, но вот то, что это внутри Левиафана, а не между Левиафанами, вот это вот похоже.
31: Ну, потому что, наверное, эти Левиафаны, да, то есть государство имеется в виду, они воспринимались как те же самые единицы властных отношений. Для Фуко власть не была субъектна. По большей части это были отношения. Его интересовало не то, что мы можем назвать властью. Вот, пожалуйста, вот король, да, вот,
32: да,
31: народ,
32: какая-то структура.
31: А то, как она осуществлялась. И тут как раз он с другой стороны как бы начал рассматривать, и это сейчас тоже разошлось по всем учебникам, что власть – это отношения, власть распределена в обществе. Она не осуществляется целенаправленно, центрально.
32: Телом короля.
31: Телом короля, народа.
32: Ну, или телом государства.
31: Там, элиты, сената, неважно кого. Телом государства. Это тело, оно имеет очень много, даже не центров. Это действительно как потоки получается, если мы посмотрим.
32: А у него же было что-то вот про аквариум, что мы в этой водичке булькаемся, рыбки, ну или в этом кислороде, и не замечаем. И вот, вот дискурс, в котором мы существуем, мы с помощью его сами же все это безобразие и создаем, но сами его воспринимаем как нечто естественное и натуральное. И вот хотя его не называют лингвистом, но для лингвистики и конкретно для переводчиков Фуко, конечно, мощная фигура.
31: Ну, как он же и про авторов говорил как раз.
32: Да,
31: и это все связано между собой.
32: И, кстати, и сам переводчиком был, Канта в том числе.
31: Да, и автора нет. Как такового автор, это как раз такое пересечение дискурсов.
32: Да, и вот как раз для перевода-то очень интересно, что значит автор. Нет автора, а есть вот какой-то текст в контексте. То есть вот сиюминутно существующее, и как раз Фуко-то замечателен и тем, что нету истории как таковой, вот, вот как мы ее привыкли
31: нарратива
32: трактовать.
31: Одного.
32: Да, да, она совсем другая, она переосмысляется все время и пересоздается.
31: Да, кстати, его иногда в постмодернисты записывают, но не совсем верно, потому что все-таки у него была идея понять, как это работает, да, не просто деконструировать, чем он тоже занимался, а деконструировать для того, чтобы понять, почему мы находимся вот в этом месте именно сейчас, не жонглировать.
32: И как это работает, да, интересно.
31: Вот.
32: Ну вот интересно сравнить с таким уже настоящим лингвистом Чомским-Хомским. Тоже мы обсуждали, что он хоть и по-английски, по-американски Чомский, но так-то мы же знаем, что наш человек Хомский. И вот как раз их дебат такой интересный, с одной стороны, вроде абсолютно противоположные позиции, но как бы не взаимодополняющие ли друг друга.
31: А что там Хомский?
32: А там вот как раз, что Хомский, Чомский со своей знаменитой идеей внутренней исконной единой грамматики и внутренней биологической способности человека к языку, которая нас и отличает от всего. А Фуко, что все это конструируется в обществе, конструируется нашими практиками.
31: Но одно другого не отрицает.
32: Одно другого ведь не отрицает, но, опять же, институты. Значит, в институтах, в том числе международных, и вот тут Хомский внезапно становится таким реалистом. Есть что-то вот неизменная природа международной политики, но Фуко же ведь с этим, конечно же, бы не согласился.
31: Конечно, потому что дискурс меняется. Вот этот аквариум, действительно, ну, если так метафору продолжить, любое сообщество есть аквариум. Тот самый, в котором существует вода-дискурс. В этом дискурсе плавают отдельные рыбки, которые пьют воду.
32: И водоросли.
31: Да, и вот
2: оплывают водоросли и других рыбок и так далее. У них есть взаимодействия определенные. Какая рыбка лучше плавает, того и тапки.
32: А вот еще интересно, что сейчас-то мы видим этот новый, такое новое явление, знаменитая эхо-камера, ну вот эти пузырьки, информационные пузырьки общения, в которых мы вот булькаемся и считаем, что все оно вот так и есть.
2: Да, это фактически вот тот самый тоже, дискурс,
32: да, да, который... Да, микродискурс получается, да.
2: Да, не общий, ну, смотря, небольшой, опять же, что такое общий, потому что он же тоже рассуждал, когда появляется территория, народ как единое целое, как вот это вместилище, контейнер дискурса.
32: Архива.
2: Или архива, да.
32: Ага, где все эти практики складываются.
2: Но можно же это перенести как на больший масштаб, имеется в виду в международных отношениях, там же тоже дискурсы меняются.
32: Ну, реалисты-то сказали бы, ну, или вот, например, Гоббс тоже бы сказал, если бы он с Фуко встретился, что вот принципиальное отличие, что власть там, где ее рассматривал Фуко, она есть какая-то все-таки высшая, верховная, ну, хорошо, не централизованная, но как-то обособленная. А в международных отношениях таких вот носителей этой власти много. И кто из них главней? Кто сможет доказать, то и главней.
2: Вот, доказать,
32: опять же, такие несколько обособленные все-таки друг от друга.
2: Если опять с точки зрения Фуко посмотреть, на институты, которые есть международные,
32: складываются,
2: это же тоже,
32: да.
2: Они же складываются в результате определенных убеждений, определенной манеры поведения, в том числе разных государств. То есть не было бы определенной манеры в определенный момент, ну, после Второй мировой, например, не было бы института ООН.
32: Да, миропорядка.
2: Миропорядка бы не
32: было. Причем интересно, тут же ведь у нас есть замечательные теории международных режимов, которые как раз и пытаются, что ли, вот как-то...
2: Потому что у режима нет ничего осязаемого режима, это дискурс.
32: Ты, казалось бы, да, а в режиме конкретно сказано нормы, практики, процедуры, то есть вот такие вот трудноуловимые штуки, да, дискурс.
2: Вот, а нормы, практики,
32: ожидания.
2: Процедуры, откуда они берутся? Потому что формируются, это же, опять же, дискурс это не данность, это процесс всегда. Процесс с чем связан? С тем, что вырабатывается новое знание вплетается в дискурс каким-то образом, то есть дискурс можно поменять, это не просто вот свалилось на тебя, и ты вот в нем...
32: Но по чуть-чуть.
2: Но по чуть-чуть, а поэтому он говорит, что власть-то она не концентрируется. Это видимость, инструменты власти определенные, может быть, инструментализирована в виде там, правительства, королей и так далее, и так далее. Но сама-то по себе власть, ну, за что его тоже критиковали, очень широкое понимание власти, что она распределена
32: всюду.
2: Вот есть эксперт, вот в международных, ты не раз об этом говорил.
32: Про эпистемические сообщества, да, и эпистема – это термин Фуко изначально.
2: Да, да, то есть
32: который он активно продвигал.
2: Собрание вот этих вот норм, представлений, научного знания, которое сложилось в
32: определенном момент. Что мы считаем наукой, что мы считаем истиной.
2: Правильно, да, истиной.
32: Что мы считаем международными отношениями.
2: И вот эти вот сообщества, они формируют дискурс. А этот дискурс влияет потом на представление. Понятно, что, например, мы берем, если вот распространять, все-таки Фуко больше занимался государствами, начиная, это он сексуальностью с древности занимался, а вот про политику он в основном упирал на современные государства, они были в большей степени интересны. Но если мы туда опрокинем, то тоже есть дискурс. Вот этот честь... Достоинством, тоже говорили,
32: слава.
2: Что Пелопоннесская война родилась не потому, что там Афины не хотели Мегара захватить просто ради рынка, а потому, что одни другого.
32: А вот эти рыночные обоснования, это же более позднее, когда вот...
2: Ну, это тоже дискурс.
32: Да,
2: это дискурс раннего капитализма.
32: Да.
2: Все делается ради бабок.
32: Причем, Фуко же сам тоже говорил где-то, что марксизм-то вырос из буржуазных представлений.
2: Абсолютно.
32: Есть, абсолютно буржуазия вот родила марксизм.
2: Вот в том, классическом
32: изначальном
2: виде,
32: да,
2: потом же тоже говорили, что тот же Маркс, он обернулся лицом к некапиталистическим и некапиталистическим обществам, чтобы понять, что же делать дальше, и как бы деконструировать, можно сказать, капиталистический дискурс.
32: И проблема-то как раз, не знаю, с Фуко, не с Фуко, вообще вот с такими деконструирующими. А что делать-то? И вот, и почему он сразу и политолог, и философ, и историк, и лингвист, и все на свете? Потому что, да, конечно, любопытный человек пытается понять, а как это устроено? Но проблема-то в том, а что делать?
2: А вот что делать,
32: требует простых конкретных решений здесь и сейчас. Как устроена эта машинка? О, сейчас мы будем долго-долго разбираться. А куда ехать? А это совсем другой вопрос.
2: Это совсем другой вопрос. И, кстати, да, возвращаясь, в чем негативность вот этого опыта фукодианского, распространенного на другие сферы. Вот мы сейчас видим, что дискурс становится от эпистемической всякой машинки, да, от инструмента, инструментом реализации власти. У нас же все сейчас дискуссия.
32: Да, но Фуко-то про это и говорил. То есть он-то это засек, ну, вообще, 1970-е годы, 1980-е, да, но действительно, дальше что? Бороться с этим? Так и тоже у Фуко что-то было. Нельзя кричать о восстании и говорить, что ты спасешь всех. Ну, да, сам он прошел, ну, конкретные политические местные разборки.
2: Ну, конечно, нельзя кричать о восстании, потому что это войдет...
32: Против кого? Потому что, опять же, потому же Фуко, власть это и школа, и поликлиника, и что? Значит, надо громить структуру среднего образования.
2: А французы чем сейчас занимаются? Да, вот да, они действуют по какому-то принципу. Осознали, а потом начинают действовать. Но так все и происходит. Слом дискурса в определенном... Ну, или изменение, да, оно же с накоплением знаний. Кстати, Фуко же еще как бы почти основоположник вот этих вот современных модных направлений изучения социального истории социального знания.
32: В том числе международных. Причем не последовательного прогресса, как у раннего Маркса было, а вот какого-то такого кумулятивного, потом скачкообразного. Ну, хотя тоже с диалектикой-то пересекается.
2: Ну, как, и это не только связано там с гуманитарными и социальными науками, но и вообще с наукой, вот эти куновские всякие, стадии, разные парадигмы научного знания. Накапливается, раз, происходит какая-то научная революция или ненаучная революция.
32: Причем интересно, что Кун, Лакатос, вся эта штука, они же как раз во многом приходили к тому, что невозможно общую теорию всего. И Фуко-то ведь не создавал общую теорию всего, но вот с какими-то своими такими изысканиями, почему он и лез всюду? Философия, история, история философии. Да, человек и общество. И вот если уж на то пошло, тогда к Хомскому нужно вернуться или Чомскому. Человек и общество – это же язык. То есть все эти наши дискурсы... И вот Фуко опять дискурс, то есть все через язык, все в языке.
2: Ну а как еще?
32: Да, и любые изменения в обществе отражаются в языке. И наоборот, язык создает, не первичный.
2: Потому что это процесс, это вечный процесс. Язык в этом случае – это очень широкое понятие. Любой символ – это уже проявление дискурса.
32: Это и есть общественная жизнь.
2: Ну, это элементарно студентам приходилось объяснять, в том числе, как можно посмотреть, ну, там, не читая книжек, просто на здание посмотреть. Это изменение дискурса, архитектура, это прям такой символ изменения.
32: И слова «ампир», «сталинский ампир». Почему?
2: Потому что все понятно. Вот тут становится все понятно. Всю колонны, почему мегаломания вот эта вся, она как раз связана с возвращением величия. Почему Трамп переделывает все федеральные здания под Греко-римский?
32: Потому что Фуко начитался.
2: Может быть, или кто-то в окружении Трампа начитался Фуко и сказал, что смотри, у тебя дискурс твой страдает. Ты что, ведешься как Байден какой-то? Вот построй себе бальный зал, построй здание в греко-римском
32: стиле. Причем интересно, что ведь вот эта биологическая власть, пронизывающая все-все-все-все-все, ведь в Америке, где вроде, ну и Верховный суд постоянно кричит, что нельзя вмешиваться в частную жизнь. Вот есть публичная сфера, там регулируем, а в частную, нельзя вмешиваться. Но нет. И даже если вот, не Трамп, а, кстати, полная противоположность Байден, и тоже, а вот общественный дискурс меня замучил, там слишком много матов, давайте его регулировать и детям не давать материться. Ну вот, то есть регулирование совсем уже, казалось бы, таких областей жизни, которые свобода слова.
2: Это еще одна важный элемент наследия Фуко. Это биополитика. И вот это вот, как бы его перевести правильно, то, что на английском governmentality, по-французски изначально gouvernementalité.
32: Надо, главное, в нос сказать и выпятить вперед губы. И получится по-французски. Говернолите.
2: Гувернон и...
32: Говернолите. Да. А еще грассировать. Говернолите.
2: Вот-вот. И менталите, но потому что посередине сочетаются Е и М, приходится читать как...
32: Правительственность.
2: Вот. Или управленциализм. Я вот так один раз пытался перевести. У нас правительственность или правительность вообще часто переводят. Правительность мне не нравится, потому что непонятно что.
32: Да, но главное, что вот эта вот власть, рассосавшаяся по всем... И кто... Вот можно, кстати, утром послушать, как эта власть насаждается, например, воспитательницами в детском саду.
2: Абсолютно.
32: Вот, пожалуйста. Потом учительницами в школе. Ну, учителями вообще в школе. То есть я не понимаю, пытаюсь их критиковать, я просто говорю,
2: так,
32: что
2: так устроено.
32: Вот весь это, да, все общество.
2: И вот как
32: так.
2: раз он показывает, что где-то примерно у него с 18 века начинает формироваться теория бюрократии, рационального управления, но бюрократия, она как раз...
32: в веберианском смысле, как машина.
2: Видимо, машина, то есть все как бы осязаемо. А вот эта вот управлянскость, она рассыпана по всему обществу.
32: Да.
2: И мы действуем по определенным правилам.
32: Но вот интересно, что он же просто как-то более выпукло, что ли, это показал. А так-то согласие управляемых, это же ведь тоже элемент власти. То есть легитимная власть та, где управляемые, казалось бы, люди, полностью соглашаются, принимают эти правила игры, играют по этим правилам. Угу. Даже не то, что не восстают, а они как раз и укрепляют, и создают эту власть своим. То есть короля делает свита. Да ведь?
2: Угу. А свиту делает народ.
32: Да.
2: И так далее.
32: А свита состоит из понимания того, что к королю надо относиться вот так. И опять мы даже можем к Конфуцию вернуться. Угу. Ритуал.
2: Все правильно?
32: Да, так понимание Фуко, общее.
2: Примерно вот и снял ту проблему, которая еще в веберовской вот этой концепции херршафт власти, или господство, точнее, была. Потому что там прям тоже структурированное господство. А у Фуко не структурированное, потому что все знают, что вот это на данный момент правильно. И говорят такими же словами все. И мысли примерно те же самые. Отдельные иногда представляются безумцами, как это часто бывало. Он же безумие тоже изучал. И сначала безумие это было...
32: А потом понятно, что вот норма и безумие определяются чем? Вот этими...
2: Дискурсом тем самым, который существует. И безумие тоже же по-разному воспринималось. Если там в каком-нибудь древности, это проблемы окружающих, близкого круга, у тебя с ума сошел родственник, ты и беспокойся. Либо всего полиса имеется в виду, что он ходит по улицам, сумасшедший, что возьмешь. А вот с 16 века начинают появляться институты, которые их... безумных отделяют от общества, потому что общество должно быть здоровым. И потом медикализация всего происходит. И вот
32: эти... Да, и про это он, и про психические, и про просто обычные клиники. Когда врач тебя определяет, ты здоров или нездоров, а государство потом еще и говорит, а вот надо вот поступать вот так. А сейчас мы видим, государство пытается и семью регулировать, причем многие государства.
2: Из гражданского такого, гражданской сферы, межгражданственных отношений.
32: Лезут уже совсем в частную.
2: Хотя, конечно, за семьей всегда был присмотр. Это, опять же, была такая социальная власть. Вот так правильно, а вот так неправильно с точки зрения формирования и житья в семье.
32: И вот интересно, что это же, конечно, появилось так очень ярко только с интернетом и всей этой компьютеризацией и глобализацией, но как Фуко заметил и очень четко осознал то, что мы сейчас видим культуру кэнселинга, когда... Никаких институтов, никаких законов. Более того, если смотреть по законам, это абсолютно незаконно. Угу. Когда из каких-то ощущений и подозрений хрясь и человека заканцелили.
2: Угу.
32: Почему? Нам так ощущается, что он нехороший.
2: А ты вот сказал про пузыри. Вот как раз социальные сети хорошо показывают формирование дискурса. Мгновенно. То есть интернет это все обнажил, усилил. Можно легко посмотреть те идеи Фуко, которые... высказывал, как они в интернетах существуют. Они прям подсказывают, что быстренько формируется сообщество. Сообщество выдумывает себе правила. И все должны следовать. Если ты им не следуешь, ты становишься за пределы. Ты безумный.
32: Другим.
2: У нас же все сейчас споры, они к этому и сводятся.
32: Да?
2: Не просто давайте выслушаем-ка гражданина К.
32: А сразу, по первому же слову, по первому же маркеру, все, это гад, это мерзавец. И сразу полностью,
2: И давайте отпишемся, забаним. Это же примерно то же самое, что делает государство или государства на международной арене. Вот это государство,
32: власть, все,
2: Безумное государство. Что, зачем оно нам нужно? Давайте его заизолируем, давайте туда вторгнемся, сделаем его, включим в наш дискурс, и оно будет хорошее.
32: Причем самое интересное, когда совершенно, казалось бы, одинаковые случаи, но это государство мы все признаем и считаем хорошим, в кавычках, а это плохим. И все.
2: А потому что ну, оно
32: потому
2: нам
32: что
2: нужно.
32: Вот, вот оно, да, вот это интересно. Вот это была бы марксистская, не знаю, реалистская трактовка. Потому что оно нам зачем-то необходимо. Но на самом деле бывает просто оно вот, вот нам оно такое нравится. Вот, скажем, там, Индия, получившая ядерное оружие, абсолютно незаконно, нелегитимно, там, ну, мерзко. Хотя, ну, вроде тоже ничего не нарушала формально. Она не входила в договор о нераспространении ядерного оружия. Давайте ее простим. Почему?
2: Ну, уж Индия.
32: Россия, потому что нам выгодно с ней торговать? Или потому что мы будем ее использовать как противовес против кого-то? Америка, потому что она демократическая.
2: А вообще потому, что они там индоевропейцы.
32: Да,
2: все.
32: Потому что они наши. Они мы ощущаем, наши. Что они какие-то хорошие.
2: Ну, то же самое с Ираном, можно сказать. Тоже там индоиранцы
32: же. Да, но почему Иран мы не прощаем?
2: Мы прощаем.
32: Мы прощаем.
2: А они нет, потому что они англосаксы. Они не умеют прощать. У них как раз...
32: Да, но Индию-то они как раз радостно прощали.
2: А это наследие.
32: Наследие колониальное. Ну, то есть, вот сколько таких вот можно еще слоев собрать?
2: Вот, потому что, действительно, вот просто если говорить об инструментальной власти, я решил, я принял закон, закон имплементируется, все, точка. Простой инструмент власти. По Фуко нет. Кто стоит за делающим вопросом?
32: И в режимах ведь то же самое происходит. То есть, происходит, например, когда те, кто обладают полномочиями, ну да, ну нет, ну они что-то не могут, долго что-то получается. А хорошо, те, кто обладают ресурсами, да, ну вот как-то работает, но и все остальные. И получается могучее давление стран, которые вроде как ничего сделать не могут, но нормативное, моральное давление внезапно становится таким, что бабах, и обозвали кого-нибудь нелегитимным или там изгоем. Хотя абсолютно такое же государство, но в, то есть в такой же ситуации, такое же уравнение. Вот это мы признаем, вот это не признаем. Почему? Ну, это вот наше такое, какое-то наше.
2: Сейчас найдем объяснение. Да? Для этого нужны как раз круги экспертов, которые скажут, а знаете, исторически
32: так сложилось.
2: Так сложилось, что вот это государство ближе к нам, чем вот это. Ну, сейчас они чуть-чуть перевесятся и станут
32: вспоминается опять нормальными. Байка про Черчилля и Сталина, что, дескать, Сталин пытался обосновать. Вот, Кёнигсберг, там всегда жили прусские племена, а пруссы это на самом деле славяне, поэтому давайте. А Черчилль сказал, да вы главное возьмите, а уж там уже историки найдут объяснение.
2: Вот историки, вот как раз так тоже следуя Фуко, археология, вот это знание, как это все сложилось. Это очень тоже правильная и занятная штуковина, потому что мы должны понимать, чем, почему мы пользуемся именно этим языком.
32: Да, как но как вышло? Понять, как понять то, что происходило, да пусть даже 100 лет назад, если мы не нырнем в тот аквариум, а того аквариума уже нет.
2: Но он отражен в каких-то...
32: Да, но получается, мы пытаемся
2: нормальная.
32: Что-то интерпретировать по отражению отражения.
2: Да, да. Ну, то есть, какой-то... Платоновская пещера, да, та самая, она, никто ее не отменял, но тем не менее, чтобы понять, почему мы здесь, в этой точке находимся, именно вот так вот, как находимся, нужно немножко копнуть, но опять же копнуть, деконструируя. Угу. Не просто так, а давайте-ка найдем, вот как часто бывает, вот про Кёнигсберг, там разберемся. Ага. История такая, там можно надергать всего чего угодно. Любую можно обосновать концепцию исторически, вообще любую. Для Фуко это, наоборот, перевернутая задача была не обосновать существующую концепцию, а понять, откуда она вышла.
32: И вот интересно, что а дальше-то что? А куда дальше идти? Ну, то есть, вот замечательная, это... да, критическая теория, она, в принципе, замечательна тем, что позволяет глубже, лучше понять, но что делать дальше? И вот Юрий Кузнецов был такой, по-моему, просто великий поэт, «Атомная сказка». И он, вот Иван Царевич нашел лягушку, распотрошил и пустил электрический ток. В долгих муках она умирала, в каждой жилке дрожали века, и улыбка познания играла на счастливом лице дурака.
2: Ну, чем дурак? Он теперь знает, как
32: это. Он теперь лягушка. Знает, как устроена лягушка.
2: Ну, следующую встретит и знает, как с ней общаться.
32: Ага. То есть не жениться, а потрошить уже не надо.
2: Да, да, да, да. Сразу понятно. Ага. Жениться.
32: Причем, вот интересно, у Фуко же было где-то смерть человека, но тоже у него же не было ни искусственного интеллекта, ничего такого. А сейчас на наших же глазах все эти ИИ агенты сами по себе создают такие же эпистемические сообщества и общаются в своем собственном дискурсе. То есть они создают такое вот искусственное человечество.
2: А, кстати, да.
32: И
2: кстати,
32: они же...
2: А мы радостно их приглашаем, приглашаем в наш аквариум, потому что все эти и инструменты теперь везде, везде, в принципе, люди уже начинают Прошло пару лет всего, как они нормально внедрились в нашу жизнь, так я уже, наверное, 80% моего окружения так или иначе пользуются искусственным интеллектом для того, чтобы, ну, вот как-то сформировать уже использованное знание. Это мы там когда-то вырабатывали.
32: Да, но теперь-то получается, что новое знание будет вырабатывать этот, как Трамп уже сказал, суперинтеллект.
2: Да, суперинтеллект. И нас супер задавит суперинтеллект.
32: Да даже не задавит, а вот создаст вот эту свою власть новую. Ну, то есть вся эта власть, да, создается и меняется уже этим интеллектом.
2: Вот как раз к информации о том, что вот дискурс – это же информация. Вот буквально эти нападения на дата-центр, что показали? Чуть-чуть что-то выщелкивается, какая-то информация. Все. И проблемы у многих людей, которые не связаны с человеческим дискурсом.
32: Ну, теперь надо к хорошим новостям, к реализму и там, к суверенитету, и к тому, что, в общем, Дуглас Адамс еще сказал, что, ну, когда вот будет этот искусственный, то есть компьютер попытается взять власть в свои руки, ну, сейчас перепрограммирую топором.
2: Вот, а я боюсь, что уже не смогут.
32: Да, мы уже слишком много на него полагаемся, слишком уж зависим, во-первых, а во-вторых, он уже такой умный, весь этот искусственный интеллект,
2: что да,
32: нанесет предупредительный удар.
2: Но об этом много что снято фантастического, хотя уже кажется не таким фантастическим в последнее время. Так вот, да, получается, тоже как бы Фуко предугадал, неважно, какой агент-носитель этого дискурса, он быстро формируется довольно, он быстро меняется. Раньше, конечно, не так быстро слом происходил, но можно там эпохи там посмотреть. Возрождение, просвещение. Это же формирование.
32: Долгий 15 век, да. То есть какие-то там 200-300 лет плюс-минус еще 150.
2: Опять же, про отражение. Отражение мы знаем о

0: Одиссеи.
1: Одиссеи нолановские. На самом деле, не за Елены мы там воевали, а торговые пути нам нужны были.
0: Да, ну экономика, конечно.
1: Вот, и все это...
0: Учение Маркса всесильно, потому что оно верно.
1: Поэтому дискурс-то он поглощает и прошлое.
0: Да, и причем...
1: деконструкция.
0: Да, и у Фукота прекрасен как раз тем, что и говорит, истина, вот то, что мы сейчас считаем истиной, наукой, знанием, это оно прямо сию секунду вот в этом контексте работает так. А в другом контексте, да совершенно по-другому было.
1: Ну, вот отсюда и парадигма куновские, что меняются, накопятся знания, ну, квантовая физика, раз и появилась. Что сделал, произошло? Изменилась парадигма. Кун, кстати, в основном говорил про естественные науки, а не про гуманитарные. С этими-то вообще все и так понятно.
0: Да, но на самом деле, а где различие между гуманитарными и естественными науками?
1: Ну, тоже.
0: Вот, похоже, сейчас-то оно сводится к тому, что в естественных науках человека компьютер быстрее смоет, а в гуманитарных пока еще медленнее.
1: Карабкается. Нас больше просто, у нас мыслей больше. Мы не
0: и дискурса мы производим больше.
1: Мы только и делаем, что их производим, эти самые дискурсы. Нас с компьютером не победить. Ну, по крайней мере, пока. Пока мы сами не сдадимся. Но есть еще отдельная...
0: Да, мы будем давить, во-первых, эмоциональной составляющей, которую компьютер пока не разбирает, экстралингвистической составляющей, которую вообще никто из них не понимает, потому что программисты ее туда не запихивали, потому что сами не понимали. Да. Вот. Ну, и в-третьих, топором.
1: Ну, и абсурдом нашего существования, в конце концов. Абсурд никто не отменял, это первое. Так что еще раз 100 лет Мишелю Фуко.
0: С днем рождения.
1: С днем рождения, Мишель, да, чтобы не говорить по этому поводу. Важный мыслитель. И даже если вы... У нас, кстати, на русский его в 90-е годы активно переводили. Много что перевели, значительную часть, поэтому...
0: Но, к сожалению, сейчас во многом он так вот... А вот еще Фуко занимался этим делом.
1: Ну, потому что же будет читать-то это все?
0: Да, потому что тем более нету таких четких рецептов, которых и не может быть в нашей сложной жизни.
1: А для Фуко это было бы как раз переворачиванием его же идеи. А эта идея, то есть эти пересказы всегда формируют дискурс. И мы знаем о прошлых философах благодаря тому пересказчику, который в данный момент наиболее популярен.
0: И потом... Фуко мы сейчас воспроизводим совершенно по-другому.
1: Да. А потом придет какой-нибудь типа Фуко, какой-нибудь исследователь, скажет, ну вы что... Вы почитайте источник-то, что там изначально было. То же самое касается всех политических, вестфальских договоров там и прочее-прочее, вестфальского мира, системы.
0: И международных отношений, которые надо смотреть не только текст, но и конкретный контекст и целевую аудиторию. Вообще, в каком аквариуме этот текст булькал?
1: Вот это наследие Фуко мы приветствуем.
0: Ура.
1: Как минимум. Ура. Спасибо большое. Это была программа «Картина мира». В студии были Павел Рубцов и историк, лингвист, американист Дмитрий Победаш. До новых встреч.
2: Это наша картина мира. А что видите вы? Пишите нам на номер +7 908 909 104 5. До встречи в следующей программе. Культпоход.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Гастроли.
3: В Центре современной драматургии в октябре пройдут гастроли театра «МО» из Ижевска. За двумя буквами скрывается слово «молодежный». Все участники труппы не старше 35 лет. Кроме того, создатели театра – семейная пара Морозовых, и это тоже «МО». Уральцы уже знакомы с творчеством этого коллектива. В прошлом году театр стал открытием фестиваля «Каледа Плейс», получив главный приз. Впрочем, для труппы это тоже стало неожиданностью. «МО» тогда впервые приехали на Екатеринбургский фестиваль и приз получили за свою первую работу с уральской драматургией пьесы Василия Сигарева «Пластилин». Сейчас Екатеринбург вновь увидит эту постановку «Пластилин. Драма о подростковом взрослении в беспросветной российской провинции» и разговор о том, что часто предпочитают не замечать. Этот спектакль откроет гастроли 16 октября. 17 числа пройдет показ пластического перформанса «Каренина» по мотивам романа Льва Толстого. «Это наш самый утонченный и эмоциональный спектакль», говорят в театре.
2: Кроме того...
3: А 18 октября в гастрольной афише спектакль «Наш рыжий» по стихам и воспоминаниям близких уральского поэта. Во время работы над этим спектаклем труппа не только знакомилась с текстами и биографией Бориса Рыжего, но и специально ездила на его родной Вторчермет. Гастроли пройдут на сцене Центра современной драматургии на Малышева 145А. Кстати, на время приезда гостей артисты центра отправятся на гастроли в Челябинск со спектаклями «Зулиха открывает глаза», «Сережа очень тупой» и «Одной ногой здесь, другой там». Кроме того, в Челябинске состоится специальный показ и обсуждение художественного фильма «Бесконечный апрель», дебютной работы главного режиссера ЦСКА.

0: СД Антона Бутакова.
1: Фестиваль.
0: После большого перерыва в Екатеринбург возвращается фестиваль «Элита». Теперь он пройдет в формате интеллектуального фестиваля о будущем. «Элита» ведет отсчет с 1981 года. Первый в СССР фестиваль фантастики был одной из визитных карточек города. Лауреатами премии в разные годы становились Аркадий и Борис Стругацкие, Владислав Крапивин, Кир Булычев, Сергей Лукьяненко. Гостем фестиваля был Роберт Шекли. А «Элита» 45 лет собирала тех, кто придумывает будущее, писателей. В этом году рядом с ними на сцене будут еще те, кто строит будущее сегодня. Нейробиолог, физик, архитектор, ректор университета, предприниматель. Фантастика остается нашим языком, но говорить мы будем о том, что уже происходит с городом, с человеком, с работой, с образованием. Это фестиваль для тех, кому интересно, в каком будущем он проснется завтра. Цитирует программного директора фестиваля Татьяну Белоусову портал «Культура Урала». А «Элита» пройдет 1 ноября на площадке молодежного кластера «Салют». В течение дня на главной сцене состоятся лекции и панельные дискуссии. О достижениях современной физики расскажет лауреат премии «Просветитель», автор канала «Физика от Побединского» Дмитрий Побединский. Ректор УРФУ Илья Абабков прочтет лекцию «Студент с нейросетью против профессора. Кто кого учит». Врач-нейробиолог и популяризатор науки Владимир Алипов расскажет о мозге будущего, нейроинтерфейсах и цифровом сознании. Темой лекции директора фестиваля кинопробы Лилии Немченко станет кино о будущем. А директор Уральского клуба нового образования Ирина Закирова расскажет, как настолки меняют мышление человека. На протяжении всего фестиваля будет работать книжная ярмарка, VR-площадка, выставка цифрового искусства, а завершится он показом нейросетевого кино с открытым обсуждением. Вход на фестиваль свободный, полную программу можно найти на сайте «Элита» и там же пройти регистрацию. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
2: Реклама. Схватка лидеров первой лиги. Футбольный матч, который нельзя пропустить. Урал-Нижний Новгород. Екатеринбург-Арена. Воскресенье, 18 октября. Стартовый свисток в 15:00. Поддержи любимый Урал в борьбе за выход в РПЛ.
3: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
4: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
5: Екатеринбург, 2026 год, 0+.
6: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
7: Экономика и бизнес.
8: Здравствуйте, у микрофона Милена Карагезова.
9: Бизнес-статистика.
8: США остаются основным торговым партнером Урала. Об этом рассказал начальник Уральского таможенного управления Рафаэль Зверев в пресс-центре агентства «Интерфакс» в Екатеринбурге. По данным Зверева, в целом за первое полугодие товарооборот увеличился.
10: И экспорт, и импорт товаров увеличивается. Основными нашими торговыми партнерами остаются в том числе Соединенные Штаты Америки, так как это не парадоксально. По экспортным операциям, безусловно, Урал – это все-таки тяжелая металлургия. Даже после того, как все наши крупные предприятия попали под санкционное давление, все равно с учетом тяжелой работы, помощи госорганов, товарооборот наладился. По импортным операциям также Германия, Соединенные Штаты Америки, Китай, страны СНГ, Узбекистан. Это поставки плодовочной продукции.
8: Как рассказал на пресс-конференции уральский транспортный прокурор Роман Деринг, в этом году было возбуждено более 20 уголовных дел, связанных с незаконными финансовыми операциями и незаконным оборотом стратегически важных ресурсов – древесины и изделия из нее.
11: Транспортными прокурорами в границах Уральского транспортного региона выявлено больше 1000 нарушений закона. Во многом они связаны непосредственно с соблюдением режимов таможенного декларирования, соблюдением запретов и ограничений при перемещении товаров. Также в структуре выявленных нарушений правонарушения в валютной сфере отмечается нарушение антикоррупционного законодательства.
8: В результате вмешательства уральских транспортных прокуроров в федеральный бюджет было взыскано более 50 миллионов рублей.
12: Малый и средний бизнес.
8: Доля предприятий креативных индустрий в структуре малого и среднего бизнеса Свердловской области составляет 6,74%. Такие данные получили экономисты Уральского федерального университета, проанализировав сведения из единого реестра МСП в 102 городах Свердловской, Челябинской области и Пермского края. По данным исследования, в Свердловской области высокий уровень развития креативных индустрий зафиксирован в 21 городе. Это 45% от общего числа городов региона. Наиболее востребованными инструментами поддержки креативного бизнеса стали субсидии и гранты. Наименее востребованным инструментом оказался социальный контакт. Заявки на него подавали предприниматели в 13% городов. При этом эффективность мер поддержки ограничивают недостаточное финансирование капиталоемких проектов, особенно в сфере культуры и искусства, а также сложные бюрократические процедуры. Исследователи предлагают пересмотреть подходы к поддержке креативных индустрий. В частности, на муниципальном уровне рекомендуется сформировать реестр недвижимости, подходящий для такого бизнеса, оборудовать помещения под нужды предпринимателей, предоставлять их в льготную аренду. Среди возможных форматов – швейные мастерские, студии звукозаписи, репетиционные базы и пространства по принципу ремесленного коворкинга. Также ученые предлагают освободить креативные МСП от налога на имущество, увеличить размер социального контакта для креативных видов деятельности, развивать программы наставничества и акселерации. Передает РБК.
9: Рынки. Банковский сектор.
8: В сентябре 2026-го объем выданных потребительских кредитов, кредит с наличными, в Свердловской области составил 10 миллиардов 900 миллионов рублей, снизившись по сравнению с предыдущим месяцем почти на 10%. Об этом говорят данные Национального бюро кредитных историй. С таким результатом Свердловская область заняла 6-е место среди 30 регионов-лидеров по объему выдачи. Москва на первом месте, Московская область на втором, Санкт-Петербург на третьем, Тюменская область на четвертом, Краснодарский край на пятом. Наиболее серьезная динамика сокращения объемов выдачи среди 30 регионов-лидеров зафиксирована в Республике Саха, Москве и Санкт-Петербурге. В целом по стране объем выданных потребительских кредитов в сентябре этого года составил 352 миллиарда рублей, снизившись по сравнению с августом также почти на 10%. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
9: Макс Авто Плюс. Избранное из рубрики Макс Авто.
1: Пользователи портала Е1 на улице Соболева. Это где у нас, Академический, это, да?
13: Да,
1: или
13: в сторону
1: это
13: Широкой речки.
1: Спасибо. Местные жители нашли способ наказать водителя, ну или владельца автомобиля, который перекрыл проезд у стоянки детского сада. Я посмотрел фотографии, мне кажется, он не проезд перекрыл, а часть тротуара. Люди там шли. То есть другим автомобилям не сильно
13: не мешал,
1: пешеходам
13: мешал.
1: Мешал. Ну и, в общем, кто-то, недолго думая, решил на машину поставить мусорные пакеты. Причем пакетов много, судя по всему, не только свой.
13: Ну, мало ли.
1: Притащил какой-то местный житель, знал, где взять.
13: Ну,
1: опять
13: скорее,
1: же, может, знаешь, где взять пару-тройку мусорных пакетов.
13: Пошел по соседям, они скинулись и решили наказать вот так вот.
1: Кто по сусекам, кто по соседям, да. В общем, машину действительно закидали или заставили пакетами с мусором. Выглядит это, конечно, феерично абсолютно. Ну, порча имущества, это, наверное, назвать нельзя.
13: Пакеты же.
1: Автомобиль вряд ли этим испорчен, но тому, кто там остановился и оставил свой автомобиль, это, наверное, должно стать определенным уроком.
13: Но я думаю, что нет. Если человек так себя ведет, он и будет себя продолжать так вести. Никакие пакеты не спасут. Мне так кажется.
1: Не знаю, мне кажется, в следующий раз, может быть, подумай.
13: Ну, может быть, в этом месте подумай.
1: Типы людей бывают разные.
13: Разные, абсолютно.
1: Да. Ну, и есть еще одна история, любопытная, не из Екатеринбурга, правда, а из Новокузнецка, про питбайкера-неудачника. Такие тоже бывают.
13: Абсолютно. Несовершеннолетний питбайкер пытался скрыться от полицейских, когда рейд проводили, накрыли вот эту банду питбайкеров. Их несколько было. Они...
1: Банда?
13: Ну, не банда, группа, ладно, так назовем.
1: Стайка.
13: Стайка. И вот один из них пытался убежать и попросил помощи у случайного автомобилиста. Остановил машину, говорит, помоги, пожалуйста, за мной полицейские гонятся. Автомобилист, водитель его впустил.
1: С радостью.
13: С радостью, да. И потом, когда беглец оказался в машине, автомобилист включил свет. И в этот момент подросток заметил на заднем пассажирском сиденье форменную полицейскую фуражку. Выяснилось, что за рулем находился...
1: Спрятался, так спрятался.
13: Да. Сотрудник госавтоинспекции Новокузнецка был не в форме, ехал по личным делам, помог питбайкеру, ну, помог в результате своим коллегам задержать питбайкера. 13 административных протоколов на него составили. И, ну, кстати, вот эту вот группу...
1: Это все за один раз?
13: Все за один раз.
1: За убегание.
13: Вот, то есть, там все подряд, что видимо. Там?
1: Ну, что может, там? Выезд на встречку, езда по газону, по тротуару.
13: Вообще, по общим дорогам нельзя же на питбайке передвигаться.
1: А, ну, если он 11 раз выехал на дорогу пчел в пользование. В общем-то,
13: ну, вот один из протоколов. Убегать может пытался. Быть. Ну, в общем, много
1: К
13: чего.
1: К ответственности маму привлекли.
13: Да.
1: Потому
13: да.
1: что, как водится, водитель питбайка был несовершеннолетний.
13: И так и представляется.
1: Подарили кровинушки, да, и он давай ездить.
13: Как в кино, знаешь, только включается свет, и тут ха-ха-ха-ха. Вот этот автомобилист-гаишник захохотал. Прям фильм ужасов случился для питбайкера небольшой. Кстати, всю группу тоже нашли.
1: Его, если
13: нет,
1: честно.
13: Не очень.
1: Ну, потом, видимо, с него начали. И размотали.
13: Да, конечно, конечно, да. В общем, и такое бывает.
1: Ну, в кои-то веки не печальная, не трагическая новость про питбайкеров. Что-то веселое. В общем-то, регулярно в серьезные ДТП они попадают, потому что опыта нет, понимания правил нет, понимания правил общежития тоже для этих подростков, как правило, не существует. В общем, это одни из самых таких отмороженных двухколесных гонщиков. Но с ними, конечно, могут поспорить водители электровелосипедов, они же курьеры-доставщики. И, насколько я понимаю, есть свежая статистика по аварийности с участием двухколесных.
13: Да, про электросамокаты статистика есть.
1: Только самокаты?
13: Только самокаты. За 9 месяцев подвели статистику, за 9 месяцев 26-го года, ну, видимо, сезон закончился, решили как-то подытожить. Так вот, пострадали от наезда электросамокатов по России более 4000 россиян. По данным ГАИ, количество пострадавших на 40% больше, чем за аналогичный период 25-го года. Итак, более 4000 ДТП с участием СИМ, погибли 68 человек. Прирост год к году 6%. Об этом пишут ведомости. Поэтому, я думаю, что будут очередной виток принятия разных решений, как же нам успокоить электросамокатчиков.
1: Их зима успокоит.
13: На какое-то время. У нас все решения по электросамокатам принимаются поздней осенью или зимой. Сначала смотрят, как они себя вели.
1: Как водится.
13: Это временная мера.
1: Ну, что поделать?
13: Пока они спят,
1: ничего не произойдет.
13: Продумывают меры.
1: Мыслительный процесс, безусловно, не остановится ни на минуту.
14: Избранное из рубрики «Макс Авто».
1: В России постепенно сокращается число автомобилистов, которых суды привлекают к ответственности за выезд на встречную полосу. Вообще, смотри, интересная тенденция просматривается. Пару дней назад мы рассказывали о том, что стало меньше пьяных рецидивистов за рулем. Прям существенное сокращение. Сейчас меньше становится тех, кто навстречу выезжает. Да что же это такое происходит? Как мы это с вами прокомментируем? Откуда больше сознательности и почтения к правилам стало у водителей? Вот в чем вопрос.
13: Это культура или это наказание? Вот эксперты не могут...
1: Не долавливают, вот и все.
13: И это еще третий вариант. Не хватает людей,
1: нарушителей,
13: которые...
1: Нарушителей стало не меньше, просто меньше стало тех, кто их ловит.
13: У нас же камеры,
1: может такое быть?
13: Камеры теперь ловят.
1: Подожди,
13: чаще всего.
1: Привлекают к ответственности...
13: За выезд на встречку.
1: Ну, тут получается не только про лишенцев, да, разговор?
13: Вообще,
1: чтобы прав лишиться, нужно все-таки попасться живым гаишником.
13: Да,
1: если ты выехал на встречку и это зафиксировала камера, это только штраф.
13: Вот лишилось, по-моему, 10 тысяч, а всего наказано 105. То есть 10%.
1: 115. В 2025 году 115 тысяч водителей наказали за выезд на встречку. Это на 9% меньше, чем в 2024 году. Ну, вот там действительно что-то небольшим было. А опрошенные коммерсантом эксперты объясняют эту тенденцию по-разному. Вот мы с тобой задались этим вопросом?
13: Да.
1: Задались. А уже есть люди, которые подумали и даже что-то сформулировали.
13: Ну, например, Петр Шкуматов, руководитель рабочей группы Народного фронта защиты прав автомобилистов, объясняет эту тенденцию несколькими причинами. Во-первых, по его мнению, меняется культура вождения. Он говорит, что в этом году проехал почти всю европейскую часть страны и не встретил ни одного автомобилиста, ни одного, который бы выезжал или пытался выехать на встречную полосу. Еще лет 10-5 назад ситуация была совсем другой.
1: 10-5.
13: Ну, 5-10, понятно. Все-таки культура. На первом месте.
1: Окультурились.
13: Ну, не знаю почему.
1: При помощи штрафов.
13: Неизвестно. Может, просто начали соблюдать правила. Ну, поняли, что соблюдать
1: самый
13: правила это выгодно.
1: Самый главный способ оккультурить, штрафовать.
13: Так, ну, меняется, кстати, организация движения в разных регионах, во многих регионах.
1: Ну, допустим,
13: разметка.
1: Едешь ты по М-12, попробуй выехать навстречу.
13: Вот.
1: Не выйдет, и слава богу.
13: Потоки разделяют, там, естественно, навстречу никто выехать, ну, почти никто, некоторые умудряются. Мы помним такие случаи. Ну, и, конечно, наказывают, потому что и камеры, и, в общем...
1: На
13: следят.
1: Эту тему пара комментариев от наших слушателей. Это еще и дорого, пишут нам. Сколько, кстати, стоит?
13: Пятерочка? По-моему,
1: или больше?
13: Или 7,5 поднимали, вот когда последнее было.
1: Ну, в любом случае, недешево и неприятно, безусловно. Да даже когда минимальный штраф ты вылавливаешь, сейчас сколько, 750 рублей за превышение на 20-40, ну, все равно.
13: Все равно неприятно.
1: Конечно. А если 2? Да. А если 3? Даже учитывая скидку, вот там 500 с лишним рублей уже. Меньше лишают прав, потому что сотрудников сильно не хватает.
13: Об этом тоже эксперты говорят, что
1: еще раз,
13: стало.
1: Тут не только про лишение. Здесь в целом про выезд на встречу.
13: Ну, а лишают меньше, потому что не хватает.
1: Да.
13: Ну,
1: правда.
13: 10% всего лишают. Количество про самокатов, кстати, этот же слушатель продолжает. Количество брошенных самокатов не изменилось, а большие парковки самокатов бесят. Чаще стал видеть, что такие парковки полностью перекрывают тротуар.
1: Прям полностью?
13: Вот я не видел.
1: Ну, наоборот, значительно, может быть, насчет полностью.
13: Я их видел обычно на широких тротуарах, как у нас вот здесь под окнами. Там вполне себе места хватает для всех.
1: Есть знакомые лишенцы, говорят, тяжело пересдавать. Ну, тоже фактор.
13: А лишь, да, мы говорили, вчера МВД прокомментировала.
1: Но, подожди, за пьянку же, по-моему, только
13: там
1: надо пересдавать.
13: Нет,
1: или за встречу
13: нет,
1: тоже.
13: Любое
1: неважно,
13: возвращение
1: за что
13: лишишься. Прав. Там, если за пьянку, то тебе нужна еще и справка будет. Свидетельствование, что ты... Не пьян, пришел за правами. Три года хранятся права, и после этого, я не знаю, надо ли вообще полностью пересдавать, чтобы новые получить. Но точно надо пересдавать теорию для того, чтобы вернуть свои права после истечения срока лишения.
1: Ну, в общем, выездов на встречку стало меньше.
14: Избранное из рубрики «Макс Авто».
1: Вице-премьер Александр Новак заявил о значительном улучшении ситуации на топливном рынке России. Она, ситуация, стала лучше, чем в прошлом месяце. Сказал он и отметил, что для объектов ТЭК усилили защиту от беспилотников, и плюс часть НПЗ вышла с ремонтов. Ну, это классика.
13: Плановые ремонты, да.
1: Плановые ремонты, все, они закончились, соответственно, топливо теперь изготавливают больше. Новак отметил, что многое зависит от дальнейшего развития ситуации по атакам на энергетическую инфраструктуру. Будем надеяться, что ситуация продолжит улучшаться, добавил вице-премьер. Ну, действительно, то, что касается Свердловской области, ну, Екатеринбурга и окрестности, скажем так,
13: да.
1: Ежерегулярно бензин есть. Практически везде. Да, местами там где-то сотого нет, 95-го нет. Где-то, кстати, как ни странно, дистоплива почему-то нет. Такое тоже бывает. Но в целом, в среднем, ассортимент присутствует. И, кстати, небольшая история от меня. Вчера приехал на заправку сине-бело-голубого бренда. Попробуйте догадаться, о чем речь. Ну, как всегда, вставил пистолет в бак, пошел заплатить. Прихожу, пытаюсь начать, собственно, процедуру оплаты, и смотрю, что на моей колонке уже идет залив топлива. Там стоят сотрудники, говорю, секундочку, а что происходит? В общем-то, это что такое? Они говорят, вы знаете, с сегодняшнего дня мы вернули постоплату, как в старые добрые времена, сняли все ограничения, и сейчас сначала заливаете, потом платите. А не как вот это в последние месяцы было. Сначала выбери либо литраж, либо сумму, потом тебе уже бензин
13: полезет. А как они контролируют, сколько нальется, пока ты оплачиваешь?
1: Так это же автоматика все. Нет, ну, сначала
13: не
1: наливается,
13: не выбирал,
1: потом...
13: Сколько?
1: Еще раз, ты вставил пистолет в бак. Сразу начинает заливаться до полного бака. Залилось, система отфиксировала сколько. Тебе показывает сумму, так ты пришел уже и ждешь, пока все это закончится. В общем, сотрудники заправки, с которыми я пообщался, сказали, мы сами в шоке, но в приятном, конечно, шоке. И радостно улыбались.
13: Не ты один такой, Дмитрий подтверждает, на синюю заправку вернули постоплату. Так что это по всей сети.
1: Да, вот мы с Дмитрием тут же эту постоплату успели оценить. Ну, в общем, действительно, ситуация стала заметно лучше. И вместе с Новаком будем надеяться, что она продолжит улучшаться.
14: Избранное из рубрики «Макс Авто».
1: Говорят, что среднегодовой пробег вырос в России впервые за 3 года.
13: Да, об этом говорится
1: больше
13: в исследовании. И больше парк стал на 5%. Автомобильный парк увеличился в 2026 году. То есть выезжать стали больше, как я понимаю, на дороге. Достали из гаражей свои автомобили, которые простаивали. Теперь передвигаются по дорогам. Фит-сервис провел такое исследование, сеть автосервисов «Известия» публикует результаты. Среднегодовой пробег автомобилей на обслуживании в этой сети за 9 месяцев 2026 года составил 15 033 километра. В 2025 году этот показатель находился на уровне 14 973 километра.
1: Нет, сколько разница? 100 километров примерно? Ты смотри, какая точность,
13: да.
1: А?
13: Ну, даже меньше. 60.
1: Прям, только восхититься можно. Сколько вешать в граммах, да, вот примерно оно. Ну, ладно, давай поверим.
13: Так 0,4%.
1: Да, я бы сказал, не изменилось все-таки. Ну, вот как вот всегда говорили, средний пробег автомобиля примерно 15 тысяч. Угу. Вот так вот оно и есть. Плюс-минус 15 тысяч в год.
13: Ну, в общем, да, и, может, чаще стали ремонтироваться.
1: Сколько вы в год наезжаете? Вот прям можете циферку нам написать в если каком-нибудь считаете. Из мессенджеров. Ну, даже не считайте, примерно-то все равно, ну, я думаю, наверное, прикидываете.
13: Да,
1: я вот не считаю, но я исхожу из того, что да, где-то около 15 тысяч. Ну, 12-15, угу. В зависимости от года, в зависимости от специфики, были какие-то дальние путешествия, угу. Или выезды, не было их. Ну, вот у меня, во всяком случае, где-то вот в этом промежутке, от 12 до 15 бывает. Ну, то есть немного.
13: Да немного.
1: Если вы таксуете, например,
13: нет, это отдельно. Это категория, которая...
1: Там цифра надо совершенно другой по-другому может быть,
13: совершенно.
1: Безусловно.
13: А тут, ну, вот в среднем 15 тысяч.
14: Избранные из рубрики «Макс Авто».
1: В регионах открыты для движения новые участки автодорог, пишет сегодня «Коммерсант». В Ленинградской, Оренбургской областях, Республике Крым и Краснодарском крае после строительства и реконструкции к середине октября открыты участки новых дорог, сообщили в пресс-службе федерального правительства. Но, к сожалению, в нашей области нет ничего нового.
13: Ну, к концу года откроют Тюменский.
1: Но есть в соседнем регионе, в Оренбургской области, в режиме четырех полос перевели федеральную автодорогу М5. Нашу любимую, mm-hmm. М5 «Урал», на подъезде к Оренбургу, соответственно. Эта трасса входит в международный транспортный коридор, если вы вдруг не знали или забыли.
13: Казахстан,
1: Европа,
13: правильно.
1: Западный Китай. Казахстан.
13: А там и Китай.
1: Берите выше. Но маршрут также востребован и у местных жителей, которые направляются в областной центр и обратно, отметили в Росавтодоре. В общем, кто ездит в Оренбург, для вас хорошие новости. Получается так.
14: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто». Хунци. В переводе с китайского название марки означает «красное знамя». Хунци. «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Добрый день. Белый дом предложил разморозить российские активы в Европе и передать их под управление США. Эта мера обсуждалась как часть всеобъемлющего мирного соглашения, пишет Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, с таким предложением выступили спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер на встрече в Майами с представителями ЕС, НАТО и Украины. Европейские дипломаты отклонили это предложение. Россияне застряли в Турции из-за потопа в Стамбуле. Наши туристы всю ночь провели в местном аэропорту. Некоторые ждут возвращения домой более 36 часов, пишет ТАСС. 14 октября в Стамбуле выпало более 200 миллиметров осадков на квадратный метр. Это рекорд. Дороги и переходы затоплены. В школах Стамбула сегодня отменили занятия. По прогнозам синоптиков, ливни продолжатся до конца сегодняшнего дня. Необычно теплая для октября погода установилась в Свердловской области. Она продержится до конца недели. Дневная температура будет подниматься до плюс 15-17. Существенных осадков не ожидается. Метеоролог Алексей Пулин пишет, что потепление связано с объединением двух антициклонов. Обновленный антициклон уходит немного восточнее и прогревается. Холодать должно начать в понедельник. Днем уже ниже плюс 10, а ночью небольшой минус. Вячеслав Бутусов отмечает юбилей легендарному рокеру 65. Как пишет портал «Сигнал», юбиляр сейчас проводит масштабный гастрольный тур. В конце ноября его концерты состоятся в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Вячеслав Бутусов родился в Красноярском крае. После школы поступил в Свердловский архитектурный институт, где познакомился с Дмитрием Умецким. Вскоре к ним присоединился Илья Кормильцев, ставший автором стихов. В 82-м году был записан первый магнитоальбом. Тогда же появилась и группа, которая позже стала известна всей стране как Наутилус Помпилиус. Доллар 83.95, евро 93.92.
0: Информация на правах рекламы.
3: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
5: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.

вся прелесть этого блюзового шедевра в том, что как здорово, когда есть человек, который тебе говорит: «Прибегу, только позови». «I'll be there if ever you want me». Дон Уайт, Эрик Клэптон. Отдельный привет тем, кто сегодня готовится к приятным встречам. А это рок-арсенал. Здесь появилась Виолетта. На наших студийных начало третьего, четверг, 15 октября на календаре. Красота сегодня до 15 градусов, а может и выше, обещают синоптики в Екатеринбурге и на Урале. Ну а что касается рок-календарных событий, имеются знойные даты. В 68 году именно в этот день состоялся дебютный концерт Led Zeppelin в Британском университете в городе Сюррей. Фрагмент этого выступления мы в свое время выкладывали в нашей группе ВКонтакте. Так загляните, найдете, увидите, как молодежка смотрела на участников коллектива Led Zeppelin, как на инопланетян. Ну, конечно, молодые, еще зеленые, не поняли, что встретились с классиками блюз-рока. Ну, а что касается именинников, сегодня свой день рождения отмечает герой уральского рока, наш горячо обожаемый Вячеслав Бутусов, чьи композиции мы с удовольствием вращаем на рок-арсенале. С днем рождения! В этот день родился Фрэнк Димино, вокалист группы Angel. Еще празднует свой день рождения Дэйв Стэд, барабанщик The Beautiful South. И 78-й день рождения сегодня отмечает легендарнейший ирландский музыкант, певец, композитор Крис Бург. С днем рождения, Happy Birthday. В продолжение знаменитой его песни «Без билетника», так сказать, «Не бери, если что, пример», Крис де Бург и песня «Не плати поробщику». Don't pay the ferryman.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да».

деле, привет тем, кто прибавлял, значит, соглашался с этой кавер-версией. Ирландская группа YouTube, их респектабельный вариант на песню, которая появилась в 88 году от коллектива The Pogues и вошла в альбом YouTube этого года в качестве большого респекта к творчеству Шейна МакГоуэна, лидера группы Pogues. Отдельный привет тем, кто эту пластинку уже успел заценить. У нас впереди Blues Bastards, где играет и поет наш Коля Шабуневич. Коля, тебе привет. Где бы ты ни был, всегда объятия любим. А главное, ждем. А еще в продолжении будут Radiohead. Ну, а уже сейчас картинка из жизни человека любого века. Легендарнейший Джет Рутал. Bungle in the Jungle.

0: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
1: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
0: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
2: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.

Обожаю, когда орёт Пол Стэнли, Kiss. Ну и визиточка на все времена. Rock'n'roll all night. Rock'n'roll – это музыка, которая с нами не только ночью и днем, но и всю жизнь, да, ведь? Кстати, минут через 25-30 приблизительно кому-то из вас готова буду подарить очередные два билета на концерт группы Rockets на сцене клуба «Свобода» 21 октября. В 6 вечера будут выступать французская рок-группа, которая в честь своего 50-летия дебютного альбома будет давать концерты в России, в Санкт-Петербурге, в Москве и у нас в Екатеринбурге. Так что не пропускайте эту замечательную возможность от меня получить в подарок два билета, если любите Rockets, Space Rock, ну и вообще слушаете рок-арсенал. 227-1045. Помните наш телефон, запишите, пригодится минут через 25-30. Так что заранее желаю удачи. Ну а в продолжении... Франц Фердинанд, Джон Леннон, Йоко Оно в рубрике «Национальный продукт. Смысловые галлюцинации. Здесь Лолита». Всем рок-н-ролльный. Про любовь с первого взгляда. Роберт Плант. Hurting Kind.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Рязанский нефтеперерабатывающий завод загорелся сегодня из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Павел Малков. По его словам, регион подвергся массовой атаке БПЛА сегодня ночью и утром. Сейчас власти оценивают материальный ущерб. На месте работают оперативные службы. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина возобновила удары по российским НПЗ после трехдневной паузы, на которой настаивал Белый дом, сообщает БФМ. Добавлю, что за минувшую ночь силы ПВО сбили над российскими регионами 166 украинских беспилотников. Это данные Минобороны. Ситуация на топливном рынке Среднего Урала стабильная, объем продаж соответствует среднегодовым показателям. Как сообщили в Департаменте информполитики, такая информация прозвучала на совещании в региональном правительстве. Его провел замгубернатора Сергей Швинт. В заседании приняли участие представители ТЭК и профильных ведомств. Объемы продаж на АЗС вертикально интегрированных компаний соответствуют среднегодовым, ажиотажного спроса нет. Школу номер 74 на Крауля в Екатеринбурге закроют на капремонт. Здание построено еще в 1953 году. Здесь учились дети работников Верхосельского завода. Родители учеников уже начали переживать, как будут учиться их дети. Точных сроков работ пока не называют. Как выяснил портал Е1, работы планируют начать в 2028 году и закончить примерно через год. На это выделят деньги из федерального бюджета, рассказали в городском департаменте образования. Самые высокие зарплаты за вахту в России предлагают бурильщикам, в среднем 250 тысяч рублей. На втором месте инженеры-механики, которым готовы заплатить в среднем 245 тысяч рублей за вахту. В топ-3 также вошла профессия инженера-технолога – 239 тысяч. Доллар – 83,95, евро – 93,92.
0: Информация на правах рекламы.
2: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
2: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Прогноз погоды на Урале. На Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лады Глазурит».
6: Итак, завтра в пятницу, 16 октября, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без осадков и плюс 14 градусов.
0: Информация на правах рекламы.
7: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.

0: конечно, эта композиция про наши с вами незримые связи, про радио, берется ниоткуда, а вещает повсеместно. Об этом легендарнейший рокер Брюс Спрингстин, Radio Nowhere, рок-арсенал 104.5 FM. Здесь Виолетта на наших студийных, начало четвертого. Ну вот, потирайте руки, те, кто горит желанием прямо сейчас получить от меня в подарок 2 пригласительных билета на концерт группы Rockets, французские пришельцы и инопланетяне, представители Space Rock, на сцене клуба «Свобода» 21 октября выступят в 6 вечера, 18+. Билеты можно получить от меня прямо сейчас. Ну, конечно, что-нибудь вас спрошу, но билеты, конечно, достанутся тому, кто не забыл номер нашего телефона 227-1045. 227-1045. Ну, и билеты будут у вас в кармане. Вчера кому-то уже отдала, это был Евгений, но кому сейчас повезет, вот тот, кто первый дозвонится. Вообще, музыканты из Франции сделали в 70-е большой творческий прорыв. Первые, кто придумал особый образ выступления на сцене. Так и не догадаешься, живые они люди или нет. А к нам кто-то дозвонился. Нет, не дозвонился, звоните. Вот в 70-е сделали прорыв, в 70-е перевернули представление о концертной сценографии. Благодаря Rockets прогремели на всю территорию планеты. И их теперь до сих пор называют инопланетянами. Хотя люди вроде как живые. Алло, здравствуйте, кто к нам дозвонился, как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Александр.
0: Александр, очень приятно. Кто такие Rockets, конечно, знаете, Александр?
1: Ну да, имею несколько пластинок.
0: Да ладно, серьезно? О, так вы коллекционер. Александр, вы да? Должны просто обязаны принимать участие в моей программе «Полезные ископаемые» тогда. Угу.
1: «Полезные ископаемые»?
0: Да, есть такая программа. Четвертый год, между прочим, в 9 вечера. Программа «Полезные ископаемые». Я и слушатель...
1: Я из Каменск-Уральска, и у нас транслируется по интернету иногда, может быть, послушать.
0: Ну что иногда? Надо слушать, Александр. Мы вещаем онлайн, так что заглядывайте, и это всегда интересно узнать музыкальные вкусы наших слушателей. Хорошо, Александр все знает, билеты уже ваши, так что, Александр, вы даже можете не волноваться. Просто хочу поинтересоваться. Ну, конечно, Rockets — это же одна из очень интересных групп фирменных. И у них есть одна очень интересная фишка. Одним из фирменных элементов саунда, то есть звука, Rockets является особое устройство. Может быть, знаете, какое? Или варианты так на всякий случай дать? Давайте варианты дам. Вот.
1: Ну,
0: для особого звука они используют... Так, уменьшаю свой звук для того, чтобы вам было слышно. Вокодер, декодер или... Лодер. Так хочется сказать лодер.
1: А, вокодер. Вокодер.
0: Конечно. Что, а что это такое?
1: Это такое совмещенное с клавишными инструментами обработка звука, голоса.
0: Ну вот это я понимаю, наш человек, да. Синтез речи на основе произвольного сигнала с богатым спектром, чтобы всяческие звуки издавали эти классные ребята, которые нынче отмечают 50-летие своей творческой деятельности. Ура, Александр! Давайте что-нибудь нам приятное скажите, а главное не уходите со связи со мной, потому что
1: Я хочу сказать, что недавно у меня был день рождения, и лидер группы Фабриско Валлиотти поздравил меня лично с этой датой.
0: Ничего себе, я вас тоже поздравляю. Пусть у вас классно будет, сходите на концерт. Вот вам и подарочек от нас, от рок-арсенала, от меня.
1: Хорошо, спасибо большое.
0: Пожалуйста. Сейчас прозвучит, Александр, песня, благодаря которой вы должны сделать кое-что в мой адрес сразу после того, как мы за кадром с вами пообщаемся. Хорошо?
1: Угу.
0: Sixpence Not Richer с песней Kiss Me.
1: А что, не раз...

Реклама. Сан-Йонг, теперь KGM. Внедорожники KGM, Редстон и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2Г2. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих спецпредложений. Не является офертой. Предложение действует до конца октября 2026 года.

Самое дорогое, что есть у человека, это новые свежие впечатления New Sensation австралийской группы In Excess. Ну вот, собственно говоря, добываем еженедельно уже 4-й год подряд самые продвинутые слушатели рок-арсенала, и я эти впечатления в музыкальных вариациях для программы «Полезные ископаемые». Вчера набрала плейлист, но я надеюсь, что завтра в 9 вечера мы кого-то порадуем точно, удивим, может быть, а кому-то, может быть, зажжем это приятное чувство под названием «Ностальгия». Музыка, которая еще не звучала на рок-арсенале, завтра в 9 вечера в программе «Полезные ископаемые». Такую демократию нигде не услышите, только у нас. Впереди новая песня Джейсон Браз, вслед блюз представит Джо Кокер. Ну а уже сейчас группа, от которой мы очень ждем альбом. Будет ли, вопрос открытый, но мы ждем. Guns N' Roses, Paradise City.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие».

0: реклама.
1: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
2: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация о организации акции, правилах проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения в сервис-маркетах Remax и на remax.ru. ООО «Remax» шины. Екатеринбург. ОГРН 114-667-90-02-48-0.
3: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16.45 и каждую субботу в 12.55 слушайте программу «Магистральный подход». Полчаса и без рекламы на «Арсенале».

потрясающих вокалистов. Король кавер-версии Джо Кокер на своих концертах и слезу проливал, и выдавал на не только 100, на все 200, все свои эмоции, какие только есть у человека. И это знаменитая композиция о том, как быстро пролетает это волшебство под названием «Любовь». «Now that the magic has gone» с альбома знаменитейшего 91-го года «Ночные звонки», «Night Calls». Сопродюсером выступил в этом альбоме не кто-нибудь, а Джефф Лин, лидер Electric Light Orchestra. Ну, та самая пластинка, которая наверняка есть на полке каждого уважающего себя меломана. У нас то ли еще будет для вас Биби Кинг, Элтон Джон из былого заводного «Горький парк». Инструментальную композицию представит Эрик Клэптон. А в рубрике «Национальный продукт» группы «Кино». Здесь Виолетта, личных успехов для тех, кто готов сегодня эти успехи превратить в личные, так сказать, доспехи. Песня под названием «Рок-звезда». Это Nickelback.

0: на Рок-Арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
0: Рок-Арсенал.

Ашинские ребята, герои межконтинентальных побед. Горький парк. Стея, заглавный трек с их легендарного альбома, который знаем и любим, ну и песню все знаем наизусть, да ведь? Рок-арсенал здесь, Виолетта. А у меня есть распрекрасная новость. Прямо с пылу с жару появились у меня пригласительные билеты на предстоящий живой концерт для любителей блюза, живого звука. Наши красавцы. Екатеринбургская группа Blues Doctors приглашает вас на ночь гитар в эту субботу, 17 октября, в клуб Нирвана. Хотите билеты? Готовьтесь. Минуты через 15-20 с удовольствием кому-то из вас подарю. Если, конечно, не забыли номер нашего телефона 227-1045. Blues Doctors – один из выдающихся российских коллективов в ночь гитар в эту субботу. Будет радовать хорошей, классической, настоящей, живой блюзовой музыки. Так что желаю вам души и удачи. Ну, а как обещала, уже сейчас концертной площадке Эрик Клэптон, композиция «Age of Darkness», инструментал, который все настоящие ценители.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо.

0: «Рок-Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый день. При отражении атаки на нефтеперерабатывающем заводе в Рязани были уничтожены 4 ракеты «Фламинго» и почти 70 беспилотников, уточнили в Минобороны России. При падении обломков дронов на территории НПЗ произошло возгорание. Об этом же ранее сообщил и глава Рязанской области Павел Малков, а также о повреждениях склада и автомобилей на территории другого предприятия Рязани. По предварительным данным, пострадавших нет. Ущерб оценивается. Это была вторая попытка атаки на рязанский НПЗ за 2 дня. Отмечает РБК. Между тем, в соседнем Пермском крае сегодня ввели режим ракетной опасности. Это 4-й случай, когда такую угрозу объявили в регионе в середине дня. Тем временем в Оренбургской области отменили ракетную опасность, пишет Е1. Медики призывают россиян вакцинироваться от гриппа. Риск заболеть у привитого человека в 150 раз ниже, чем у не имеющего прививки, сообщило агентство РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он также отметил, что даже в случае заражения вакцина почти на 100% гарантирует защиту развития осложнений из-за гриппа. Между тем, вакцинация от гриппа в ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге начнется завтра. В 3 часа дня начнет работу мобильный пункт вакцинации напротив магазина «Остин» у входа в торговую галерею со стороны подземного перехода. В прошлом году пункт вакцинации в «Гринвиче» работал с 10 октября, напоминает «Новый день». Рэпер Джиган приостановил музыкальную карьеру до конца текущего года. Об этом пишет телеграм-канал Мэш. По данным источника, артист по-прежнему находится в израильском центре реабилитации, откуда должен был выйти в начале октября. Отмечается, что на самом деле возвращение Джигана в Россию препятствует громкий скандал и возможная ответственность. Напомню, СМИ пишут о насилии рэпера по отношению к своей семье и к домашним работникам. Официальный доллар 83,95, евро 93 рубля 92 копейки.
0: Информация на правах рекламы.
3: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
4: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
3: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Музыка мирового класса.

0: слушаю эту композицию, понимая, что лень – это не пустое времяпрепровождение, это счастье и радость Deep Purple, особенно в этом исполнении. Deep Purple, Lazy. Отдельный привет тем, кто знает еще одну версию от самих же музыкантов. В этом году порадовали новой пластинкой Splat. Рок-арсенал здесь в Виолетте. Ерунду не крутим, а на наших студийных начало 5 вечера. Ну и сейчас кому-то из вас с удовольствием готова буду подарить 2 билета на предстоящий прекраснейший перформанс Blues Doctors наш. Екатеринбургские красавцы, шикарнейший коллектив, одни профи, приглашают вас на ночь гитар в эту субботу, 17 октября, в клуб «Нирвана». Хотите получить билеты? Знаю, что хотите. Спешите прямо сейчас. Набирайте номер телефона нашей студии 227-1045. 227-1045. И билеты на Blues Doctors будут вашими. 21-го у нас будут французы выступать, а 17-го в эту субботу Blues Doctors. Группа, которая завоевала еще и международные концертные площадки. Порадуют, конечно же, во-первых, живым звуком, а что умеют делать только они, потому что я на их концертах лично была и знаю, что это то, что тебя не отпускает надолго. Магия звука. Алло, кто к нам дозвонился? Здравствуйте.
1: Добрый день, меня зовут Вячеслав.
0: Вячеслав, очень приятно. Blues Doctors, наши парни, бывали когда-нибудь на их выступлениях?
1: Был на выступлении Шабуневича, если чувствующих.
0: А, это были Blues Bastards, да. А Blues Doctors, да, а это тоже наш коллектив. Классно, что... Ну, Коле мы сейчас все равно через космос передаем пламенный привет, потому что Коля знает, кто такие Blues Doctors, Blues Doctors знает, кто такие Blues Bastards, а мы знаем всех тех, кто исполняет классный блюз. Вот скажите мне, пожалуйста, если вы любите блюз, конечно же, может быть, и в курсе, Blues Doctors не только покоряли наши площадки, но и международные, и в 2010 году они сыграли вместе с мировой блюзовой величиной, с легендарным гитаристом. Но билеты-то уже ваши, на самом деле. Я просто вот интересуюсь. А вдруг знаете, кто же этим гитаристом был, у которого они играли на разогреве? Гэри Мур, Биби Кинг или Джо Бонамасса?
1: Джо Бонамасса?
0: На самом-то деле нет. Это был Гэри Мур. И причем Blues Doctors выступали в качестве поддержки во время последнего гастрольного тура Гэри Мура. Да, вот такая красивая история, печальная, но очень выдающаяся в отношении тех, кто любит настоящую музыку, греет от сердца к сердцу, вот так и создается блюз. А что касается Blues Doctors, ждут в ночь гитар в эту субботу. Так что большое спасибо, вы уже получили билеты, нам что-нибудь приятное говорите, а всем сообщаю, что завтра еще парочку билетов кому-то из вас точно подарю.
1: Ну, всем хорошего настроения в этот пасмурный день и слушайте рок-арсенал.
0: Какая прелесть. Оставайтесь на связи, и я расскажу, как получить билетики. Ну, а сейчас погнали. Это тоже классика. Doobie Brothers, Long Train Running. Зеленый зажигаем и вперед.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».

0: позволяет гибко управлять трафиком.
1: В российских кинотеатрах искусственный интеллект выйдет 21 января нового года. Официальный доллар 83,95, евро 93,92.
2: Информация на правах рекламы.
3: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
4: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
3: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале. Национале, национале.
7: Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лады Глазурит».
8: Итак, завтра в пятницу, 16 октября, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без осадков и плюс 14 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
9: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.

по мотивам из гастрольной жизни канадской группы Beckham Turner Overdrive. Если бы по дороге из своих выступлений они не играли, так сказать, в догонялки и обгонялки с дальнобойщиками, может быть, мы никогда бы не узнали про эту песню. Let it ride. Отдельный привет тем, кто на зеленый коридор вместе с нами, тем, кто рулит. Всегда пламенный привет. Это Рок Арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных начало 6 вечера. Бон Джови, Гэри Мур в продолжение очень скоро. Завтра не забывайте, будем подводить итоги голосования этой недели. Песни российских исполнителей ждут вашей любви. Ну, надеюсь, дождутся такой же любви, о которой уже сейчас Guns N' Roses. Нетленочка, случайно.

0: Реклама.
1: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
2: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
1: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong. На раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
2: Машина на года, сразу видно.
3: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2G2.
4: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
5: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
4: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Rock and Talk.
8: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
9: Звезды пьяные смотрят вниз, и в дебри сказочной тайги падают они.
10: В ближайший четверг в 21.00 мы продолжим беседу о звукозаписи и звукорежиссуре с Александром Кузнецовым, первым звукорежиссером группы «Агата Кристи». И в частности, в ходе разговора Александр вспомнит о тех студиях города Свердловска, в которых он работал и в которых происходила запись альбомов местных исполнителей.
11: Студия НП тоже очень знаковая. Там было написано очень много альбомов, которые получили коммерческий успех.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

Да, все может быть, что вдохновлялся знаменитым сочинением Роллингов «Painted Black». Гэри Ньюман, легендарный мультиинструменталист, легенда новой волны. Композиция, кстати, «Here in the Black» является очень известной в его дискографии, но у нас впервые прозвучала. Так, по шарте в 2013 году выходила композиция в качестве сингла. Очень мощно звучит. У нас Red Hot Chili Peppers, Talking Heads, продолжение очень скоро. Половина шестого вечера на наших студийных, где бы ни были, здорово, что с нами. Ну и почаще заглядывайте в нашей группе ВКонтакте, есть что оценить. Появились новинки. Вот, например, новая работа Роджера Тейлора. Барабанщик Queen выпустил новый сольный альбом. Обратите внимание, подробности в группе ВКонтакте. Ну а сейчас для открытых сердец нетленная песня Дэн МакКаферти, Nazareth, Place in

0: программа.
1: Почему вы выбираете литые диски SCAT?
2: Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и стопроцентным контролем качества каждого колеса. А в Remax потому что выбор большой.
3: И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
4: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Здоровые суставы дарят нам радость движения. А здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
6: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
5: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
7: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Внимание! В Joy-пабе! В эту субботу, 17 октября в 20:00, юбилейный концерт группы TED & Co. 30 лет, самый рассвет. Вас ждет презентация новых песен, фьюжн поп-рок и авторская музыка, энергетика, лирика и романтика. Музыка, которая вдохновляет и заряжает. Ждем вас в эту субботу, 17 октября в 20:00 в Joy-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений. Приходите, будет незабываемо.
9: Новые релизы на рок-арсенале.
10: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?»

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Добрый вечер. Усложнять единый госэкзамен не планируется, заявила советник президента России Елена Импольская. По ее словам, экзамен призван оценить, как хорошо школьники усвоили программу. Но количество заданий в ЕГЭ в 2027 году изменится по двум предметам – по истории и профильной математике. Заданий станет на одно больше. Между тем, советник президента поддержал сокращение количества олимпиад для поступления в вузы и предложил предоставлять льготы только победителям олимпиад, пишет РИА Новости. Медики призывают россиян вакцинироваться от гриппа. Риск заболеть у привитого человека в 150 раз ниже, чем у не имеющего прививки, сообщило агентство РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он также отметил, что даже в случае заражения вакцина почти на 100% гарантирует защиту развития осложнений из-за гриппа. Между тем, вакцинация от гриппа в ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге начнется завтра. В 3 часа дня начнет работу мобильный пункт вакцинации напротив магазина «Остин» у входа в торговую галерею со стороны подземного перехода. В прошлом году пункт вакцинации в «Гринвиче» работал с 10 октября, напоминает «Новый день». В Екатеринбурге на Палатинке затянулся ремонт плитки. По контракту работы должны быть завершены сегодня, пишет портал 66. В мэрии объяснили, что сроки пришлось передвинуть из-за международного фестиваля молодежи. Работы завершат к концу октября. Рэпер Джиган приостановил музыкальную карьеру до конца текущего года. Об этом пишет телеграм-канал Мэш. По данным источника, артист по-прежнему находится в израильском центре реабилитации, откуда должен был выйти в начале октября. Отмечается, что на самом деле возвращение Джигана в Россию препятствует громкий скандал и возможная ответственность. Напомню, СМИ пишут о насилии рэпера по отношению к своей семье и к домашним работникам. Официальный доллар 83,95, евро 93 рубля 92 копейки.
0: Информация на правах рекламы.
3: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
5: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.

конечно, его концерты по-прежнему дорогого стоят, под бурные аплодисменты. Сэр Пол Маккартни. В 2013 году его концертное выступление на BBC. Песня «News», его пластинки 2013 года. Отдельный привет тем, кто альбом помнит. Ну и новую пластинку этого года тоже полюбил. Рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных, начало 7 вечера. Завтра плюс 14, обещают в пятницу в Екатеринбурге синоптики, без осадков. У меня что надо, подборочка с лучшей погодой. Нирвана, Стив Миллер Бэнд, Скорпионс, а уже сейчас все. Сегодняшний рок-именинник, 75-й ДРС, сегодня встречает легендарнейший американский музыкант итальянского происхождения. В прошлом вокалист и один из основателей группы Angel. Это Фрэнк Димино. Happy Birthday. Выглядит на 25 по-прежнему. Ну и предлагаю вам вспомнить песню с 70-х. «Сердце мне больше не разобьешь». Так называется эта песня группы Angel. Вокалист Фрэнк Димино. Ain't gonna eat out of my head anymore.

0: Sang Yong, теперь KGM. Внедорожники KGM, Redstone и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2Г2.
1: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих спецпредложений. Не является офертой. Предложение действует до конца октября 2026 года.
2: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева, 6А, офис 1302.
3: Внимание! В Joy Pub'е в эту субботу, 17 октября в 20.00, юбилейный концерт группы TED & Co. 30 лет, самый рассвет. Вас ждет презентация новых песен, фьюжн поп-рок и авторская музыка, энергетика, лирика и романтика. Музыка, которая вдохновляет и заряжает. Ждем вас в эту субботу, 17 октября в 20.00 в Joy Pub'е. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений. Приходите, будет незабываемо.
4: Полчаса без рекламы.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

Том Морелло, поздравляем с тем, что выпустил в этом году свой первый сольный альбом. Легендарнейший гитарист, лидер Rage Against the Machine, сейчас в образе настоящего рокера с опытом, выпустил альбом под названием «Каждый получает то, что хочет». Everyone gets everything they want. Ну и эта песня под названием «Нас не сломить», «They can't kill us all». С этой пластинки отдельный привет тем, кто штурмом взял этот релиз. В записи, кстати, альбома принимал участие его сын Роман Морелло, который несколько песен написал. Серж Танкян отметился в релизе. Так что загляните. Я надеюсь, что этот альбом кому-то очень даже зайдет. У нас подборные аплодисменты очень скоро. Дэвид Гилмор, Элис Купер. Ну а уже сейчас хулиганы с 40-летним стажем нынче дают повсеместные концерты. И у нас сейчас зажгут это Мотли Крю. Пожелание на этот вечер: не сходи с ума, лучше иди погуляй. Don't go away, mate. Just go away.

Вот он, кошмар, кошмарнее которого и придумать невозможно. Последний человек на земле. Last man on earth. Большой мастер своего дела Элис Купер нынче не только пополняет свою дискографию, выступает, но и ведет шоу. Вот подробности в нашей группе ВКонтакте можете лицезреть. Ну а сегодня в 9 часов вечера состоится очередное прекрасное рок-шоу «Rock and Talk». В гостях у Алексея Коршуна Александр Кузнецов, многолетний звукорежиссер группы «Агата Кристи». Будет интересно продолжение беседы о сокровенном, о самом интересном, о звуковых эффектах, ну и вообще о истории, которую многие для себя откроют благодаря программе сегодняшней в 9 вечера «Rock and Talk». Алексей Коршун и Александр Кузнецов. У нас впереди будут «Рамштайн», «Зажгут», «Алтравокс». Ну а для котиков, которые практически в 7 часов вечера гуляют сами по себе, «Стрэй Кэтс».

0: «Арсенал».
1: Не пропустите для ценителей блюз-рока, классического рок-н-ролла и живого звука. Группа «Blues Doctors» приглашает вас на «Ночь гитар» в эту субботу, 17 октября, в клуб «Нирвана». Это новый концертный проект, который объединит известных музыкантов города и подарит зрителям вечер, полный мощных гитарных рифов, импровизаций, джемов и неожиданных творческих союзов. В программе признанные рок-шедевры и легендарные композиции. 12+.

0: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
1: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
0: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
2: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
4: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
7: Подробности в сервис-маркетах «Римэкс» и на «Римэкс.ру».
8: ООО «Римэкс», шина, Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
9: Новые релизы на «Рок-Арсенале».
10: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Добрый вечер. В России курьеров на электровелосипедах могут обязать платить транспортный налог, а также оформлять страховку. Предложение поступило от депутата Госдумы от партии «Новые люди» Станислава Дружинина. Он отметил, что, например, в Москве курьер получает зарплату примерно 190 тысяч рублей. Причем 80% этих курьеров являются мигрантами и отправляют большую часть денег на родину. Второй вопрос о страховке связан с безопасностью граждан, отметил депутат. По его мнению, также сотрудникам МВД нужно разрешить останавливать курьеров и проверять их документы на возможность управления транспортом, пишет Life.ru. В Екатеринбурге 17-летний студент колледжа задержан за поджог двух автомобилей полиции. Инцидент случился ночью 15 октября. Как сообщили в СКР области, подросток по заданию кураторов, с которыми переписывался в интернете, поджег машины возле здания на улице Уральской. Его заметил сотрудник правоохранительных органов. При задержании он был вынужден применить табельное оружие. Об этом рассказал глава пресс-службы МВД области Валерий Горелых. Впрочем, ранение студент получил по касательной. Госпитализация ему не потребовалась. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, пишет Ядин. Аномально теплая погода в Екатеринбурге сохранится до начала следующей недели, обещает Росгидромет. В пятницу и выходные температура днем может подниматься до плюс 16 градусов, по ночам в этот период плюс 8. Во вторник и среду погода в прогнозах уже значительно прохладнее. Ночью плюс 1,3, днем плюс 5, обещает Росгидромет. Погодные интернет-ресурсы обещают с 20 октября по ночам минусовые и около нулевые отметки. Фестиваль мастеров «Иван да Марья» стартовал в среду в Екатеринбурге и продлится до воскресенья 18 октября включительно. В Уральском центре развития дизайна представлены работы более 200 мастеров со всей страны. Керамика, украшения, игрушки, декор, отдельная зона гастрономическая, мед, ремесленные сыры, травяные чаи, разные деликатесы. С пятницы по воскресенье будут работать творческие мастерские. Вход свободный. Напомню, центр развития дизайна находится на Горького, 4А. Официальный доллар 83,95, евро 93,92.
0: Информация на правах рекламы.
3: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
3: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
1: Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лады Глазурит».
7: Итак, завтра в пятницу, 16 октября, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без осадков и плюс 14 градусов.
0: Информация на правах рекламы.
8: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.

ничего не осталось, только кости для воронья. Bones of the Crones. Nickelback. Эта композиция, кстати, поддержана вами, слушатели рок-арсенала. Любители компьютерных действий, конечно, знают, для чего создали этот трек Nickelback. Ну а 30 октября ждем их новый альбом под названием Everything Under the Sun. Рок-арсенал здесь в Виолетте, на наших студийных, начало 8-го. Классно провести. В 9 часов не пропускайте сегодня программу Rock and Talk. В гостях у Алексея Коршуна Александр Кузнецов, звукорежиссер группы Агата Кристи. Беседы будут интеллектуально интересными, так что все вас ждет самое интересное в 9 вечера в программе Rock and Talk. Ну а продолжение ловите Deep Purple, будут Aerosmith. Ну и для тех, кто в пути, зажигаю вновь зеленый. Это Джейкоб Дилан, Wallflower. Лучшая сопроводительная, не замечать препятствия. One headlight и на одной фаре. Доберемся.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

0: реклама.
1: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
2: Движение должно быть в радость. А лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Россия продолжит закупать бензин из-за рубежа как минимум до конца текущего года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что это необходимо для обеспечения потребностей внутреннего рынка и пополнения запасов, которые уменьшились летом. Объем импорта составляет около 10% от общего потребления внутри страны. Однако точные цифры вице-премьер не назвал. Напомню, Россия начала импортировать нефтепродукты с начала лета, пишет Интерфакс. Между тем, ситуация на топливном рынке Среднего Урала стабильна. Объем продаж соответствует среднегодовым показателям. Об этом сообщили в Департаменте информполитики региона, ссылаясь на информацию, которая прозвучала на совещании в облправительстве. Его провел замгубернатора Сергей Швинт. В заседании участвовали представители ТЭК и профильных ведомств. На заседании отмечено, что объемы продаж на АЗС вертикально интегрированных компаний соответствуют среднегодовым. Ажиотажного спроса нет. Аномально теплая погода в Екатеринбурге сохранится до начала следующей недели, обещает Росгидромет. В пятницу и в выходные температура днем может подниматься до плюс 16 градусов, по ночам в этот период плюс 8. Во вторник и среду погода в прогнозах уже значительно прохладнее. Ночью плюс 1,3, днем плюс 5, обещает Росгидромет. Погодные интернет-ресурсы обещают с 20 октября по ночам минусовые и около нулевые отметки. В Бурятии планируют снять фильм о юности Чингисхана с участием Стивена Сигала. Об этом сообщил министр туризма региона Элдар Дорджиев. За основу сюжета могут взять произведение писателя Алексея Гатапова «Темуджин». Актер пообещал изучить книгу, и потом начнется обсуждение кинопроекта. Возможно, в Бурятии снимут сериал, похожий на «Игру престолов», отметил министр туризма. Он также напомнил о том, что Стивен Сигал считает Байкальский регион местом, где жили его предки, и живо интересуется восточной культурой. Официальный курс доллара на пятницу 83,76, евро 93,77.
0: Информация на правах рекламы.
2: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
2: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
1: Полчаса и без рекламы на Арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
2: Rock and Talk.
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk.
0: Встречайте.
3: Всем рок-н-ролльный привет. Студия «Рок-Арсенал», Алексей Коршун. Сегодня мы продолжим нашу беседу со звукорежиссером Александром Кузнецовым, первым звукорежиссером группы «Агата Кристи». В первой части нашей беседы мы много говорили как раз о группе «Агата Кристи», что вполне логично, поскольку все ранние альбомы «Агата Кристи», вплоть до альбома «Опиум», записывались с участием моего сегодняшнего гостя, и поэтому начнем мы вторую часть беседы с Александром Кузнецовым. Опять же, с трека группы «Агата Кристи» называется «Он».

0: Это была группа Агата Кристи. Звучала песня «Я буду там» из альбома «Позорная звезда» 93-го года. И этот альбом был записан при участии звукорежиссера Александра Кузнецова, который сегодня у нас в гостях.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: Хочу отойти немножко от темы Агаты Кристи и рассказать о других проектах, которые в то время тоже создавались, интересные, да, ну, в общем, по той же технологии, наложением звукозаписи, используя два магнитофона. Группа Вадик Кукушкин и оркестр, альбом «Харакири», мне очень нравится этот альбом, и в том числе по звучанию. У меня есть, конечно, к чему придраться, да, тогда звезды сочлись, очень хорошие музыканты в этом альбоме участвовали. Это Юрий Федорович Хазин, сам Вадик Кукушкин, Виктор Коврижных, Юрий Мишков и Александр Плюсунов. То есть музыканты, ну, я считаю, по тем временам первого эшелона. И это слышно буквально с первых нот этого альбома. Хотя альбом конкретно панк-рок. Такой добротный, жесткий, очень и злой панк-рок. Тексты, на самом деле, ну, Вадик Кукушкин вообще, он молодец в этом плане. То, что как в поэтическом плане, то есть вот, я бы сказал, так, жонглирование словами. У него это здорово получается.
0: Ну, надо сказать, что Вадик Кукушкин стоял у истоков группы «Чайф».
2: В том числе, да. Многие песни, которые до сих пор исполняются «Чайфом», автор текста — это Вадик Кукушкин. Да, да, да. И тогда мы записывали, на самом деле, два параллельных альбома, в том числе альбом «Встречное движение», и музыканты одни и те же, только фронтмен менялся, на самом деле.
0: Ну, да. Надо сказать, что лидер группы «Встречное движение» Юрий Хазин был, наверное, единственным на тот момент участником Свердловского рок-клуба, имевшим диплом дирижера. А группа «Встречное движение» декларировала свою музыкальную идеологию самим своим названием. «Идем против мейнстрима, против течения. Встречное движение». То есть имелся в виду тот рок, который игрался тогда в Свердловске. Жесткий, достаточно тяжелый, мрачноватый. А у «Встречного движения» это был эстетичный арт-рок с акустическим уклоном. И сейчас я предлагаю послушать этот самобытный коллектив на рок-арсенале в программе «Rock and Talk», группа «Встречное движение».
3: Снова зовет дорога, книга и два холста.

0: Это была группа «Встречное движение», дебютный альбом, который записывал мой сегодняшний гость Александр Кузнецов.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Здание еще старого театра, который на Вайнера находился. То есть в это время еще...
0: Драматический театр.
3: В то время Свердловский драматический театр, по-моему, так. Здание нового театра еще только вводилось в эксплуатацию. Мы там записывали вот этот альбом. Там был какой-то комплект аппаратуры Тесла, как сейчас помню, тоже такое знаковое название на то время. Собственно, использовали ту же самую технологию, то есть наложение треков. То есть сначала музыканты сели, сыграли, все. Могу, может быть, упустить какие-то моменты, но ритм-секция, то есть барабаны, бас-гитара, гитары и клавиши записывались. Возможно, соло-гитара потом накладывали сверху, но потом точно накладывался сверху вокал. И запись, я вот потом буквально, наверное, лет 20 прошло, я послушал ее, думал, слушай, неплохо ведь звучит.
0: А вот какую композицию ты посоветуешь?
3: Давай «Нахреноза».
0: Да, «Нахреноза» — это один из хитов, кстати, Вадика Кукушкина. Напомню, на третьем фестивале он ее исполнял.
3: Ну да, фестивале. Она как бы так известна.
0: Свердловская,
3: ну такая.
0: Рок-клуба. Несколько провокационно. Все тогда должно было быть провокационно. Да. Потому что, ну а какой смысл? Вы хотите просто петь песенки? «Виа» делали до этого много лет. Поэтому нужно было все-таки соответствовать самой идее рок-н-ролла. И тогда послушаем панк-рок в исполнении Вадика Кукушкина и его оркестра. Из альбома «Харакири» 88 года прозвучит довольно жесткая песня «Нахреноза» на рок-арсенале в программе.

0: прозвучал трек из альбома «Харакири». Записывал в 88 году этот альбом мой сегодняшний гость, звукорежиссер Александр Кузнецов.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Тогда рок-н-ролл был точно жив. В рок-н-ролле что важно? Драйв?
0: Ну, без драйва...
3: И вот это вот...
0: Эта музыка будто... остается попсовой.
3: Да, трудно перевариваемый музыкальный шум, да?
0: Ну, да.
3: Либо же это, как, ну, поп-музыка. Когда есть вот и то, и другое, и это как бы присутствует в таком, что называется, честно, да? Там, прямо ну, как да. вот, ну, вот не придумано.
0: Я смотрел на днях документальный фильм, называется «Sound City», про студию калифорнийскую.
3: Ох ты. Ну, вот я да, ни разу не смотрел, про него уже много.
0: Ой, это нечто. Режиссером выступил Дэйв Гроу из группы «Нирвана». Mm. И он там несколько раз говорит, что для меня вообще все основы музыкальности вот, группы «Нирвана», ну и, в принципе, все идеологии группы «Нирвана», это были «Битлз», опять же. Вот хоть тресни, ну, никуда от них не деться, потому что у них все было гармонично. И вот именно, что главное – гармония. Тут тебе и драйв, тут тебе и мелодия, тут тебе и все остальное.
3: Вот, например, вот, я не знаю, современная группа «Мьюз», ну, «Металлика», да, ну, у них все это есть. И поэтому
0: есть,
3: это и
0: конечно.
3: Подкупает, как бы, потому что это...
0: Потому что это слушается.
3: Да, я, знаете, я как звукорежиссер, вот, мне обращались свести трек и давали в качестве референса, тоже «Мьюз», предположим. Я когда анализировал, да, звучание «Мьюз», ну, на самом деле, ничего особенного, все это достижимо. Но как ни крути, не получается так, как у них, потому что у них есть то, что мы говорим, то есть это музыкальность.
0: Давненько мы, кстати, не слушали группу «Мьюз» в моей программе. Прозвучит одна из любимых моих песен, она называется «New Born», «Новое рождение», группа «Мьюз» на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Это была группа Muse со своим удивительным звуком, не говоря о музыке. И сегодня мы беседуем о звуке, о звукорежиссуре с моим гостем Александром Кузнецовым, первым звукорежиссером группы Агата Кристи.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: На самом деле, вот если дальше двигаться, да, по истории, да, как мы тему уже заявили эту, да, в начале, да, начало 90-х это аналоговая запись.
0: То есть на магнитофон, да.
3: Да.
0: Кстати, студия Sound City, она до сих пор практиковала, да, вот именно широкую магнитную ленту. Только аналог. Все это цифры не нужны.
3: Когда вчера готовился, да, я решил посмотреть материал, как бы освежить память. Студия 8. Она появилась на киностудии, там, где сейчас находится студия Novik Records. На самом деле, в конце 80-х, начало 90-х годов, владельцем студии был Сергей Кислов. Мы получили доступ к оборудованию, которое на тот момент можно считать профессиональным.
0: То есть магнитофон... Современное профессиональное оборудование, да.
3: Но на то время современное, да. Магнитофоны STEM, которые писали на высокой скорости, высокое качество. На данный момент, может быть, только самые лучшие компьютерные системы, ну, так сказать, могут соревноваться с качеством этого оборудования. Ну, конечно же, были у него недостатки. Появился приличный пульт, мониторы Yamaha NS-10, тоже классика на то время. А что самое главное, то есть очень демократичная атмосфера. То есть свободный доступ к этому оборудованию. Мы приходили, днем, ночью заходили, ну, в то же время там открылся бар дяди Вани, ну, не знаю, там, наверное, рассказывали, может быть. То есть вот в предбаннике, если заходить на киностудию со стороны Софьи Ковалевской, там, как вот заходишь, сразу налево был бар, и там тусовочное место. А на студии постоянно какая-то работа происходила. Мы получили возможность экспериментировать. На то время это был у нас альбом «Коварство и любовь». Создание этого альбома, на самом деле, такая достаточно тернистый путь прошел, потому что, на самом деле, есть две версии этого альбома.
0: Да, существует так называемый самоиздатовский альбом, то есть на кассете, на магнитной пленке, и официальный релиз, первый вариант, и оригинальный релиз, изданный на виниловой пластинке, первый вариант с электронным звучанием, не устроил самих участников группы Агата Кристи. Записывался он в 89-м году, а второй вариант был записан уже для виниловой пластинки с более аутентичным саундом Агаты Кристи в 90-м году. Из этого альбома предлагаю послушать песню «Танго с дельтапланом». Первый опыт как композитора-песенника Александра Козлова, клавишника Агаты Кристи. Группа Агата Кристи на рок-арсенале в программе «Рок-н-ролл».

0: продолжаем нашу беседу со звукорежиссером Александром Кузнецовым, первым звукорежиссером группы «Агата Кристи». На данный момент он звукорежиссер студии при Театральном институте. И говорим мы, конечно, о звукорежиссуре как искусстве, как особом творчестве.
1: Тогда еще существовала студия на Карла Либкнехта 5, и тогда тоже студия, которая уже была интересна, это по оборудованию. И появился тогда в магнахнале Митафон, Фостекс 8, на который уже можно было не использовать метод перезаписи. Надо сказать, что метод перезаписи, у него большой минус, приказы перезаписи качество падало.
0: Падает? Потому что пленка, она изнашивается.
1: Изнашивается, накалятся шумы. А так как приходилось делать много дублей, очень много раз прокручивать, то с каждым разом немножко что-то пропадало. А тут появился магнитофон, который просто можно было записывать на разные дорожки, просто одну прослушивать, а другую записывать.
0: Сколько было каналов?
1: 8 каналов.
0: 8?
1: Да. И это было на самом деле круто.
0: Я беру записан на 8-канальный магнитофон.

0: Ну, по оборудованию, я сейчас могу вспомнить, Alesis Multiver. Ну, по крайней мере, вот этот бренд Alesis был очень популярен. Alesis Mackie Fostex.
1: Фирменное оборудование, да.
0: Фирменное оборудование.
1: Все, что приходило за рубежа,
0: да,
1: это
0: которое обеспечивало какое-то уже приемлемое качество. Угу. Тогда, на самом деле, интересный факт, вылезли такие проблемы. Частенько студийная работа, она приводила порой к тому, что пресловутый драйв, да, который, может быть, мы кроме говорили, он на какой-то момент терялся. Потому что много очень внимания выходило на технику, это было действительно как бы интересно же, и не было такого большого опыта работы. И поэтому я считаю, что некоторые альбомы, записанные в то время, они выиграли в студийном качестве, безусловно, но проиграли вот в том самом пресловутом драйве.
1: Меньше рок-н-ролла, но больше качества. Ну.
0: Да. Мне вот на самом деле, вот я с большим удовольствием слушал альбомы, концертной записи. Вот, например, Юрай Хип, мне очень нравился альбом концертный. Слушайте, так здорово играет.
1: Да, я тоже считаю, что зальный альбом группы Юрай Хип, Live 73-го года, это лунный альбом концертной записи. Но композицию July Morning в зальном исполнении мы, пожалуй, слушать не будем по причине ее зашкаливающей продолжительности, а послушаем трек под названием Sweet Lorraine, Милая Лоррейн, мощное звучание и драйв группы в ней передано особенно отчетливо. Группа Юрай Хип на рок-арсенале.

0: Это была группа Еврохип с одним из номеров своего зального альбома 73-го года. И это такой образец живой записи, который сохраняется наряду с исполнительским мастерством, еще и, конечно, концертный драйв.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
0: Это другая область, то есть запись концерта, это не то, что студийная запись. Энергетика сохранена, да, звук есть, классный, все да. Хорошо, вообще отлично.
2: А студийные альбомы немножко звучат, на мой взгляд, выхолощенно.
0: Конечно.
2: Ну, возвращаемся, что называется, к истории звукозаписи.
0: Свердловского
2: звукозаписи. И наступила первая революция звукозаписи. Я, на самом деле, за свою бытность звукорежиссером насчитал их 5. То есть, появилась цифровая запись. Первая, это, наверное, мини-диски.
0: Ну
2: то
0: да.
2: То есть, появилась так называемая... нелинейный монтаж. Прямой доступ к информации на диске. То есть, можно было любой фрагмент из, на этом диске выдернуть и вставить в любое место. Ну, что сейчас, собственно, на компьютерах и делают.
0: Да.
2: Тогда и появились многоканальные цифровые устройства. Прежде всего, это ADAT-магнитофоны. Эти устройства позволяли записывать те же самые 8 каналов в цифровом качестве. А цифровое качество, оно предполагало идентичное повторение. Каждый раз, сколько бы раз не воспроизводил, качество одно и то же. А, еще надо сказать, что появились на основе мини-диска тоже многоканальные студии звукозаписи. Ну, они все были четырехканальные. Тогда я покинул группу Агата Кристи и какое-то время работал на радиостанции.
0: Недалеко отсюда.
2: А?

Виктора Зайцева. Мне, честно говоря, очень... В заключение, как эпилог к нашему разговору о звукозаписи Свердловского рока и рока вообще, прозвучит кавер-версия песни группы Slade в исполнении группы Quiet Riot. Называется она «Давайте послушаем шум».

0: Рок Арсенал радует вечером и удивляет ночью. Рок Арсенал.
1: These are the reasons I drink.

0: Салют человечества! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
1: На Рок-Арсенале.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Eagles.
2: Take it easy.
1: Iron Maiden.
2: Can I play with madness?
1: Смысловые галлюцинации.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys или «Каждый раз, как в первый раз».

0: Лизы на Рок-Арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?»

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: компании «Радиофорум» зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Black Sabbath. Oasis.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
0: Рок-арсенал.

0: Национальный продукт. На рок-арсенале.
1: Петр Погодаев, Герман Осипов и Петр Тишков с авторской версией песни Виктора Цоя «Дерево» из саундтрека фильма Кирилла Серебренникова «Лето».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Little Richard. King Crimson.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Московская группа «Черный обелиск» с посвящением Александру Башлачеву. Песня называется «Ясная звезда».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.